Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солисткой этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие и красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь. Они выступают на всех континентах, их действительно ждут. А они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно.

И это добавляет красок. Пинк-мартини – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Пинк-мартини, розовый мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Не правда ли, танец – это чудо? Кто-то из нас умеет танцевать лучше, кто-то хуже, но мы завороженно смотрим на то, как другие танцуют. Танцуют по-настоящему, танцуют парами. Кто-то умеет это делать настолько хорошо, что совершенно точно принимает участие в разного рода конкурсах, фестивалях танца. Вот о танцах мы поговорим вот буквально совсем немного, потому что невозможно в течение одного часа раскрывать тайны, рассказывать об истории очень многих танцев. Их совершенно невероятное количество. Часть из них просто вошла в программу танцевальных конкурсов. О каких-то из них я сегодня постараюсь вам и, конечно, рассказать. С вами Таня Барская. Канрека желает всем хорошего дня.

если уж я заговорила о современном танцевальном искусстве, конечно, насчитывается огромное количество танцевальных направлений, которые очень динамично развиваются, и, конечно, самое красивое из них – это спортивные бальные танцы. Сегодня это танцевальное направление вообще собрало в себе наиболее романтичные, чувственные, яркие парные танцы, и оно имеет огромную популярность, конечно, и у профессионалов, и у нас, у тех, кто просто любит за этим смотреть, наблюдать и получать, конечно, удовольствие. Современные спортивные бальные танцы принято разделять на две большие программы – латиноамериканскую и европейскую. Каждый из них состоит из 5 танцев, и это, конечно, направление с очень богатой историей. И, разумеется, корни уходят в очень и очень далекие времена, когда красиво одетые дамы и кавалеры танцевали эти танцы в больших паркетных залах, на балах. Как приятно оказаться на балу. Но, в принципе, у нас, конечно, есть такая возможность. Сейчас стало вновь модным именно вот в наше время устраивать бал. Так что все в ваших руках. Вы можете и свой день рождения превратить в бал.

танцы, конечно, и бал, само собой, все это видоизменялось, преображалось, и в итоге к нашим дням в танцевальный спорт все это и преобразилось. Такое направление соревновательное. Тоже кавалер? Да, конечно, дама. И судьи, и, конечно, зрители, все это завораживает. Ну, а бальные танцы 20 века, они, конечно, основаны на танцах европейских, которые на стыке 19-20 веков подвергались очень сильному влиянию африканских и латиноамериканских культур. Вот когда я рассказывала вам не один раз о танго, это тоже в первую очередь вот эта же самая история. И практически все современные бальные танцы берут свои корни и в африканской культуре, и связано очень много именно с таким понятием, как эмиграция. И потом, под влиянием европейской культуры, таких стран, как Франция, Италия, все это видоизменялось и пришло к тому, к чему мы привыкли, собственно. Ну а в 20-х годах 20 века в Англии возник специальный совет, который был ответственен именно за бальные танцы. Специалисты этого совета привели к общим стандартам, и, в общем, это время, наверное, время-то уже этого и требовало. Привели к общим стандартам все известные на тот момент танцы, то есть такие как вальс, фокстрот и танго в первую очередь, вот эти три танца. И сразу же возникли конкурсные танцы, бальные поделились на спортивные и на социальные. Именно так. Ну а уже через лет 25, то есть к 50-м годам, число бальных танцев, конечно, возросло. Я думаю, я не открою вам что-то новое. Вы понимаете, что в их состав включили такие танцы, как румба, самба, джайв, пасодобль и ча-ча. Ну что, давайте начнем танцевать фокстрот.

Лиси Шаг, Фокстрот. Он был известен под названием One Step и Two Step. Two Step знакомо, да, по фильмам, помните? Только этот танец в 20 веке начал исполняться без какой-либо, скажем так, без особых выворотов, потому что в процессе танца ступни танцоров оставались параллельны. Это стало настоящей революцией в танцевальном мире. И исполнение танцев фокстрот считается достаточно трудным, требует огромной концентрации, особенно для новичков. Ну, попробуйте, попробуйте, даже сегодня, слушая нашу передачу, если у вас есть такая возможность, конечно. Хорошее равновесие необходимо и очень четкий контроль за своими движениями. Еще раз напоминаю, ступни ваши, ступни обоих танцоров должны оставаться параллельны. Это очень важно.

Ну, а если мы продолжаем рассказ о таком понятии, как фокстрот, 20-е годы. Фокстрот исполняется в темпе 50 тактов в минуту, но впоследствии музыка подвергалась растяжению. Прежний фокстрот трансформируется, обогащается элементами других популярных в то время танцев, таких как шимми, я думаю, знакомое название, и Black Bottom. В результате всех вот таких экспериментов появляется гибрид, танец Quick Step, о котором я еще буду говорить, быстрый фокстрот, который исполняется уже в темпе 50-52 такта в минуту. Ну, а вообще сам танец, конечно, он быстрый, он приятный. Кроме основных па медленного фокстрота, обогащается уже привнесенными извне движениями. Nat King Cole, фокстрот.

Каждый из танцев насчитывает богатую историю. Так, например, медленный вальс своим появлением обязан зародившемуся в конце XVIII века вальсу «Бастону». Он был очень популярен не только в Америке, но и в Англии, а потом уже после Первой мировой войны просто танец заметно видоизменился и положил начало знаменитому медленному вальсу в его современном варианте. Это был темп 30 ударов в минуту при размере 3/4, нежен, мелодичен. И, конечно, море удовольствия и тем, кто наблюдает, и тем, кто умеет танцевать. И, конечно, всем, кто за этим смотрит. В общем, я думаю, что вы, многие из вас, я, по крайней мере, на это надеюсь, те, кто умеют танцевать вальс или танго, помнят это, умеют, и время от времени все-таки танцуют. Танцуют так, как стоит танцевать. Ну, а мы продолжаем слушать фокстрот. Они бывают разные, шуточные, в частности, как произошло в этой песне. Вера Брежнева, Александр Цикало.

еще один фокстрот совершенно другого рода от группы «Машина времени». И мы услышим здесь «Машину времени» в том составе, когда это пел и написал Петр Подгородецкий.

0: сьогодні бути п'яна.
1: Румба, она пришла к нам тоже с Кубы и тоже имеет африканское происхождение. Есть вообще много версий появления этого танца. Некоторые считают, что она была изначально пантомимой, даже с сексуальным подтекстом, если вы вспомните движение. Это вполне возможно. Другие утверждают, что она представляла собой подражение животным. Если помнить, что она пришла именно из Африки, третья связывает ее с африканскими рабами и поэтому танец исходит и из Африки, и из тех времен. Ну а в Америку этот танец румба попал только в 30-х годах 20 века и представляла собой в тот момент смесь классической румбы с другими танцами, а вот шаги и движения, они еще не были полностью сформированы и разнились, разумеется. Но давайте вспомним одну из самых известных вариантов, один из самых известных вариантов танца румба, который очень часто можно услышать на танцполе сейчас. Александр Поздняков, «Sway».

следующий танец. Тут все понятно. Он пришел к нам из Испании и, конечно, изображает корриду. Скажу вам по секрету, что в этом танце, бальном, разумеется, в данном случае это танец парный, естественно, и партнерша, ну не партнерша, выполняет роль плаща. А музыка, конечно, основана на марше, с которой начинается коррида. Мы говорим о танце пасадобль. Танец был очень популярен, особенно в 30-е годы прошлого века, в аристократических кругах Парижа. Ну а после Второй мировой войны попал в конкурсную программу танцев. Так там сейчас и находится. Я уже вспоминала такое чудо природы, танцевальный, как вальс. Давайте услышим один из вальсов, который появился благодаря мультфильму «Анастасия». Русскоязычная версия появилась тоже, и Маша Кац, замечательная исполнительница, на мой взгляд, подарила нам эту возможность услышать и такое исполнение.

Ну, а мы переходим к следующему танцу. Я его уже поминала. Это парный танец. Быстрый, самый настоящий быстрый шаг. Собственно, это и есть его название. Quick step. Действительно, очень быстрый шаг, ничего не скажешь. Быстрая разновидность фокстрота, которая требует такого умения танцевать этот танец, такой легкости и подвижности от партнеров. Это танцует не каждый. А причиной появления квикстепа стал тот факт, что музыканты очень часто, ну, действительно, зачастую играли фокстрот слишком быстро, вызывая недовольство танцующих, обычный фокстрот или вообще slow fox. Ну, а в результате темп фокстрота был определен в 29-30 тактов в минуту, ну, а более быстрый вообще приблизился к 48-52 тактам. Вот именно эти совершенно четкие цифры были закреплены за квикстепом. Ну, а чтобы заранее предупредить любителей настоящего фокстрота о темпе, быстрый объявлялся в программе как «Quick Time Foxtrot» или «Quick Time Steps». В общем, и в итоге все это сократилось до одного слова «Quick Step». И закрепилось в качестве названия за этим танцем. И его, конечно, сделали танцевальным стандартом. В 27-м году это случилось. Он стал входить в европейскую танцевальную стандартную программу. А вот за богатство вариаций в танцевальных движениях его принято считать малой грамматикой стандартных танцев. Потому что вот действительно то легкое, воздушное и стремительное движение – это мастерство. Очень много из танцев, которые можно считать квикстепом. Ну, давайте вспомним вот эту знаменитую песню, очень много лет. И это тоже сейчас в данном случае в стиле танца квикстеп.

Что касается квикстепа, здесь очень много заимствований из таких танцев, как One Step, Charleston, Shimmy, Peabody и Black Bottom. Именно поэтому современный вид квикстепа очень отличается от того, который танцевали в 20-е годы прошлого века. Там были добавлены, я имею в виду в современный вид, и так называемые прыжки, которые, я думаю, те, кто наблюдают и помнят этот танец, то как танцуют его на месте, так называемые прыжки, и в продвижении, с поворотом, и вот эти потрясающие, неуловимые совершенно цепочки ходов, и очень оригинальные движения в паре. Это очень-очень красиво. Вот вам следующий квикстеп. Квикстеп — довольно знакомая мелодия, которая в данном случае в этом как раз стиле.

Квикстеп, конечно, невозможен без такой легкости, без хорошего настроения, без улыбки. И он, конечно, исполняется с удовольствием танцорами и те, кто наблюдают за этим. Судьи, конечно, более строго, но мы, те, кто можем за этим наблюдать по телевизору или будучи в танцзале, на соревнованиях, получаем огромное удовольствие вообще, когда мы смотрим на танцующих и поражаясь их умению. Когда мы видим джайв или квикстеп, тут хочешь, не хочешь, начинаешь заражаться этим настроением и вот этим совершенно чудным танцем. Не случайно этот танец называют танцем радости. И еще одна знаменитая песня, которую, я думаю, авторы не думали, что они написали в стиле как раз подходящем и для квикстепа, и для джайва, о котором пойдет сейчас разговор тоже. Итак, еще один танец.

Итак, я произнесла слово «джайв». Слово «джайв», оно сходно южноафриканскому слову «говорить пренебрежительно». Оно звучит примерно так же. А вот в американском переводе оно звучит как насмешка, что, в общем, вполне соответствует характеру этого очень задорного танца. Это сложный танец для исполнения, еще более сложный, чем квикстеп, потому что нужна абсолютно точно отличная физическая форма, равновесие, понятно, разумеется. Он очень отличается по характеру и по технике от других латиноамериканских танцев. Он быстрый, он потребляет очень много энергии. Джайв для вот такого настоящего эффектного исполнения должен исполняться, конечно, с большой-большой-большой отдачей. Ранние версии танца, который называется джайв, состояли из двух частей. Сначала было представление пары танцоров, ну и потом основная быстрая композиция. А современная версия, она уже с первых секунд танца, очень быстрый ритм, очень энергичные, яркие, грациозные движения. И, конечно, танцоры делают все попытки для того, чтобы увлечь, заворожить и покорить публику. 3!

Сегодня джайв исполняют в двух стилях – международный стиль и свинг. Достаточно часто можно встретить форму исполнения танца джайв, в которой в разных фигурах сочетаются оба этих стиля. И в этом танце очень много элементов и рок-н-ролла, и джаттербага. В общем, танец усидеть невозможно. Вот еще одна причина потанцевать.

чтобы не быть голословной, показываю еще один вариант. Можете сами представить, как скользят, как танцуют, как совершают прыжки танцоры в этой ситуации, в танце «Джайв».

И, конечно, в данном случае я вам не скажу, даже не пытайтесь повторить. Такие танцы стоит учиться танцевать даже просто для себя, потому что это потрясающее настроение. Но если мы говорим о таком танце, как джайв, ну вот вам еще одна версия, еще один пример.

0: Но поскольку я сказала, что очень много сейчас привнесено, как и раньше, собственно, в танцевальную эту галактику из Латинской Америки, то ничего не было странным, когда джайвом стал и вот этот танец.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: подарю.
1: Тамара Миансарова и песенка. Песенка уже много десятилетий. Бабушка научит танцевать Чарльстон. Чарльстон – танцевальное сумасшествие в широких интернациональных кругах американского общества. 20-е годы, 20 века тоже. Мы возвращаемся постоянно в это время, потому что действительно золотое время для развития сразу нескольких танцев. Что касается названия, то тут все просто по названию города Чарльстон в Южной Каролине. Ритм этот получил распространение в мейнстримной музыке США после премьеры на Бродвее шоу, в котором дебютировала песня «Чарльстон», написал ее Джеймс Джонсон. Она стала немедленно хитом. Все хотели танцевать эту музыку, но Чарльстон, он ведь потом стал развиваться. Его танцевали все быстрее и быстрее.

Кстати, если говорить о том, что происходило с Чарльстоном, то этот танец чаще всего тогда, несмотря на афроамериканское его происхождение, танец ассоциировали с флапперами из спикизи. В те времена эти девушки танцевали вместе поодиночке и подчеркивали этим презрение к так называемым сухарям. Это были люди, которые поддерживали сухой закон. И это правда. Чарльстон.

Это, кстати, современный все-таки вид. Но Чарльстон сам по себе стал одним из прародителей Линди Хопа. Это уже 30-е годы, десятилетия, какая разница. Это была такая переходная форма между ними и брейкауэй, считается. Уже в 30-х и 40-х годах получает распространение несколько другая форма танца Чарльстон. Именно она и стала тяготеть к Линди Хопу. В общем, танцевали все, это было сумасшествие. Давайте вспомним одну знаменитую песенку, в данном случае в исполнении Рики Нельсона. Ее пел и Фрэнк Синатра. Просто огромное количество, потому что она стала очень модной, как и сам Чарльстон.

знающие танцевали и рассказывали потом, естественно, что они танцевали либо Линди Чарльстон, либо Савой Чарльстон, либо Чарльстон 30-х и 40-х, либо Свингинг Чарльстон. Так он различался.

Вот такое у нас было с вами путешествие. И, честно говоря, хорошее. Честно говоря, хочется еще. Поэтому я, собственно, так и сделаю через некоторое время, потому что есть танцы, потому что есть то, о чем стоит рассказать, и дальше. Оставайтесь с нами. Всего хорошего.

ስንዴ ከምወድህ በላይ ይወዱሃል እንዴ አያ ፍቅሩህ ፍቅሬን ከልቤ ቢቀሙኝ ምንም አያገኙም

0: Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. Сегодня суббота, 26 Тамуза 5786 года, 11 июля 2026 года. В эфире новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Иран попытается совершить покушение на его жизнь, он будет полностью уничтожен. В своей социальной сети Трамп написал, что 1000 ракет уже приведена в готовность к запуску по Ирану, а если Иран выполнит свою угрозу и попытается совершить покушение на него, вслед за ними будут запущены еще 1000. Приказ уже отдан, и американская армия готова в течение года вести операцию по полному уничтожению всех районов Ирана, написал Трамп. Об этом сообщил корреспондент КАН в Вашингтоне Натан Гудман. Соединенные Штаты требуют от Ирана публично заявить, что Ормузский пролив открыт для судоходства и что Тегеран больше не будет атаковать суда. Об этом высокопоставленные представители американской администрации сообщили на брифинге для журналистов. По их словам, представители США продолжат контакты с Ираном, однако Вашингтон возобновит удары, если Иран продолжит атаковать суда. Источники также сообщили, что по утверждению иранской стороны, по судам в Ормузском проливе открыли огонь некие неподконтрольные силы, стремящиеся сорвать переговоры. Иран со своей стороны обвиняет Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании после того, как Вашингтон вчера вечером ввел новые санкции против лиц и компаний, связанных с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в социальной сети X, что Тегеран до сих пор выполнял свои обязательства, в отличие от того, кого он назвал министром финансов США. По его словам, это нарушение стало еще одним в ряду других нарушений и ошибочных шагов Соединенных Штатов. «Обязательства могут быть только взаимными», — подчеркнул Аракчи. Вчера вечером Иран опроверг сообщение о том, что обращался с просьбой возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что на любое нарушение меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами Иран примет ответные меры. Постоянный представитель Ирана при ООН также предупредил, что если нарушения со стороны Соединенных Штатов продолжатся, Иран больше не будет считать себя связанным своими обязательствами по соглашению. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что завтра в Пакистане состоится встреча технических переговорных групп Соединенных Штатов и Ирана. Как передал обозреватель КАН Омер Шахар, эта информация не получила подтверждения ни от одного другого источника. В результате дорожно-транспортного происшествия на 6-м шоссе недалеко от Тайбе погибла девушка около 20 лет. Еще 6 человек получили ранения. Состояние одного из них, мужчины 21 года, тяжелое. Мужчина около 30 лет получил ранение средней степени тяжести. Состояние остальных пострадавших – легкое. В аварии участвовали несколько автомобилей. Новости чемпионата мира по футболу. Минувшей ночью сборная Испании обыграла сборную Бельгии со счетом 2-1 и вышла в полуфинал. Победный гол на 88-й минуте забил Микель Мерино. В полуфинале сборная Испании встретится со сборной Франции. Сегодня ночью состоятся два последних матча четвертьфинала – Англия, Норвегия и Аргентина, Швейцария. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается постепенное потепление, жара усилится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34 и в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что если Иран попытается совершить покушение на его жизнь, он будет полностью уничтожен. В своей социальной сети Трамп написал, что 1000 американских ракет уже приведена в готовность, а если Иран выполнит свою угрозу, вслед за ними будут запущены еще 1000. Приказ уже отдан, и американская армия готова на протяжении года вести операцию по полному уничтожению всех районов Ирана, написал американский президент. Об этом сообщил корреспондент КАН в Вашингтоне Натан Гудман. Соединенные Штаты требуют от Ирана публично заявить, что Ормузский пролив открыт для судоходства, и Тегеран больше не будет атаковать суда. Об этом высокопоставленные представители американской администрации сообщили на брифинге для журналистов. По их словам, представители США продолжат контакты с Ираном, однако Вашингтон возобновит удары, если Иран продолжит атаковать суда. Источники также сообщили, что, по утверждению иранской стороны, по судам в Ормузском проливе открыли огонь некие неподконтрольные силы, стремящиеся сорвать переговоры. Иран со своей стороны обвиняет Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании после того, как Вашингтон вчера вечером ввел новые санкции против лиц и компаний, связанных с Ираном. Министр иностранных дел Аббас Аракчи написал в социальной сети X, что Тегеран до сих пор выполнял свои обязательства, в отличие от того, кого он назвал министром финансов США. По его словам, это нарушение стало еще одним в ряду других нарушений и ошибочных шагов Соединенных Штатов. Обязательства могут быть только взаимными, подчеркнул Аракчи. Высокопоставленные представители американской администрации заявили минувшей ночью, что любое соглашение по иранской ядерной программе должно предусматривать передачу Ираном всех имеющихся у него запасов обогащенного урана. По их словам, если договоренность не будет достигнута, у Соединенных Штатов есть военные возможности, чтобы гарантировать, что этот ядерный материал навсегда останется погребенным под землей. Новые спутниковые снимки, опубликованные американской телекомпанией CNN, позволяют предположить, что Иран пытается восстановить ядерные объекты, поврежденные в ходе недавних ударов. Об этом сообщают корреспонденты КАН Натан Гудман и Эран Сикурель. В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе номер 6 недалеко от Тайбе погибла девушка около 20 лет. Еще 6 человек получили ранения. Состояние одного из них, мужчины 21 года, тяжелое. Мужчина около 30 лет получил ранение средней степени тяжести. Состояние остальных пострадавших легкое. В аварии участвовали несколько автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе номер 65, недалеко от перекрестка Мэй-Ами, тяжелое ранение получил подросток около 14 лет. Его сбил автомобиль, когда он ехал на электрическом самокате. Пострадавший доставлен в больницу Рамбам в Хайфе. Новости чемпионата мира по футболу. Минувшей ночью сборная Испании обыграла сборную Бельгии со счетом 2-1 и вышла в полуфинал. Победный гол на 88-й минуте забил Микель Мерино. В полуфинале Испания встретится с Францией. Сегодня ночью состоятся два последних матча четвертьфинала. Англия-Норвегия и Аргентина-Швейцария. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается постепенное потепление, жара усилится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова.

Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

Så är det. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
2: Станет облаком седым

будь рядом со мной, не дай мне упасть. Дорога темна и тревожна, и ночь опустилась в поля. И звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной,

не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал,

земли. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Будь рядом со мной.

Глупая шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Камрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что если Иран попытается совершить покушение на его жизнь, он будет полностью уничтожен. В своей социальной сети Трамп написал, что 1000 американских ракет уже приведена в готовность, а если Иран выполнит свою угрозу, вслед за ними будут запущены еще 1000. Об этом сообщил корреспондент КАН в Вашингтоне Натан Гудман. Соединенные Штаты требуют от Ирана публично заявить, что Ормузский пролив открыт для судоходства и что Тегеран больше не будет атаковать суда. Об этом высокопоставленные представители американской администрации сообщили на брифинге для журналистов. По их словам, представители США продолжат контакты с Ираном, однако Вашингтон возобновит удары, если Иран продолжит атаковать суда. Источники также сообщили, что по утверждению иранской стороны, по судам в Ормузском проливе открыли огонь некие неподконтрольные силы, стремящиеся сорвать переговоры. Иран со своей стороны обвиняет Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании после того, как Вашингтон вчера вечером ввел новые санкции против лиц и компаний, связанных с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в социальной сети X, что Тегеран до сих пор выполнял свои обязательства, в отличие от того, кого он назвал министром финансов США. По его словам, это нарушение стало еще одним в ряду других нарушений и ошибочных шагов Соединенных Штатов. «Обязательства могут быть только взаимными», — подчеркнул Аракчи. Высокопоставленные представители американской администрации заявили минувшей ночью, что любое соглашение по иранской ядерной программе должно предусматривать передачу Ираном всех имеющихся у него запасов обогащенного урана. По их словам, если договоренность не будет достигнута, у Соединенных Штатов есть военные возможности, чтобы гарантировать, что этот ядерный материал навсегда останется погребенным под землей. Новые спутниковые снимки, опубликованные американской телекомпанией CNN, позволяют предположить, что Иран пытается восстановить ядерные объекты, поврежденные в ходе недавних ударов. Об этом сообщают корреспонденты КАН Натан Гудман и Иран Сикурель. Полиция расследует обстоятельства аварии, произошедшей минувшей ночью на 6-м шоссе недалеко от развязки Ницаней-Оз. В результате столкновения нескольких автомобилей погибла жительница Лода около 20 лет. 7 человек получили ранения, один из них тяжелый. Бригада службы скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила пострадавших в больницы Беллинсон и Меир. Новости чемпионата мира по футболу. Минувшей ночью сборная Испании обыграла сборную Бельгии со счетом 2-1 и вышла в полуфинал. Победный гол на 88-й минуте забил Микель Мерино. В полуфинале Испания встретится с Францией. Сегодня ночью состоятся два последних матча четвертьфинала. Англия-Норвегия и Аргентина-Швейцария. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается постепенное потепление, жара усилится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, мир Ушенхайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Из-за острой нехватки резервистов армия обороны Израиля начала масштабную кампанию по возвращению в резерв бывших военнослужащих, которые после окончания срочной службы по разным причинам не были призваны на резервистскую службу, получили освобождение или были попросту исключены из списков. В армии этот процесс называют процессом реализации потенциала. Только за последний месяц на повторный призыв пригласили 17 тысяч человек, и большинство из них уже получили новые назначения. Как проходит повторный призыв? В течение последнего месяца были проведены 4 специальных дня повторного набора. Прибывшие проходят регистрацию, получают армейский номер, сопровождающий их в течение всего дня. Затем проходят личное собеседование с представителями подразделений, куда могут быть распределены. Распределение производится в соответствии с текущими потребностями армии. Почему это происходит и как на это реагируют резервисты? С этим вопросом мы обратимся к нашему гостю. С нами в эфире сегодня Йогев Слонимский, член партии «Милуимники». Йогев, привет.
4: Добрый день, Саша.
3: Добрый день. Итак, насколько остро сегодня ЦАЛ ощущает нехватку резервистов и почему, собственно говоря, такое решение? Почему призывают тех, кто исключен, тех, кто уже давно не служит?
4: Смотри, Саша, начиная с 7 октября ряды армии были загружены милуимниками и, конечно, обычными солдатами, которые проходят срочную службу. Но, конечно, милуимники несли на себе очень тяжелое бремя. Уже практически 3 года, мы вот только несколько дней назад, это был тысячный день войны, начиная с 7 октября, и резервисты несут по 500, 600, 700 дней резервистской службы с этого момента. К сожалению, многие резервисты, мы это видим, очень устали и морально, и физически. И, конечно, мы видим этот инфлюенс, эту ашпа.
3: Влияние.
4: Это влияние, спасибо, Саша, это влияние и в армии, и в обычной жизни резервистов. Mm-hmm. Человек, который работает на рабочем месте, и его нету 500, 600, 700 дней на протяжении практически 3 лет, рабочее место говорит себе, я не могу его держать, мне
3: собственно,
4: нужно его менять на кого-то другого.
3: Хозяин предприятия, либо работодатель, да, говорит,
4: конечно,
3: себе, ну, мне нужно... Но ведь нельзя уволить резервиста, пока он
4: нельзя уволить
3: службу.
4: Резервиста, но мы видим, резервисты находятся в такой проблеме, в палке о двух концах. С одной стороны, они хотят и должны помогать государству и ходить на резервную службу. С другой стороны, они должны кормить свой дом,
3: кормить
4: своих детей, да. свою семью. И поэтому такая палка о двух концах, у которой нет решения.
3: Йогеф, а кто может получить повторную повестку? Есть ли какие-то возрастные, профессиональные ограничения? Кто сейчас получил эти повестки? Кто готовится пойти в резерв сейчас?
4: Угу. Значит, я расскажу. Опять же, из-за нехватки резервистов мы все видим, к сожалению, то, что происходит у нас в Кнессете. Мы видим закон «Хок Йесод Лимуд Тора», который тоже отодвигает...
3: Закон об изучении Торы, да?
4: Закон об изучении Торы, который, на мой взгляд, чтобы учить Тору, ни мне, и ни тебе, и никому из наших слушателей не нужен закон. Тот, да. кто хочет учить Тору, может ее учить совершенно спокойно, без всяких законов. Торе не нужен закон. Смотрите, на мой взгляд, еще одно слово о законе. Этот закон только отодвигает тех, кто хочет учить Тору от еврейства. Он отодвигает евреев от еврейства. Uh-huh. Если моя бабушка Ханна Финкельштейн в Ленинграде во время блокады могла разделять халав и бастар, мясное и молочное, uh-huh. ей не нужен был закон. Она это делала, потому что она это хотела
3: сделать.
4: По зову сердца. Бедюкаха, так точно. Поэтому, на мой взгляд, такие законы только отдаляют нас от еврейства, к сожалению. И плюс ко всему, они разрешают масти народа, еврейского народа в Израиле, не быть частью государства, к сожалению. Но я возвращаюсь к твоему вопросу.
3: Да. Давайте те, кто все-таки хочет быть частью государства, те, кто говорит, что мы должны дать этой стране все, что нужно. Как? Есть ли какие-то возрастные и профессиональные ограничения?
4: Да, значит, начиная с 7 октября ограничения были очень расширены. Если раньше резервист считался до 45 лет, и в 45 лет человека освобождали, сегодня мы видим резервистов и в 55, и в 58 лет, которые возвращаются служить, потому что, опять же, есть нехватка.
3: Йогеф, а насколько успешно проходит эта кампания? Какой процент тех, кто действительно возвращается вот в этом возрасте, о котором вы говорите?
4: Процентные отношения не были опубликованы армией. Угу. Что я могу сказать, что армия делает очень много усилий для того, чтобы подобрать для каждого резервиста, который был освобожден и хочет вернуться, точное место и точную должность, в которой он сможет и хочет. Потому что желание человека служить и быть частью армии, оно главное в этом смысле. Если человек работает врачом, и он хочет вернуться резервистом как врач, армия делает все возможное, чтобы его вернуть врачом. Если человек работает в инженерной области или в любой другой области электроники, то его делают, то его приближают именно к его стезе, то есть дают ему возможность вернуться резервистом в более ясную ему, известную ему область.
3: А, Йогев, проясните, пожалуйста, еще один вопрос. Вот вы говорите, хочет прийти, подбирают конкретно для каждого. А те, кто получили сейчас вот такие вот повестки, те, кто уже после возрастного ценза, то есть старше 45 лет, эти люди могут отказаться или нет?
4: Любой, я разделю свой ответ на две части.
3: Да.
4: Мы как партия милуимников во главе с Йоазом Энделем считаем, что это наша ответственность служить стране. Вместе с этим мы понимаем, что человек, который не хочет этого делать, у армии есть очень ограниченная возможность на него повлиять. То есть если приходит человек и говорит, я хочу служить, я хочу там быть, то армия делает все возможное, чтобы его включить в ряды резервистов. Если человек говорит, я не хочу, то этого человека 50 лет, 52 лет, 53 лет никто силой не запихнет в армию. Угу. Поэтому де-факто возможность армии влиять на таких людей, она очень ограничена.
3: Я понимаю. А, Йогев, и вот последний вопрос. Насколько эта программа способна снизить нагрузку на тех резервистов, которые служат практически без перерыва с начала войны? Есть ли какие-то цифры? Мы понимаем ли мы, насколько этот шаг решает проблему? То есть если ультраортодоксы, например, не идут в армию служить, насколько эти сегодняшние резервисты, которым далеко за там, 45 лет, смогут помочь армии?
4: Этот шаг, который армия сейчас выполняет, то есть расширение рядов резервистам, которые были освобождены по разным причинам и возвращаются, он относительно новый. Этот процесс только начинается последние месяцы. До этого армия возвращала в ряды только тех, кто хотел лить на ДЭВ. Только тех, кто
3: волонтеры.
4: Добровольно
3: хотел пойти.
4: Только те люди, которые были освобождены после 45 и шли волонтерами. Последние месяцы армия делает это более активно, поэтому на данный момент данных нет процентных в процентном соотношении. Но мы понимаем, что в Израиле немало людей, которые были освобождены по старому критерию. 45 лет, выходишь на как заслуженный отдых из резервистского движения. Вот. Поэтому сейчас, я думаю, что на протяжении еще нескольких месяцев, когда мы увидим продолжение этого процесса, мы сможем понять уже в процентном соотношении,
3: о каких цифрах идет речь.
4: Конечно, без сомнения, каждый человек, каждый резервист, который дополняет ряды армии, он идет в плюс, а не в минус, и он идет в плюс тех молодых резервистов, которые уже служат и 500, и 600 дней, как я объяснил, с молодыми семьями, и с дом, работа, армия. То есть тут получается такой тройник, который надо как-то решать и разгружать.
3: Да. Йогев, спасибо вам большое за это интервью. Доброго дня и легкой службы.
4: Большое спасибо, Саша.
3: Всего хорошего. Напоминаю, с нами был Йогев Слонимский, член партии «Милуимники».

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
1: Рейтинг, который измеряет силу паспортов, Global Passport Index, поставил израильский паспорт на 55-е место. В этом рейтинге первые места почти полностью занимают европейские страны. На первом месте Швеция. Израиль, как уже было сказано, на 55-м. При этом в других рейтингах, например, Henley Passport Index, израильский паспорт находится на более таком привлекательном месте, занимает 18-е место, учитывая тот факт, что многие страны можно въезжать без визы или с упрощенным доступом. Почему, собственно говоря, этот один и тот же паспорт может выглядеть сильным в глазах одного рейтинга и слабым в глазах другого? Об этом, обо всем мы сейчас поговорим с Элли Гервицем, адвокатом. Элли, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Президент русскоязычной адвокатской коллегии. Давайте поговорим о том, что такое сильный паспорт, что фактически это означает с юридической точки зрения.
2: До этого два маленьких отступления. Первое, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика.
1: Окей.
2: Второе, как человек, который когда-то писал главу об израильских паспортах для индекса Henley, я действительно имею кое-что сказать на эту тему. Сейчас вышел индекс паспорт, поэтому давайте сконцентрируемся на нем.
1: Да.
2: Уберем в сторону индекс качества жизни, все флюидные критерии, которые невозможно измерить. И сконцентрируемся только на вот этом самом индексе. Есть примерно 250 стран и территорий, которые паспорт индекс замеряет. И чуть-чуть меньше, около 200, которые делятся на три категории. Категория номер один – это страны, куда обладатель паспорта может въехать вообще без визы. Категория номер два – это страна, где обладатель паспорта получает визу по прибытии. Россияне, они не могут въехать в Израиль без визы. Они получают визу по прибытии.
1: Угу.
2: И третья категория – это страны, куда виза нужна. Так вот. Израиль находится между Брунеем и Багамскими островами. В 45 стран граждане Израиля не могут въехать без того, чтобы получить визу.
1: Угу.
2: Только этот результат намного лучше, чем у Брунея и у Багамских островов, и чем у Ватикана, который мы опережаем на 4 места. Дело в том, что граждане Брунея или Багам действительно могут получить визы в большое количество из этих 44 или 45 стран, куда им виза нужна. А вот у израильтян нету ни малейших шансов получить визу в Сирию, в Иран, в Ирак, в Йемен и еще в немалое количество арабских и или мусульманских стран.
1: Угу.
2: Поэтому из тех стран, в которые граждане Израиля в теории могут въехать по израильскому паспорту, не по российскому, стыдливо спрятав израильский, а именно по израильскому. Подавляющее большинство стран, куда израильтянин в теории может въехать, позволяют израильтянам въезжать или вообще не получая визу, или получая визу по прилету. Поэтому у Израиля замечательный результат, и надо сказать спасибо израильским чиновникам Министерства иностранных дел, которые заботятся о расширении безвизового въезда для граждан Израиля.
1: Да. То есть в данном случае, когда мы говорим о силе паспорта, ну вот в вашем представлении, по крайней мере, да, это означает именно вот это. Насколько легко человеку путешествовать с этим паспортом, насколько он не должен вообще задумываться о каком-то лишнем еще действии, например, для получения визы при посещении большинства стран, куда обычно ездят туристы.
2: Безусловно, и повторюсь, поскольку граждане Израиля могут ехать куда в меньшее число стран, чем граждане условной Швеции, то из тех стран, в которые израильтяне могут ехать, у нас замечательно безвизовый режим.
1: Окей, хорошо. Если теперь говорить про паспорт как возможность, например, учиться и работать в другом месте, где тут находится израильский паспорт?
2: Я думаю, что здесь нету кардинальной разницы между условно израильским или брюнейским и уругвайским в данном случае. Для того, чтобы иметь право работать или учиться, например, в стране Евросоюза, если вы не являетесь гражданином другой страны Евросоюза, то вам нужна виза. Насколько комфортно получать визы сегодня, не туристические, а иные, в израильские паспорта, тут ситуация меняется. Самый хороший пример, как мне кажется, это Словения, которая до недавнего времени была флагманом антиизраильской риторики в Евросоюзе. Угу. Сейчас там поменялось правительство. И примерно первые две вещи, которые сделал новый президент или премьер-министр, не помню, какая там система управления. Первое, это отменил признание палестинского государства. Угу. Второе, сообщил, что он собирается перенести израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
1: Вот так.
2: Можно предположить, что в этой ситуации сейчас гражданам Израиля будет легче получать не туристические, а рабочие или учебные визы в Словении, чем когда там было оголтело антиизраильское правительство. Насколько это можно измерить или нужно измерять индексом паспортов? Думаю, что нет. Думаю, что этот индекс должен ограничиться действительно вопросом, насколько носитель паспорта при въезде в максимальное число стран попадает под одну из двух категорий. Или ему виза не нужна вообще, или он получает визу по прилете, вообще не задумываясь об этом, совершенно технически. И повторюсь, в этом плане Израиль находится в куда лучшей позиции, чем можно было бы предположить, и в куда лучшей позиции, чем на первый взгляд следует из индекса паспорт индекс, поскольку есть чертова туча стран, которые для граждан Израиля просто не должны приниматься в расчет, потому что туда израильские граждане не могут ездить, или потому что это запрещает израильский уголовный кодекс, или по элементарным соображениям безопасности нечего там израильтянам делать.
1: Эли Гервиц, адвокат, президент русскоязычной адвокатской коллегии, спасибо большое, хорошие новости вы нам сообщили. Всего хорошего.
2: Всего доброго.
1: Счастливо.
0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
3: Впервые за всю историю биеннале искусства и дизайна Тель-Авива ее участникам вручили специальные профессиональные награды. Музей Эрец Исраэль отметил сразу три поколения художников. Признанного мастера, автора с более чем полувековым творческим опытом и молодую художницу, чье имя только начинает звучать в современном искусстве. Среди лауреатов премии находится Мирьям Гамбурт, хорошо известная многим русскоязычным израильтянам, художник, куратор, исследователь, которая работает в Израиле уже почти полвека. Мы сегодня пригласили ее в наш эфир, она находится у нас на связи с нами. Мирьям, здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, дорогая.
3: Итак, почему именно в этом году Биеннале впервые решил учредить собственные профессиональные награды?
4: Ну, этого я, честно говоря, не знаю. Вот так они решили. Они решили, что пришло время, очевидно, а может быть, были участники достойные наград.
3: Скорее всего. А по каким критериям выбирались лауреаты?
4: Понятия не имею. Вот вы меня спрашиваете о работе комиссии, о работе жюри, а я удивлена работой жюри и, конечно, очень довольна тем, что я получила эту премию.
3: Да.
4: Но вот вы знаете, я, когда я прочла заключение как бы жюри, я была потрясена тем, что там абсолютно никаких клише. То есть кто-то очень серьезно изучил мою творческую биографию.
3: Да.
4: И я думаю, даже не обошлось без ИИ.
3: Вы были удостоены специальной награды за выдающиеся достижения. Расскажите о них.
4: Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Выдающиеся достижения. Это звучит немножко патетично. Но дело в том, что все эти выдающиеся достижения в свое время и всеми, и мной были восприняты как неудачи. Вот собираешься, делаешь невероятный какой-то рывок, а он замалчивается, и никакой вообще реакции.

0: фраза замечательная, что 50 лет принимала непрерывное участие, непрерывную как бы... Непрерывный вклад они отмечают в израильскую культуру и в израильское искусство. Ну, я вообще потрясена. Мне очень это, конечно, приятно.
1: Мирьям, да? Расскажите, да, пожалуйста, каков ваш художественный язык? Расскажите про него.
0: Я хочу, да, могу сказать. Я не авангард, я не псевдоавангард, я не ретроавангард. Авангард, он уничтожает традицию. Я традиция. Я получила очень хорошее образование. Я окончила знаменитую МУХУ в Ленинграде.
1: Да.
0: Сейчас это Академия имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге. Это одно из самых престижных, одно из самых известных учебных заведений художественных в России. И я была очень молода, когда окончила факультет скульптуры. А в Израиль я потом попала через несколько лет, и со скульптурой дело плохо. Со скульптурой, какой бы то ни было, дело очень-очень плохо. Я даже в каком-то своем рассказике, который называется «Свержение диктатора», то есть я сделала скульптуру диктатора, и она была, как бы, она была выставлена в музее Герцли.
1: Да.
0: Но потом пришла новая директриса и смела это новой метлой. И я написала такой рассказик «Свержение диктатора», где я говорю о том, что вот не отчаивайтесь, коллеги, скульпторы, не отчаивайтесь, грядут новые диктатуры, вот работы будет, завались. Вот. Такой, ну, не, дай бог, чтобы это не было прогнозом. В тексте жюри меня очень порадовало о том, что они пишут о моей как бы издательской работе. Ну, издательской. Не знаю, насколько она издательская, но я выпустила много книг. Yeah. На них всегда были какие-то очень-очень скудные дотации, небольшие гранты. И каждый раз я получала... У меня разгорался огромный аппетит сделать это так, как надо, по самому высокому стандарту. И 15 лет назад вышла моя книга, на которую я возлагала огромные надежды, и, может быть, когда-нибудь они осуществлятся, не знаю, увижу ли я это. Это 80 рисунков и 5 эссе к Талмуду. К эротическим пассажам в Талмуде, не больше, не меньше. Большинство из этих текстов никогда не касался карандаш рисовальщика. Это 8 рисунков и 5 эссе. На иврите, английском, английский был перевод с иврита, и я еще приложила к этому отдельную брошюру на русском. Вот это ну, как на иврите говорят, «гулата котерет», то есть моя очень важная работа, которая была оценена за границей больше, чем в Израиле. Побоялись дотронуться до этой вещи. 300 экземпляров были мгновенно почти раскуплены. Есть еще несколько, но я их держу зубами. Очень-очень дорогая книга. Не понимаю, как люди покупают книгу за 350 шекелей.
1: Это, ну, значит, дорого. Понимают, что это стоит того.
0: Ну, наверное, в Стематском это так было. Сейчас она стоит еще дороже, превратилась вообще в раритет. Но кроме этого еще мне, что очень серьезно для меня, обе монографии в сотрудничестве с Молдавским национальным художественным музеем. Это монография моего отца, Моисея Гамбурда, который считается классиком бессарабской молдавской живописи. И мамы художника, она была художником по костюмам и работала над Евгения Гамбурд, которая работала над первым, как костюмер, над первым фильмом Параджанова «Андриеш». Вот об этом я сейчас пишу, потому что я помню неизвестного никому Параджанова.
1: Да.
0: Очень-очень юного Параджанова. Тогда они работали у нас дома. Ну, вот такие две монографии. Кроме этого, еще совсем недавно, а перед ковидом в Петербурге в издательстве журнала «Звезда» я с этими...

0: творчеством Тишут, для журнала «Звезда». Я была автором, постоянным автором около 20 лет. Сейчас уже меньше, конечно. Пишу. Вышла книга, они выпустили мою книгу на русском «Горгулья». И билеты уже были проданы проданы. Приглашены были люди на презентацию, и начался ковид. Угу. Вот такая история. Да.
1: Скажите, пожалуйста, Мирьям, а вот сегодня что смогут увидеть посетители выставки, если придут в музей Эрец Исраэль? Какие ваши работы они смогут увидеть?
0: Они смогут увидеть одну работу. Одну, но очень важную работу, так, которая называется «Четырехликий образ» по книге пророка Иезекииля.
1: Угу. Расскажите об этой работе.
0: Я получила, конечно, премию из-за того, что вот удалась мне эта работа. Я над ней, правда, работала год. Я довольна результатом. Это бывает очень-очень редко. Кроме этого, они очень хорошо ее выставили. Книга пророка Иезекииля и Иезекииля. Иезекииль по-русски.
1: Иезекииль, да.
0: Да. Она начинается прямо с первых строчек, начинается с описания невероятной красоты зрелища, панорамного зрелища. Невероятной красоты такой, что ни один из великих художников Возрождения не взялся эту красоту живописать. Но главным героем, главным образом этой панорамы является херувим, четырехглавый херувим. Угу. Вот эти четыре головы его я как раз и изобразила. Одна голова льва, вторая голова человека, третья голова быка и четвертая орла. Вот эти четыре головы я изобразила. Вместе. Это четырехглавый, четырехликий образ.
1: Четырехликий образ в музее Эрец Исраэль. Мирьям
0: Гамбурт. Вот так она называется.
1: Да.
0: Да, да.
1: Спасибо вам большое, Мирьям, за это интервью.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: Фильм «Мама», который вернулся в Израиль после проезда по престижным кинофестивалям, начнет показываться в Израиле уже на этой неделе. Фильм режиссера Ор Синай. Главную роль в нем играет Евгения Додина. Женя, доброе утро.
4: Доброе утро, Юля.
3: Спасибо огромное, что вы с нами беседуете. То есть мама — это вы.
4: Мама — это я. Без кабанов.
3: Да, без кабанов. Вы играете там иностранную рабочую в Израиле, которая живет в Израиле много лет, а потом она, в общем, едет себе на родину, в Польшу. Вы там говорите на польском языке. Достаточно много в этом фильме. Пришлось выучить польский, да?
4: Пришлось выучить польский, потому что фильм изначально должен был сниматься в Украине на украинском языке, потому что украинская сторона была не согласна слышать русский язык в своем фильме, и было поставлено условие. Я начала учить украинский, и началась война вдруг. И у нас уже были даты, уже было запланировано Полтавы съемки, и мы были так остановились и стали искать, что нам дальше с этим делать. Нашли польских продюсеров, и мне пришлось учить польский, да.
3: И там большая часть фильма происходит в этой самой польской деревне, да, куда ваша героиня возвращается во время отпуска своего. И
4: это не совсем отпуск. Моя героиня действительно возвращается во время отпуска в течение 15 лет домой на 2 недели. Но тут она сломала руку, и неожиданная авария, и она едет домой сюрпризом.
3: Для своей семьи, да?
4: Для своей семьи, да. И обнаруживает, что, оказывается, все реальность выглядит домашней совершенно не так, как она себе ее представляла в течение этого времени. Много сюрпризов ее ждет.
3: Скажите, насколько вам вообще этот образ близок?
4: Этот образ универсальный, потому что когда Ор работал над сценарием для Украины, я лично ей присылала чтобы она делала тахкир. Женщин украинских, которые здесь живут, и это очень часто происходит, когда люди уезжают, чтобы помогать семье, и потом возвращаются, дети растут без них, и они возвращаются домой, и они чужие. Мне это не близко, потому что я все время со своей семьей, но я так много видела таких случаев. И то, что, в общем-то, фильм был, должен был сниматься в Украине, а потом перешел в Польшу легко, причем.
3: Да.
4: Это подчеркивает универсальность этой истории.
3: Причем есть еще такой момент, что эти женщины приезжают, ну, работают, живут далеко от дома, они зарабатывают много по тамошним понятиям денег, и им кажется, что это, в общем, ну, как бы они могут там какие-то вещи, может быть, купить даже за свое отсутствие, да, так сказать, искупить свое отсутствие, и это не всегда получается.
4: Да, да, совершенно верно. В эпоху, во-первых, деньгами все купить, кажется, что вот так можно воплотить фантазию. Люди путают. И еще вот эта жизнь, особенно в наше время, через виртуальное, когда можно, кажется, что нет расстояний. Но вот оказывается, что, видите, нельзя запрограммировать. Не все можно запрограммировать, хотя в наше время уже 99.9 уже можно, как бы говорить, на расстоянии. И любить на расстоянии. Но вот оказывается, любая мать... Но еще есть такой момент, конечно, когда то, что мы думаем, что хорошо для нас... Любовь к детям, она иногда ослепляет. И то, что мы думаем, что хорошо для наших детей, оказывается, все совершенно по-другому.
3: Да.
4: Они все кажется, нужно видеть не себя в них, хотя мотивации матери и страха за ребенка очень понятно. Но нужно видеть не себя в этой, не себя в них, а нужно уметь отпустить и дать им пройти свой путь и не бояться за них.
3: Вы знаете, Женя, вы говорите, у меня прямо мурашки по коже, потому что я видела фильмы, я хорошо знаю, как это показано в фильме. Вот, я надеюсь, что наши слушатели тоже увидят это, потому что это действительно очень сильный момент, когда вашей героине кажется, что она делает все для того, чтобы дочери было хорошо, а дочь думает по-другому, да, потому что... И как бы
4: чувствует по-другому.
3: Чувствует по-другому, да.
4: Да. Фильм выходит на экраны 9 июля, вот уже на этой неделе. Я приглашаю всех зрителей прийти. Вон по всей стране будет прийти, я приглашаю всех прийти посмотреть.
3: Скажите, а премьера...
4: Поддержать израильское искусство.
3: Обязательно, да, нужно поддержать. Это действительно замечательный фильм. Он ведь, премьера была на Каннском фестивале, да?
4: Да, премьера была в Каннах год назад, потом также в Торонто. Это самый престижный кинофестиваль в мире. Фильм был хорошо принят.
3: Вот я как раз хотел спросить, как принят? Потому что израильские фильмы часто бывают, мы знаем, там про войну.
4: Израильские фильмы бывали очень часто, но после 7 октября они стали бывать гораздо реже, к сожалению. И большая надежда есть, что все-таки это изменится скоро. Но наш фильм был единственный в Каннах в прошлом году, и вообще это было как бы... чудо в том, что израильское кино принимают на фестивале. Потому что сейчас израильское кино находится в тяжелом состоянии, копродукция отменяется, нет поддержки. И как бы нам все говорят, что подождите еще чуть-чуть, сейчас не время.
3: Да.
4: Вот. Но этот фильм, мы получили очень хорошую критику в мире. Мы не чувствовали ничего, потому что фильм наш как бы он касается политики так очень непосредственно, знаете, он.
3: Да.
4: А там война тоже идет, но не в ней дело.
3: Женя, вы не первый раз работаете с Ор, да? Это ваш второй фильм с ней?
4: Это мой второй фильм с ней. Это первый ее художественный фильм. Она сняла дипломную работу, где я у нее играла. Называлась «Анна». Она тоже была в Каннах. И она даже получила первый приз в рамках студенческого кино. И в общем, у нас такой сложился союз, я очень надеюсь, что мы продолжим вместе это делать. Да, мы очень хорошо понимаем, часто без слов.
3: Это очень здорово. Евгения Додина, главная роль в фильме «Мама». Спасибо вам огромное. Фильм выходит...
4: Спасибо, Юля.
3: Да. Фильм, израильский фильм, в котором Евгения играет главную роль, выходит на этой неделе. И действительно всем, кому ну, в общем, дорого израильское кино, хочет его поддержать, очень, так сказать, большой совет его посмотреть.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: І ви для душі з Галі Городецькій.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня мы продолжаем говорить о колоде метафорических карт «Эрец Яцурея Нефеш» и о тех словах, которые написаны на картах и которые обозначают разные сильные стороны личности человека и разные способности. Итак, карта «Гакоах лифроц гвулет умахсумим». То есть сила прорывать, проламывать границы и какие-то преграды. Лифроц. У нас здесь корень пэйрэш цадик. Прица – это вот прорыв какой-то. А перца – это дырка, отверстие. Есть такое выражение «перца курет лаганав». Иными словами, что когда есть отверстие, то вора оно как бы зовет, приманивает, приглашает прийти и что-то украсть. Далее, из того же корня у нас есть глагол «лихитпарец» в «хитпаэле». То есть в что-то вот ворваться, как-то очень бурно отреагировать, взорваться эмоциями. Еще есть выражение «расхохотаться» – «лифроц бицхок» и «разрыдаться» – «лифроц бивхи». Да, «бехи» – это плач, а «лифроц бивхи» – вот такая форма. Далее. «Гвулет» – это границы. «Гвуль» в мужском роде – единственное число, но во множественном числе «гвулет». Очень часто мы говорим «легатсив гвулет», то есть «выставлять границы». И «махсомим» – «хет самых мем» – «корень». «Лахсом» – это что-то перегораживать, закрывать. Вообще «махсом» – это шлагбаум, в частности. Или какой-то блокпост, он тоже «махсом». Хасима – это что-то, закрытие, перекрытие чего-то. Далее. Следующая карта. Акоах легодот бетаут улевакеш слиха. То есть сила признать свою ошибку и попросить прощения. Легодот. Вообще этот глагол, у него есть два значения. С одной стороны, легодот – это благодарить. Но корень юдвав далит юдгей – он вообще обозначает что-то признавать. То есть «они моде» – это не только «я благодарен», но и «я признателен». «Они моде бе ашма» – «я признаю свою вину». «Моде бе таут» – «признаю свою ошибку». Но с другой стороны, «я тебе очень признателен». «Они моде леха» – «они мода леха меод». Далее. Когда признавать что-то, то «легодот бе», а «благодарить» – «легодот ле». «Моде бе таут», то есть признавать свою ошибку. «Ве левакеш слиха» – просить прощения. Да, слово «слиха» – прощение. Мы недавно говорили уже об этом слове, что это, по сути, от глагольное существительное от глагола «лислох», точно так же, как есть от глагольное существительное от других глаголов в биньяне «пааль», по той же самой форме строящейся, как «слиха» – «ктива», да, письмо, крия, чтение, шмира, охрана, шмиа, слух и так далее. Но вот то, что слиха – это глагольное существительное, это, в общем, не всем понятно. Следующая карта – «Гакоах легаргиш ховши», то есть сила чувствовать себя свободным. «Легаргиш» – глагол в биньяне «гефиль», корень «рейш гимельшин», а «регеш» – у нас есть еще из этого корня пиэль, лерагеш, это кого-то растрогать. Замёд мерагеш, это меня очень трогает. Они регашти ото, то есть я его растрогал. И если мы посмотрим на хит паэль, мы увидим легитрагеш. То есть растрогаться или разволноваться просто. Литрагеш мегамихтав, то есть растрогаться от письма. Или литрагеш лифнемифхан, да, волноваться перед экзаменом. И то литрагеш. И от него от глагольное существительное гитракшут, волнение. Теперь, если мы посмотрим на пуаль в пассив, то мы увидим там глагол меругаш, растроганный, взволнованный. И еще у нас есть слово рагиш, это значит чувствительный. Регишут, чувствительность или аллергия, или просто чувствительность эмоциональная. Рагшан – это очень-очень-очень сентиментальный, чувствительный человек. Ну, слово, надо сказать, не очень часто употребляется, но употребляется. Чаще просто говорят «рагиш». И «ховши» – свободный, слово «ховеш» – свобода. Там, в общем, ничего особенного больше нет. Следующая карта называется «акоах леавсид бехавод», то есть «сила проигрывать достойно», проигрывать с честью. «Леавсид» – это «проиграть», «пей самых далит корень», «биньян гефиль», как будет «проигрыш» – «гефсед». Да? Есть еще такое хорошее выражение «аэфсед кулешельха». Если, допустим, мы что-то предложили, а нам не захотели... Не захотели наше предложение принять, мы можем сказать, ну, вам же хуже. Айфсет кулешельха. Теперь. Бехавод, кавод – это честь. Мы знаем выражение кольха кавод. Дословно, значит, вся честь тебе, респект тебе, ты молодец. Но заметьте, пожалуйста, что тот же самый корень у нас есть и в слове кавед, то есть тяжелый. Тяжелый, весомый. Да, это вот кавед и кавод, поэтому это однокоренные слова. Точно так же, как каль, легкий, из того,

0: На предстоящей неделе американская координационная делегация, простите, на этой неделе американская координационная делегация посетила Израиль, а на следующей неделе отправится в Ливан, где будет согласовывать последние детали перед выводом израильских войск из двух деревень. Корреспондент Кангили Коэн отмечает, что переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся на следующей неделе в Риме. Напряженность в Персидском заливе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл сегодня утром в Оман. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщило, что в ходе визита он обсудит вопросы обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Соединенные Штаты требуют от Ирана публично обязаться больше не атаковать суда, проходящие через пролив, а также обеспечить их свободный проход без взимания сборов. Высокопоставленные представители американской администрации заявили минувшей ночью, что любое соглашение по иранской ядерной программе должно предусматривать передачу Ираном всех имеющихся у него запасов обогащенного урана. По их словам, если договоренность не будет достигнута, у Соединенных Штатов есть военные возможности, чтобы гарантировать, что этот ядерный материал навсегда останется погребенным под землей. Новые спутниковые снимки, опубликованные американской телекомпанией CNN, позволяют предположить, что Иран пытается восстановить ядерные объекты, поврежденные в ходе недавних ударов. Об этом сообщают корреспонденты КАН Натан Гутман и Эран Сикурель. В Иране жители сегодня утром сообщили о мощном взрыве на востоке провинции Тегеран. Официальный источник заявил, что речь идет о контролируемом подрыве боеприпасов, оставшихся после войны. Тем временем стало известно, что за последние сутки президент США Дональд Трамп по собственной инициативе провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Саудовское информационное агентство сообщило, что стороны обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами, а также ряд региональных и международных вопросов, в том числе переговоры с Ираном и безопасность судоходства в Персидском заливе. Корреспондент Конрой Кейс отмечает, что разговор состоялся на фоне сообщений о напряженности в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Полиция расследует обстоятельства аварии, произошедшей минувшей ночью на 6-м шоссе недалеко от развязки Ницаней-Оз. В результате столкновения нескольких автомобилей погибла жительница Лода около 20 лет. 7 человек получили ранения, один из них тяжелые. Бригада службы скорой помощи «Маген Давида Дом» доставила пострадавших в больницы Беллинсон и Мейер. Новости чемпионата мира по футболу. Сборная Испании минувшей ночью обыграла сборную Бельгии со счетом 2-1 и вышла в полуфинал. Победный мяч на последних минутах встречи забил вышедший на замену полузащитник Микель Мерино. Корреспондент КАН Юав Борович отмечает, что основной вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, которого считают одним из лучших голкиперов мира, получил травму и был заменен на 71-й минуте. В полуфинале сборная Испании встретится со сборной Франции. Сегодня ночью четвертьфинальная стадия завершится двумя матчами – Англия-Норвегия и Аргентина-Швейцария. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-Бокс, на радиостанции КАН-Хадашот на Решетбет, а также на цифровых платформах Израильской вещательной корпорации. И о погоде. Сегодня и завтра ожидается постепенное потепление, жара усилится. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 11 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЕКА. Министерство здравоохранения Израиля изменило график детских прививок, кого коснется изменения, и поговорим о второй дозе вакцины против кори, когда ее будут вводить, кто входит, кого коснутся эти изменения. С нами в эфире профессор Яков Беркун, иммунолог, заведующий отделением иммунологии больницы Адаса Арцуфим. Здравствуйте, профессор Беркун.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Итак, появилось буквально вчера это сообщение от Министерства здравоохранения Израиля об изменении графика детских прививок. О чем идет речь, если говорить подробнее все-таки?
3: Ну, я очень рад быть в нашей беседе. И вот действительно...

0: Действительно, израильская система здравоохранения, она постоянно адаптируется к новым данным и научным данным, появлению новых технологий, а также постоянно прослеживает заболеваемость. И вот поскольку в основном это связано с эпидемией, вот с двумя эпидемиями, на самом деле хотели решить это, принять это решение еще 7 лет назад, когда была предыдущая эпидемия кори в 2019 году, тоже была довольно-таки большая эпидемия. Но вот после последней, когда переболело, то есть в больницах было госпитализировано около 2000 детей, и где-то, по-моему, 17 детей, к сожалению, умерли от этого заболевания, которое вообще мы не должны видеть абсолютно. И поэтому решили защитить детей, и эту прививку, которую делали в возрасте 6 лет уже в школе, ее перенесли на более ранний, где-то с возраста 18 месяцев, полутора лет.
1: То есть действительно очень ранний возраст такой.
0: Да, совсем. Первую вакцину получают в возрасте год, а вторую вакцину полтора года. И как бы главная цель — сделать защиту детей более эффективной, более безопасной. А в этом возрасте, вот в возрасте 2 лет, давали прививку, вторую прививку от гепатита А. И поскольку гепатит А сейчас довольно-таки редкое заболевание, то просто эту прививку, вот вторую, перенесли ее на школьный возраст, на возраст 6 лет, то есть, ну, сделали свитч такой между двумя прививками. Вот, я считаю, что это очень важно, это решение могли принять, конечно, и раньше. Во многих странах этот протокол прививок вот именно такой, похожий на это.
1: Мы говорим вот о, если мы говорим о вот этой более о раннем введении второй дозы комбинированной вакцины, да, как я понимаю,
0: да,
1: это та самая комбинированная вакцина.
0: Кор, паротит, краснуха и ветряная оспа. Да. Вот это 4 вируса.
1: Угу. И согласно новому календарю, первая доза вакцины будет по-прежнему вводиться в возрасте 1 год. Малышам,
0: да.
1: А вторая — это в возрасте уже 18 месяцев.
0: 18, полтора года.
1: Да. То есть ранее это было только, когда дети шли в школу, фактически в первом классе они получали.
0: Да, в первом классе они получали эту вакцину, да. Но, кстати, одна вакцина, вот первая вакцина, она дает защиту где-то около 90%, там 88%. Но после 2%, после двух вакцин уже это приближается к 100%. Где-то свыше 95% людей, которые получат две прививки, они будут защищены.
1: Да. Министерство здравоохранения объясняет, что вот этот перенос, но мы помним, что происходило в Израиле в течение этого года, к сожалению, то, о чем вы сейчас вспоминали, оно позволит обеспечить защиту детей в наиболее уязвимом возрасте, да, потому что этот возраст, он считается наиболее уязвимым для заболеваний таких.
0: Да. Ну, как я сказал, и изменения, благодаря изменениям технологий, ведь это не случайность, это изменение, а часть масштабной модернизации, которая идет. Вот в сентябре 25 года была успешно внедрена прививка от вируса респираторно-синцизиального вируса для младенцев после рождения. Вы знаете, вот каждую зиму у нас были госпитализированы, ну, где-то свыше половины детей, которые находились в больницах, тяжелые дети, которые получали кислород, там, внутривенные лекарства. А именно из-за этого заболевания бронхиолит, который в большинстве случаев был вызван вирусом RSV, респираторно-синцитиальный вирус. И вот уже почти что год, где-то с сентября прошлого года, есть прививка против этого вируса. Это очень много лет работали над этой прививкой, и я уже в эту зиму мы уже видели результаты. У нас практически не было детей госпитализированных вот с такими тяжелыми бронхиолитами. И где-то около 8, я думаю, еще нет официальных данных, но где-то уже в странах, которых проводили эту вакцинацию, заболеваемость и госпитализация этих детей снизилась где-то на 80-90%.
1: А как происходит повышение так называемого коллективного иммунитета у населения?
0: Это зависит от того, о чем идет речь. Вот, допустим, прививку, которую я сказал, RSV, это антитела против этого вируса. Это пассивная вакцинация. Как бы, и это не передается другому. А вот первый вирус, о котором мы говорили, вирус, первая вакцинация, которая, это ослабленная живая вакцинация, и поэтому это передается окружающим. Но вирус ослабленный, который не вызывает заболевания, а только вызывает иммунный ответ. И вот это то, что называется хисунаэдер, или так, стадный иммунитет. Передается другим. Вот. А потом, кроме того, вот еще новая вакцинация, относительно новая, уже десятки лет есть вакцина в Израиле от пневмокока. Пневмокок – это бактериальное заболевание, которое вызывает основная причина пневмонии, воспаления легких, а также и тяжелые отиты, и менингиты. И уже несколько десятков лет есть вот эта прививка в Израиле. Но начали сначала от 7 типов, видов пневмокока, потом 13, а вот последние 2 года назад ввели уже прививку от 20 подтипов этой бактерии. И, конечно, это дает намного лучшую защиту, и мы это видим постоянно. Но, к большому сожалению, несмотря на то, что вот нам наука, технология дала много новых инструментов, которые позволяют нам лучше защищать наших, да не только детей, а наших людей, и тем не менее, вот есть движение, которое против вакцины. Или,
1: к сожалению, да.
0: К сожалению большому. Или есть люди, которые считают, вот они говорят, нет, это слишком много вакцин, давайте постепенно делать, вот там по одной, или отложим вакцины, не надо, ребенок маленький, у него слабый иммунитет. Но как иммунолог и педиатр я вот хочу всем сообщить, что эти вакцины даются в возрасте, который наиболее опасен. То есть часть вакцин вообще нет смысла давать уже в возрасте там 10 или 15 лет, откладывать вакцины. Именно в том возрасте.
1: То есть даже не во взрослом возрасте, уже в 10 лет это не имеет практически смысла.
0: Да, часть вакцинации нет смысла делать потом. Вот, допустим, есть новое, относительно новое от ротавируса. Кстати, я вот говорил о бронхиолите, что мы его уже не видим. А уже несколько лет значительно снизилось заболевание. Вот летом были эпидемии маленьких детей с поносами, которые были вызваны в основном ротавирусом. И тоже уже несколько лет назад ввели эффективную вакцину, и мы значительно снизили госпитализацию этих детей. Вот. Но откладывать прививки эти нет никакого смысла. Или их там делить. Вот тоже есть какое-то такое направление, что предлагают...
1: То есть сначала это, потом
0: сразу.
1: Пойдем...
0: Да. Угу. Так зачем ребенка колоть 10 раз, и это в 10 раз больше уколов будет, и реакции какие-то на прививки. Поверьте мне, что много ученых и врачей работали над этим, вот это самый эффективный протокол вакцинации, и очень важно ему следовать.
1: Вы в начале разговора нашего с вами говорили о гепатите А и о том, что он достаточно редко сейчас у детей появляется.
0: Да, мы этого не... Во-первых, есть вакцина. Я вот сам помню, как там мои друзья болели гепатитом А, а сейчас это крайне редкое заболевание. Мы практически этого заболевания не видим. Ну, во-первых, одна из самых эффективных мер профилаксиса, вот предотвращение заболевания, это гигиена. Вот канализация появилась, и гигиена, руки моют. И, конечно, мы видим, это очень помогло и снизило заболеваемость такими заболеваниями, как гепатит А. Ну и, конечно, прививка, которая дается всем, это вот много лет уже в протоколе, и гепатит А, ну, крайне редко мы видим. И в общем, я думаю, что одна из причин, которые переложили, это какая-то техническая причина. Я думаю, не хотели, возможно, не было средств делать все вакцинации. Конечно, важнее было в более раннем возрасте давать вакцину от кори. А гепатит – это действительно заболевание, которое практически мы уже не видим. Вот это все благодаря вакцинам.
1: Понятно. Еще раз благодарю вас за этот разговор. И наши радиослушатели, из которых нас слушают и родители, и бабушки, и дедушки, я думаю, вам это всем будет очень важной информацией узнать о том, что наше Министерство здравоохранения изменяет график детских прививок. Кого коснулось, это мы говорили. В данном случае речь идет об изменении национального календаря профилактических прививок для детей. Речь идет о новых правилах, они вступили уже в силу с 1 июля и предусматривают более раннее введение второй дозы вот той самой комбинированной вакцины от кори, эпидемического паротита, да, свинка она же, краснуха и ветряная оспа. И вот теперь в возрасте 18 месяцев вторая доза будет вводиться, а первая в возрасте года. Я все правильно проговорила?
0: Да.
1: Замечательно. Да. Спасибо вам огромное, профессор
0: вам.
1: Яков Беркон, иммунолог, заведующий отделением иммунологии больницы Адаса Арацуфим. Спасибо, хорошего дня. Будьте здоровы.

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН РЕКА. Продолжаем наш эфир и говорим о работе форума в поддержку семей репатриантов, о самореализации, о поиске работы, самоидентичности, поиске новых путей и, наверное, попытке найти себя в новой стране, в новой реальности, одному или с семьей. Все это действительно непросто. Мы каждый, наверное, при этих словах вспоминаем себя тогда, когда мы приехали с нашими специальностями, каждый в своем возрасте. И то, что сейчас есть и работает форум в поддержку семей репатриантов и делает очень много полезного по отношению к репатриантам разных лет, это, на мой взгляд, очень-очень здорово. С нами Марина Замский, руководитель форума в поддержку семей репатриантов, карьерный консультант, коуч. Марина, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Вы, я полагаю, в отличие от нас, постоянно сейчас общаетесь с новыми репатриантами. Мы с ними говорим, мы с ними знакомы, но вы оказываете вместе с вашими коллегами помощь тем, кто приехал, и вы общаетесь больше с теми, кто живет сейчас здесь, в Израиле, совсем немного?
1: В основном очень много вопросов возникает у людей, которые недавно приехали. И я с ними знакомлюсь и на лекциях, которые я провожу, и на личных консультациях. И, в общем-то, из всех вопросов, с которыми к нам обращаются, мы видим, как идет вот эта вот волна. Первая волна у нас была там 23-24 еще год, начало 25-го. Это были в основном вопросы, связанные с лицензированием. А сейчас уже очень многие люди столкнулись с тем, что первый шок от репатриации прошел. И уже хотят люди не выживать, а жить. И поэтому очень многие пытаются найти себя в этой действительности. Но должна сказать, что это касается не только новых репатриантов. Мир так быстро меняется, что очень многие люди, которые были уверены, что они знают, как им дальше жить, сталкиваются с ситуацией, что они не хотят так жить дальше. Мир изменился, и, видимо, придется все-таки меняться самому тоже, чтобы жить счастливо в этом мире изменяющемся.
0: После репатриации, если мы говорим о новых репатриантах, разного возраста и разных профессий, очень многие думают, что главная задача – это только найти работу в новой стране, но это же не все.
1: Ну, найти работу – это очень важно, но у меня мой любимый вопрос – а зачем? Очень хорошо, когда человек понимает, для чего ему нужна эта работа. Кто-то говорит, я сейчас временно поработаю, вот, не знаю, на какой-нибудь простой работе для того, чтобы... И тут очень много, кстати, интересных причин, почему люди выбирают не стремиться найти себя, а выбирают работу... временную, мне сейчас нужны деньги. Моя жена сейчас учится, и вдвоем в семье мы не потянем учебу, значит, мы по очереди. Кто-то говорит, я хочу сейчас поработать в ивритской среде, чтобы выучить иврит. Кто-то хочет познакомиться с какими-то профессиями с самого низа. И это все правильно, и у меня, я всегда очень поддерживаю, когда люди выбирают такую дорогу, с одним только «но», чтобы это временное не превратилось в постоянное.
0: А потому очень часто превращается.
1: Я вовсе не против работы на заводе. И есть люди, для которых, люди, которые приехали со мной в один период, 30 лет назад, которые проработали всю жизнь на заводе. И, в общем-то, для них место работы – это было не самое главное. Реализовывали они себя в каких-то других областях. Им это подходило, и это прекрасно. Но есть очень многие люди, которые от этого страдают, и их через какое-то время начинает мучить депрессия. Как бы они очень-очень-очень сильно с этим мучаются. Поэтому вопрос зачем? Вот у меня недавно был на консультации молодой человек. Молодой, ну, не очень молодой человек, за 50, который мне долго, я все его спрашивала, а где ты хочешь быть? Куда ты стремишься? А он, не знаю, вот я сейчас работаю там-то и там-то. Мне кажется, что если я несколько лет проработаю на этом месте, то я там продвинусь от младшего исполнителя к старшему исполнителю. И в конце он мне сказал, я вас благодарю за то, что вы меня поняли. Я не стала ему говорить, бросай все и беги осуществлять свою мечту срочно-присрочно. Нет, он выбрал такой путь, и каждый выбирает по себе.
0: Конечно.
1: Но я хочу сказать о тех, кто хочет прорваться. Я приведу маленький пример. У меня на консультации была женщина, которая в свое время работала в отделах кадров HR, как это сейчас называют. И, в общем-то, она видела себя вот на этой же позиции в Израиле. Она была начальником отдела там, начальником отдела сям. И когда мы с ней разговаривали, я ее спросила, а что конкретно вы на своей должности делали? За что вы отвечали? Что непосредственно в своей повседневной деятельности вы производили? И она говорит, я была там вот рекрутером, ту-ду-ду-ду. Я говорю, а рекрутер, вам это противно или нет? Она говорит, нет, вполне работа, которую я выполняла, вполне она мне нравилась. И для того, чтобы зайти на рынок израильский, очень трудно прыгнуть куда-нибудь в отдел кадров, не имея израильского образования, израильского опыта. И я предложила маршрут. Начните с рекрутера. Если рекрутеров и превратите свой недостаток, свой недостаточный иврит в свое преимущество, потому что сейчас очень много я вижу объявлений, требуется рекрутер со знанием русского языка, потому что русскоязычные специалисты или просто работники, они ценные, за ними охотятся, их приглашают, их нанимают. Нужен рекрутер со знанием русского языка. Начни с рекрутера. Поработай год рекрутером. Узнай, как система работает изнутри, на что обращают внимание, какой законодательство рабочее и так далее. И через год ты вполне можешь прийти в отдел кадров и сказать, у меня есть образование, опыт, и у меня есть израильский опыт. Так что иногда вот такая работа, может, она не работа мечты, но она может стать очень хорошей ступенькой на пути к работе мечты.
0: Марин, то, что делаете вы, то те, кого вы приглашаете на эти ваши встречи, онлайн, офлайн, очные или нет, как можно найти информацию? Есть сайт, есть страница в Фейсбуке. Сориентируйте наших слушателей, которым это может помочь.
1: Есть страница в Фейсбуке, которая называется «Форум в поддержку семей репатриантов», прямо на русском языке. Там можно написать сообщение в мессенджер или прямо на странице написать. И я хочу предложить, у нас такая новая фишка, карьерная консультация в прямом эфире.
0: Даже так.
1: То есть это возможность. Мы провели на этой неделе мы провели первый опыт. По-моему, получилось хорошо и полезно для того, кто был смельчаком и вызвался быть моим оппонентом в этом прямом эфире. Мы разобрали, что у него есть, чего у него нет, и что бы ему нужно было бы добрать для того, чтобы прийти туда, куда он хочет. А этот опыт очень интересный. Мы собираемся проводить такие эфиры раз в месяц. И, собственно, это возможность для тех, кто не хочет платить карьерному консультанту за первую встречу, получить такую консультацию. Понятно. Бесплатно.
0: Марин, так что спасибо
1: на странице
0: большое.
1: Форума приглашаю.
0: Да, страница форума — форум в поддержку семей репатриантов. Запомните это название, пожалуйста. Марина Замска, руководитель форума, была сегодня в нашем эфире. Спасибо огромное, хорошего вам дня. Спасибо.
1: Всем удачи.
0: Всего доброго.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река. Перейдем к нашей следующей теме. Микропластик. Что такое микропластик, если вы не можете сориентироваться и объяснить себе, что это такое? Поговорим об этом более подробно. Микропластик в наших квартирах. Как уменьшить вред? Микропластик есть буквально повсюду. В воздухе, в текстиле, даже в продуктах. Как можно сократить повседневное воздействие? Говорим мы об этом с Инной Бесноват, экологист с 5-летним стажем, экоактивист и волонтер экоцентра Ре Хайфа Хаб. Инна, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, Татьяна.
0: Вы знаете лучше многих из нас, что такое микропластик, и поскольку мы говорим о том, что он приносит вред, и он есть в наших квартирах, с вашей помощью объясните, пожалуйста, как, например, где мы с ним сталкиваемся, и действительно, как можно уменьшить этот вред для нас?
1: Честно, мы сталкиваемся с ним абсолютно везде, это неизбежно.
0: Печально.
1: Это правда, да. Очень высокая концентрация не только дома, но и на улице, потому что порядка 40% всего микропластика – это износ автомобильных шин. Поэтому, идя вдоль дороги, логично, что все эти частички этих шин мы, к сожалению, вдыхаем. По поводу дома, то, что мы можем, так сказать, изменить, это какие-то экологичные привычки внести именно в кухню. То есть мы моем пластиковыми губками. Их можно заменить на люфу, целлюлозу, специальные щетки из кокосового волокна. Также можно пластиковые разделочные доски заменить на металлические деревянные либо

0: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня мы продолжаем говорить о колоде метафорических карт «Эрец Ецурей Ганефеш» и о словах, которые написаны на этих картах и которые обозначают разные сильные стороны личности человека. И вот карта, где написано «Агакоах лагафох хисарон ле йитарон». В принципе, правильная академическая форма слова «йитарон» – это «йитрон», но употребляют чаще всего все-таки «йитарон», и это нормально. И переводится это как «сила превращать слабость или недостаток в достоинство». Теперь насчет глагола «лагафох». «Лагафох» значит что-то превращать, что-то переворачивать, то есть либо физически перевернуть, либо превратить. Отсюда же «мапеха» – это революция, «гафиха» – это переворот, «магапхан» – революционер, «магапханы» – революционный. – Причем и революции, допустим, технологические какие-то и так далее. Теперь хисарон происходит от слова хасер. Хет сам хрейш, то есть чего-то недостает. Когда мы хотим сказать, ну не хватало еще, чтобы ты что-то там сделал. Хасер ли хашита асэдзе. Но это скорее немножечко угроза, да, только посмей это сделать. Еще можно сказать шелота эз. Или, если мы обращаемся к женщине, шалёта изи. Да, не смей. Или хасер лиха шета асиэдзе. Хасер лах шета асиэдзе. И это слово хисарон, недостаток. А йитрон происходит от слова йотер, и это достоинство. Следующая карта. Акоах ликабель гвулёт валильмод листадер им гамиля лё. Сила принимать границы и учиться жить со словом «нет». Значит,

Гвулет – это граница, единственное число – это гвуль. И тут мы встречаем, например, и выражение гагбаля, то есть ограничение. Допустим, лело гагбалет – без ограничений. И глагол гувель бемашо – это граничит. Причем и в плане чисто физическим, да, какие-то страны граничат между собой, и в плане зегувель беалимут, то есть это граничит с насилием, или зегувель бапеша, это граничит с преступлением, то есть когда что-то вот почти-почти там, но не совсем. Теперь, и у слова гвуль окончание множественного числа «от», несмотря на то, что это мужской род. Далее, лельмод лихистадер. Лихистадер, здесь у нас корень седер. Лихистадер – ладить. Лихистадер – мишу. Или просто устраиваться. Лихистадер – бамаком хадаш – устраиваться на новом месте. Лихистадер – им анашим – ладить с людьми. Лихистадер – им гамила ло. Насчет слова «мила». У нее корень мем ламед ламед. Допустим, слово милюли, там, то есть словесный, там мы оба ламеда видим, а слова миля нет. И, наконец, слово ло нет. Здесь интересен арамейский вариант этого слова, которое употребляется и в иврите тоже иногда. Лав, ламед алиф вав. Например, выражение лав давка, то есть не совсем, не то чтобы. Вот такое слово. Теперь следующая карта. Акоах лигитбонен аль дварим мизавит ахерет. Лигитбонен, глагол, о котором мы недавно говорили в одной из предыдущих передач, это всматриваться. Тот же самый корень, что в слове легавин, понимать. Бет юд нун или бет вав нун. Лейтбонен аль дварим, хотя мы привыкли, что лейтбонен чаще всего б, но аль тоже можно, не так часто, чаще лейтбонен все-таки б. Мизавит ахерет, под другим углом. Завит – это угол, собственно, не угол, который в доме или на улице, этот угол пина, а в математике завит. И это слово женского рода, поэтому завит ахерет. Следующая карта. Акоах лейцтапек бемаши ешли улегенот мимену. Лейцтапек, то есть сила довольствоваться тем, что у меня есть, и получать от этого удовольствие. Давайте разберем слова. Лейцтапек – это глагол в биньяне гитпаэль. Довольствоваться происходит от корня самых пайков. Тот же, что в слове «достаточно», «маспик». «Лесапек» из того же корня – это поставлять что-то. «Сапак» – это поставщик. Еще из того же корня у нас есть слово «сипук» – это удовлетворение. Теперь «лесапек» всегда с предлогом «б». «Б» – «маши ешли», что у меня есть. «В» – легенот мимену, то есть получать от него удовольствие. Легенот – это глагол из биньяна нифаль, корень гей нун гей. Мы знаем, например, слово удовольствие ганаа, хотя еще употребляют слово кеф тоже. Ганаа более литературное. И обратите, пожалуйста, внимание, легенот мимену, а не мимено, как многие думают. Не, как бы у меня нет объяснение, почему «эйно, но мимену». Но, тем не менее, вот так. Следующая карта. «Акоах ли смоах?» Все очень просто, да? Сила радоваться. «Самеах» – радостный, веселый. «Симха» – радость. И есть имя «Симха» тоже. Теперь следующая карта. «Акоах ли васет эт ацми?» То есть сила себя регулировать, саморегуляция. Левасет – висут – это регуляция. Вав – самых тав – корень. Мы знаем, допустим, еще слово «васат» – это
вот эта штучка, которая регулирует, допустим, напор воды или регулирует напор или силу вообще чего бы то ни было, звука, допустим. Вот это все называется васат или васет. Следующая карта. Акоах летахнен велахшов кадима. То есть сила планировать и думать наперед. Продумывать что-то наперед. Летахнен. Корень тавхафнун. Тохен – это вообще содержание чего-либо. Тохнит – это программа. Компьютерная программа будет тохна. Ну, корень, естественно, тот же. Лахшов – думать. В общем, известный нам глагол. Кадима – это вперед. Корень кув далит мем. Мы знаем из этого же корня легит кадем, то есть продвигаться вперед или прогрессировать. Допустим, гумит кадем бе иврит, он прогрессирует в иврите, во владении языком. И кадима – это еще и просто такой призыв. Ну, типа, давай вперед, кадима. Следующая карта. Акоах легакшив лалев. То есть сила слушать свое сердце. Легакшив – корень кувшин бет. Мы недавно уже говорили об этом корне. Кешев – это внимание, а легакшив – внимательно слушать, а внимать. Далее, следующая карта – это коахага рацион. Мы на русский переводим это как сила воли, но вообще дословно рацион – это желание от слова роце. И сила воли переводится как коах рацион. Далее, следующая карта – Гакоах лишлет бе ацабим уве кеасим. То есть сила владеть своими нервами и своим гневом. А управлять своими нервами и гневом. Лишлет шин ламет тет корень. Шлита – это контроль или власть. Шильтон – это власть. Шалат – это у нас или шалат рахок, что одно и то же, но чаще всего говорят просто шалат. Это пульт управления, дистанционный пульт. Далее. Корень шалит, собственно, отсюда еще. Это владыка, властитель и так далее. Ацабим. Айн цадик бет. Тут интересно, что и слово ацув, грустный, и слово ацабим, нервы, ацав. Нерв это тот же самый корень. Ацбани это нервный, как такой раздражительный. Лехит ацбен это раздражаться, и там уже нун присоединяется к корню. Там уже будет четырехбуквенный корень. Айн цадик бет нун. И дальше бекаас. Бацабим у бекаас. Каас это злость или гнев. Каф айн самых корень. Мы знаем глагол лихос в паале – сердиться, злиться. В гиф или у нас будет легах ис, то есть кого-то злить или сердить. Каус – это очень разозленный, рассерженный. В паале в форме бейнуни пауль, то есть пассивной части. На сегодня, пожалуй, все. Еще раз напомню вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Камрека. Шаббат шалом. В эфире новости. По просьбе Соединенных Штатов военно-политическое руководство Израиля распорядилось приостановить до дальнейшего уведомления все действия на юге Ливана, которые могут привести к эскалации. Об этом вчера вечером сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь. В Израиле заявляют, что вывод войск из нескольких районов на испытательный период должен начаться в ближайшие дни. На этой неделе американская координационная делегация посетила Израиль, а на следующей неделе отправится в Ливан, где будет согласовывать последние детали перед выводом израильских войск из двух деревень. Корреспондент КАН Гили Коэн отмечает, что переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся на следующей неделе в Риме. Напряженность в Персидском заливе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл сегодня утром в Амман. Иранское информационное агентство «Тасним» сообщило, что в ходе визита он обсудит вопросы обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Соединенные Штаты требуют от Ирана публично обязаться больше не атаковать суда, проходящие через пролив, а также обеспечить их свободный проход без взимания сборов. Бывший посол Израиля в Вашингтоне Дани Айалон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не заинтересован в возобновлении войны с Ираном. Однако, по его словам, у него может не остаться выбора, если Иран продолжит отказываться гарантировать свободный проход через Ормузский пролив. Вместе с тем, по мнению Айалона, Трамп может отложить возобновление боевых действий до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Говоря об укреплении связи между США и Турцией, Айалон заявил, что оно наносит серьезный ущерб положению Израиля. По его словам, отношения Трампа с президентом Турции значительно лучше, чем с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Трамп фактически относится к Нетаньяху как к своему подчиненному, который должен делать все, что хочет Трамп. Это доходит до откровенного пренебрежения. Мы видим это и в арабских странах. Если раньше путь в Вашингтон проходил через Иерусалим, то сегодня через Анкару. И Израиль остается в стороне. Дани Айалон сказал это в интервью журналисту Кандру Ненополку в программе «Йоман Ашаво». Тем временем стало известно, что за последние сутки президент Трамп по собственной инициативе провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Саудовское информационное агентство сообщило, что стороны обсудили укрепление сотрудничества между двумя странами, а также ряд региональных и международных вопросов, в том числе переговоры с Ираном и безопасность судоходства в Персидском заливе. Корреспондент Кандрой Кейс отмечает, что разговор состоялся на фоне сообщений о напряженности в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Новости чемпионата мира по футболу. Сборная Испании минувшей ночью обыграла сборную Бельгии со счетом 2-1 и вышла в полуфинал. Победный мяч на последних минутах встречи забил вышедший на замену полузащитник Микель Мерино. Корреспондент КАН Йоав Барович отмечает, что основной вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа, которого считают одним из лучших голкиперов мира, получил травму и был заменен на 71-й минуте. В полуфинале сборная Испании встретится со сборной Франции. Сегодня ночью четвертьфинальная стадия завершится двумя матчами – Англия-Норвегия и Аргентина-Швейцария. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11, на платформе КАН-Бокс, на радиостанции КАН-Хадашот на Решет-Бет, а также на цифровых платформах Израильской вещательной корпорации. И о погоде. Ожидается небольшое потепление, главным образом в горных и внутренних районах страны. Завтра и в понедельник станет еще жарче. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 30 градусов, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшин, Игорь Харев. И мы приглашаем вас на концерт итальянского певца Сальваторе Майкла Соррентино, более известного как Сал да Винчи. Раз он Сальвадор, то пусть будет Сал. Актера, автора песен, исполнителя, телеведущего. Задумывал я эту программу в прошлом году, ориентируясь на вполне себе симпатичные композиции да Винчи, которые там присмотрел, прислушал себе. Но вышло так, что именно в году нынешнем он выиграл Сан-Ремо и взял почетное весьма пятое место на конкурсе Евровидения. Ну, так даже лучше получилось. По ходу концерта, в кавычках так, назовем. О каких-то деталях биографии героя я расскажу, хотя и немного. Страницы Википедии ему посвященные писал явно какой-то его фанат, не иначе. По-моему, Йоганну Вольфгангу Гёте или Исааку Ньютону уделено внимание меньше. Так что заходите на страницы Сал да Винчи, узнаете. А мы погнали дальше. У нас следующая композиция Сал да Винчи.

Язык, конечно, отдельное удовольствие, да. Сал да Винчи родился в 1969 году в Нью-Йорке, что может быть любопытно. Его отец Марио да Винчи, урожденный Альфонсо Соррентино, неаполитанский певец и актер, и в то время находился на гастролях в США. К нему позже присоединилась и жена Нина. Сал вырос в Неаполе, в районе Мерджелина, это часть района Кьяя, ну, я в Неаполе не был, увы, надо спросить тех, кто был, в коммерческой зоне Торетто. И впервые оплачиваемо, как подчеркнуто, выступил перед аудиторией в 6 лет. Молодец, он с самого начала умел зарабатывать деньги. А мы слушаем следующую композицию Сала да Винчи, которого мы любим не за коммерческое дарование, а, конечно, за дарование композитора, исполнителя песен, телеведущего и т.д. и т.п.

В 1992 году Сальдо Винчи принял участие в конкурсе вокалистов «Una voce per Sanremo» в рамках воскресного развлекательного шоу «Доменика Ин», ведущими которого были Тото Кутуньо и Альба Паретти. В 1994 году он принял участие во втором и заключительном выпуске итальянского фестиваля «Канал 5», или «Канале 5», вот, заняв первое место с песней «Вера». Этот трек стал заглавной песней его первого альбома, выпущенного «Рекорди», под названием «Сальдо Винчи». В 1995 году он исполнил латинскую песню «Сальва Регина» Франческо Пальмьери в присутствии папы римского Иоанна Павла II в Лоретто перед толпой из более чем 450 тысяч молодых людей, скажем так. Более чем 450 тысяч, да, собралось людей. И, значит, вот это довольно значимое выступление по наполненности, будем говорить, зала, которого не было, да. И, в общем, надо сказать, что во многих популярных конкурсах и во многих популярных программах принимал участие Сальдо Винчи. Впрочем, это же не я должен петь, а он. Следующая композиция, поехали.

Это была композиция «Песни пенсьеры». А вот предыдущая, «Розетте кафе», это достаточно значимая песня для Сола да Винчи, потому что он 14 февраля 25 года принял участие в 75-м музыкальном фестивале в Сан-Ремо в качестве гостя в четвертый вечер, посвященный кавер-версиям, и исполнил свой вот сингл «Розетте кафе» вместе с группой-участницей «The Colors». Тоже симпатичная, кстати, итальянская группа, занявшая тогда 10-е место. Вообще, этот сингл он выпустил еще летом 24-го года. Написан он в соавторстве с Лукой Барбато и Винченцо Д'Агостино, и этот сингл стал дважды платиновым. Вот. В декабре вышел сингл «Non è vero Cesto bene», и я думаю, что мы его успеем сегодня послушать тоже. А вот 28 февраля этого года он вернулся на 76-й музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в качестве уже участника с песней «Per sempre sì», с которой одержал победу и получил право представлять Италию на конкурсе песни «Евровидение 26». И именно эту песню «Per sempre sì» вы сможете, так сказать, оценить, потому что наверняка, глядя на последнее Евровидение, наверняка ее слушали. Еще добавлю, что да Винчи женат на Пиоле Пульезе с 1992 года. У них двое детей, Франческо и Анна Кьяра. И уже, так сказать, в солидном возрасте у Сола да Винчи трое внуков: Сальваторе и Нина, дети Франческо, и Антонио, сын Анна Кьяры. Вот. Но в этом году успех его действительно был необычайным и в Сан-Ремо, и достаточно весомый на Евровидении. Вот эта композиция «Per sempre sì». Давайте ее послушаем.

0: и улетающий самолет, вертолет, точнее, из клипа, кто видел клип, симпатичный, вот, завершает эту композицию. А следующая композиция, которая называется «Ну, Риеское фарти и намораты», тоже знаковая для да Винчи, потому что еще в 2009 году он принял участие в 59-м тогда фестивале в Сан-Ремо с этой песней, написанной в соавторстве с Винченцо Д'Агостино и Джиджи Д'Алессио, и занял тогда третье место. То есть он выцеливал Сан-Ремо, ну и, наконец, покорил. Еще отмечу, что в декабре 2014 года он дебютировал в Неаполитанском театре Аугустео с мюзиклом «Стелле Амета», песню для которого написал в соавторстве с Алессандро Сиани. А в 2015 году он снова работал с Алессандро Сиани над саундтреком к фильму последнего. Вот. Так что знакомы разные виды деятельности Салу да Винчи. Вот, может и перед римским папой выступить, может выступить и в театре, может саундтрек написать. Вот. Ну, а мы как раз вот этот сингл «Non riesco a forti innamorati» сейчас послушаем. Почему бы, как говорится, и нет. Поехали.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ancora problemi con il computer?
2: Purtroppo sì.
1: Ma quando imparerai?

Сал да Винчи действительно хороший певец, хороший композитор. Но пока вот я разбирался с его творческим, так сказать, нельзя сказать наследием, он его приумножает. У него очень много дисков, у него очень много песен. Но с творчеством Сал да Винчи я для себя как-то вывел правила. Вообще, время, которое ты тратишь на того, для того, чтобы составить хорошую программу, как бы в плане показа творчества певца, то есть выбрать наиболее его выразительные песни, наиболее успешные, наиболее удачные, оно как бы прям пропорционально, мне кажется, таланту. Потому что вот в случае с Ковач, например, ну, просто за полчаса я отобрал песни, по-моему, я ничего не забраковал, просто их отслушивал дальше, отслушивал очень быстро. С Салом да Винчи, ну, пришлось немножко поработать, потому что очень большое количество разнообразных песен он написал, ну, где-то, чтобы отслушать и отобрать, там, вот часа полтора-два где-то приходится. Но это случай невероятно удачный, потому что у очень многих исполнителей, в том числе и современных исполнителей, просто не наберется количество песен, хороших, хитов для концерта. Поэтому я думаю, что результат Сальваторе Майкла Соррентино вполне себе хороший результат. Какие-то вещи пришлось отбрасывать, потому что это нормальное дело. В поэтическом сборнике авторском всегда 75% это, в общем, эксперименты и пробы. 15% когда-то войдут в избранное. Также и с любым диском, на котором есть одна, две, может быть, три песни, которые останутся и будут петься в течение долгого времени. Остальное забудется. Это такая лаборатория артистов. Это к тому, что сейчас я хочу поставить очень классную, на мой взгляд, песню, хотя она не из последних, но музыка Легерра просто, по-моему, замечательная. Давайте слушать. Сал да Винчи.

Да. Ну что, по-моему, замечательный такой хитище был. Не итальянец я, музыка не Легера, конечно, Леджера. Извините. Так, идем дальше. Следующая композиция написана в коллаборации. Он, если вы заметили, имею в виду Сал да Винчи, много работает в сотрудничестве с другими композиторами, с исполнителями и так далее. Вот следующую песню «Нана», она называется, написали сразу трое, в том числе и исполнили втроем. Значит, Сал да Винчи, Франко Ричарди и Андреа Самнино. Вот, давайте послушаем ее, потому что, ну, как у настоящего крутого профессионала, выступление в коллаборациях у Сала да Винчи получается не хуже, чем самому. Чем когда поет он сам. Поехали.

Это было сотворчество, содружество Сало да Винчи с Франко Ричарди и Андреасом Ни. Будем сейчас слушать следующую композицию, но перед этим скажу, я когда все это время, пока я подбирал песни Сало да Винчи и, в общем, с удовольствием делал эту работу, спрашивал себя, ну, ты же считаешь, в общем, ты считаешь себя и говоришь о себе, как о любителе роковой музыки, о любителе инди-музыки, но это же, так сказать, откровенная музыка поп. Так я себя спрашивал и так я себя критиковал. Отвечал я себе, это хорошая музыка поп.

на инди. Там каждая композиция отделана, выстроена так, еще и клип там снятый, все на свете сделано так, чтобы выйти в просторы инди-музыки, хотя, повторяю, она все-таки принадлежит к музыке поп. Но она рассчитана на индивидуальное потребление, не на фон, а на выбор, на просмотр, на прослушивание конкретной той или иной композиции. Здесь, повторяю, для меня это очень хорошая, очень профессиональная, очень классная фоновая музыка. Если вы так это воспринимаете, мне кажется, это правильно. Если вы воспринимаете иначе, это тоже правильно. У нас следующая композиция «Фуга л'аморе».

Вот такая концовка неожиданная. А следующую композицию я поставлю, посвященную Неаполю, где, в общем, ну, не родился, но провел свое детство и юность Сал да Винчи. Вообще, надо сказать, что Неаполь — это, конечно, отдельная часть Италии, и патриоты Неаполя, они и в литературе существуют, и в футболе существуют, ну, вот и в музыке тоже. Сал да Винчи.

0: по-моему, очень нежную песню посвятил родному городу Сал-да-Винчи. Ну, а здесь, надо сказать, увы, нынешний концерт Сал-да-Винчи подходит к завершению, и времени осталось лишь на заключительную песню, которая называется «Поэзия». Как говорится, непереводимая игра слов. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До завтра. Счастливо. Пока. Слушайте Сал-да-Винчи.
1: Yo soy bailarina. ¿Y tú?
2: Es por eso bailarina. ¿Cuándo possiamo ballare? Yo y tú.
1: Cuando piove l'estate.

0: А у меня постскриптум. Оказывается, у меня есть время еще на одну песню. И разве ж я экономлю на Сале да Винчи. И пусть он сейчас споет еще одну «Niente di particolare». Вот так получилось с дополнительным подарком от нас с Салом да Винчи. Еще одна композиция вам в подарок, бесценная. Сам не ожидал. А вот как-то в процессе прослушивания предыдущей песни выяснилось, что есть возможность послушать еще одну. И мы ею не пренебрежем. Слушаем.
1: Amo respirarti.
2: Anch'io.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Ливанские средства массовой информации сообщают о двух израильских атаках на юге Ливана в районе деревни Тибнит. В данном районе по-прежнему находятся подразделения Цахаля. Вчера вечером поступили сведения о том, что в том же районе возле хребта Али-Тагер был ликвидирован террорист Хизбаллы, который предпринимал определенные действия, связанные с подземной террористической инфраструктурой данной группировки. В другом эпизоде был уничтожен еще один активист Хизбаллы, проезжавший на своем транспортном средстве в непосредственной близости от наших сил. В Цахале подчеркивают, что будут устраняться любые угрозы, создаваемые боевиками для наших военнослужащих. Несколько минут тому назад из Ливана поступили сведения об еще одной атаке Цахаля на юге страны. Это произошло возле деревни Аль-Мансури, которая расположена неподалеку от города Тир. Только что духовный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи опубликовал заявление, в котором говорится, что месть за убийство его отца – это требование всей иранской нации, и эта месть вскоре последует. «Мы клянемся отомстить за твою святую кровь и за святую кровь всех наших шахидов, павших в двух последних войнах, убитых преступниками без стыда и совести. Вскоре все люди доброй воли во всем мире приступят к исполнению этой божественной задачи», указал в своем заявлении Муджтаба Хаменеи. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Омер Шахар. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» передает, что Соединенные Штаты обратились с просьбой к международным посредникам передать Ирану послание, в котором указывается на недопустимость возобновления атак на нефтеналивные танкеры и торговые суда в Ормузском проливе. Если же Исламская Республика не подчинится данному требованию, то последствия могут оказаться для нее самой самыми пагубными, поскольку на любую иранскую атаку последует сокрушительный американский удар, говорится в этом же послании. Корреспондент корпорации КАН Рой Кейс передает, что Вашингтон также потребовал от Тегерана представить письменные обязательства по этому поводу. Сегодня утром министр иностранных дел Ирана Аракчи побывал с визитом в Омане, где встретился со своим коллегой Аль-Бусаиди. Они обсудили последнее развитие событий в регионе в целом и в Ормузском проливе, в частности. К другим темам. Сотрудники гражданской администрации эвакуировали сегодня утром военнослужащую Цахаля, которая заехала в центр города Ерихон. В Цахале заявили, что эта военнослужащая заехала в город со своей подругой, израильской арабкой, для того, чтобы отпраздновать ее день рождения. Военнослужащая была передана в руки военной полиции. Спустя несколько часов после этого поступила информация о том, что еще две израильтянки оказались на похоронной процессии в Ерихоне. Они также были эвакуированы оттуда и переданы силам безопасности. В израильских силовых структурах в очередной раз подчеркивают, что въезд гражданам страны на территории Эй строго запрещен законом, ибо представляет собой опасность для жизни. Конфликт в центре Иерусалима между светскими и ультраортодоксальными жителями города. Группа Харидим пришла к зданию кафе, чтобы выразить свой протест против работы этого кафе в субботу. Сотни светских жителей также прибыли туда, чтобы, в свою очередь, выразить протест против действий ультраортодоксов. Подразделения полиции разъединили две группы жителей города, чтобы предотвратить дальнейшее разрастание конфликта. И в заключение о погоде. Сегодня повышение температуры главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра и в понедельник дальнейшее потепление. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 30 градусов, в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свое вещание. И мы в программе «Это моя страна» сегодня говорим об израильском музыканте, композиторе, певце, который отметил свой юбилей. Мики Габриэлов. Его сольная карьера началась в сущности только в 80-е годы. До этого он 15 лет работал в качестве музыканта и композитора, в основном в составе группы Черчилля, с Ариком Эйнштейном отдельно, с группой Черчилля отдельно. Потом все-таки решил выйти в центр сцены. И, конечно, не прогадал, равно как и не прогадали его поклонники. Тот факт, что многие из его мелодий стали хитами, в исполнении, конечно, в первую очередь Арика Эйнштейна, его вообще не смущал. Наоборот, он дал ему дополнительный стимул доказать, что эти песни добились успеха именно благодаря своим мелодиям, и напомнить всем, кто их автор, кто тот композитор, который написал совершенно замечательные песни. Мы сегодня говорим о Мике Габриэлеве. Вы услышите самого Мики Габриэлева и, конечно, Арика Эйнштейна в частности, и вместе те песни, которые родились на свет благодаря Мике Габриэлову.

Итак, Микки Габриэлов. Уже в 14 лет он начинает играть на гитаре в одной группе с Бозом Шараби, Гарри Экштейном и многими другими. Он учился в школе джаза, был поклонником гитариста Хайма Романа, который был младше всего на 2 года. Чтобы играть с ним, Микки Габриэлов бросает школу, и уже в конце, в 65-м году это было, они присоединяются к группе Черчиллем. Микки Габриэлов играл на бас-гитаре, сочинял мелодии для 3 пластинок группы Черчилля, и эта группа с самого начала своей деятельности, как многие, так происходит со многими группами, сопровождала выступления разных певцов, в первую очередь Арика Эйнштейна на записи одного из его альбомов. Микки Габриэлов тогда написал все мелодии для этого альбома. Это был альбом 71 года. И продолжил сотрудничать с Ариком Эйнштейном в создании следующего альбома, который назывался «Не торопись», «Са-ля-ад». Он написал музыку в этом альбоме к большинству песен, в том числе и к той самой заглавной песне «Са-ля-ад», которую мы сейчас с вами услышим. Он же играл на записях и на концертах. Микки Габриэлов и Арик Эйнштейн. Итак, песня «Са-ля-ад», «Не торопись», на слова Арика Эйнштейна, музыка Микки Габриэлова, голос Арика Эйнштейна, разумеется. «Не гони, не торопись, мы едем на старой машине в дождливую ночь, дождь снова льет, и ничего не видно, но не торопись». Цви сказал, что нашли вроде бы звезду, на которой цветет жизнь, а я говорю про себя, вот-вот начнется аза, и только бы кто не швырнул гранату. Ведь взлетим, не гони, не гони. Мысли пусть бегут куда угодно. Без нас не начнут, ты знаешь. Не гони, не торопись.

Итак, после песни «Солят» мы продолжаем рассказ о том, что собой представляло становление и карьера Мики Габриэлова, о котором сегодня идет разговор. В 1975 году Мики Габриэлов уже участвует в концерте Йонатана Геффена и Дани Литани, где выступил даже в качестве солиста в своей песне «Абба Сипул» на слова Йонатана Геффена. В 1978-м Мики Габриэлов начал выступать с Корин Алаль, замечательной израильской певицей, которая, разумеется, продолжает, к счастью, работать сегодня. Они записали несколько песен, но не закончили запись целого альбома. В том же 1978 году Мики Габриэлов участвовал в качестве музыканта и аранжировщика в записи альбома Якова Ротблита под названием «Так я освобождал Иерусалим». Его песни записывает Хава Альберштейн, например, песню «Синдерелла Мекумит», «Местная Золушка» или «Лифамим Зоава» – это иногда «Любовь» и другие певицы. В 1980 году Мики Габриэлов написал музыку и сделал аранжировки 6 песен для очередного альбома Арика Эйнштейна и выступал вместе с ним на концертах, где пел еще и свои песни. Продолжал писать песню и музыку к песням других исполнителей, ну, например, для Арика Синая и Дафны Армони. А мы продолжаем слушать самого Мики Габриэлова.

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: А сейчас я предлагаю услышать в очередной раз голос Арика Эйнштейна с песней «Трудный возраст». Как вы догадываетесь, музыка Микки Габриэлова, слова Янкеля Ротблита. Если переводить эту песню на русский язык, смысл таков. Вновь бурный спор, напряженный разговор. Возраст такой, знают все, непростой. Так уже начинается эта песня, и можно только представить, насколько не в ладах главный герой этой песни, у которого действительно трудный возраст.

Вы слушаете Канрека, с вами Таня Барская, программа «Это моя страна», и сегодня мы говорим о Мике Габриэлове, замечательном музыканте, исполнителе и композиторе, аранжировщике, могу еще добавить.

Одна из самых известных песен, написанных тандемом Арик Эйнштейн и Микки Габриэлов, это песня, знакомая всем вам. «Лети, птенец, уф, гозаль, моим птенцам стало тесно в гнезде, расправив крылья летят, а я остался их ждать, я старик, надеюсь, что у них выйдет все как надо». Арик Эйнштейн.

продолжая рассказ о том, как менялся жизненный путь, творческий путь Мики Габриэлова, наверное, стоит напомнить и о том, что он продолжал работать с Ариком Эйнштейном постоянно. Он писал музыку, делал аранжировки песен для практически всех его альбомов, так или иначе, выступая с ним на концертах, пел и свои. Писал музыку к песням других исполнителей. Он написал музыку к операм для взрослых, так называемые, например, «Михтавим ли Вуди Аллен», «Письма к Вуди Аллену». Он писал для детей, например, «Ифтаха Мелухлах». В 1983 году выходит его альбом «Агадат Габриэлов», «Легенда Габриэлова». Туда вошли его мелодии, его аранжировки к песням, написанным его супругой Михаль. Продолжая сотрудничать с Ариком Эйнштейном, он создает альбом. Это был 1986 уже год. Со знаменитой песней внутри, которая дала название самому альбому «Люблю быть дома», «Оэвлю йод бабайт». Он также написал музыку и к большинству песен и этого альбома Арика Эйнштейна, сделав аранжировки. Он же играл на гитаре, пел на бэк-вокале. В общем, был еще и музыкальным продюсером очень этого успешного альбома, что неудивительно. В 1987-м Мики Габриэлов участвует в воссоединении группы «Черчилль», которой он отдал очень-очень много. Создает еще один альбом с Ариком Эйнштейном. Пишет, аранжирует постоянно песни для других и все-таки чувствует, что должен идти своей дорогой, несмотря на потрясающие отношения и дружбу с Эйнштейном, совместные успехи с другими. Он понимает, что он хочет быть все-таки действительно солистом. И после нескольких лет он, как выражаются, сжигает мосты и заявляет в интервью, что все-таки он хочет идти сам, без того, чтобы настолько зависеть от работ с другими, и продолжает развиваться сам, то, что, собственно, он и заявил. Он делает новые-новые работы достаточно успешно, пишет, продюсирует, аранжирует, ну, например, альбом Игаля Башана, пишет музыку для детей много в те годы. В 90-е годы Мики Габриэлов продолжает выступать, записывать альбомы, в основном, кстати, сочетающие музыку народную, в частности, кстати, и турецкую, и многие другие, работает с этнической музыкой, работает с мягким роком, если говорить о направлениях. И пишет дальше много нового, чтобы выходили альбомы, что, собственно, и происходит. Выходит альбом «Сипур Шель Хоров», «Зимняя история». Там появляются новые версии его песен, новые песни как таковые. И так это и продолжается, продолжается дальше. И можно только, наверное, улыбнуться его трудолюбию и пожелать ему здоровья и сил быть далее и далее на волне, потому что любить его никто не переставал.

Часто так случается, что мы с вами слышим песни, привыкаем к ним, чувствуем песни на любом языке. Сейчас мы говорим о песнях на языке иврит, и потому песня, которую вы сейчас услышите, так же, как и альбом, где была песня «Лети, птенец», эта песня стала своей, одной из любимых многими, включая новых репатриантов. Песня эта вышла в 1995 году в альбоме «Дом и гитара» с его лучшими хитами, такими как сама песня под названием «Байт ва гитара», и вот этой песней. Она называется «Я и ты».

И хочу напомнить вам еще одну песню. Ее исполняет очень много наших израильских исполнителей, групп, солистов, дуэтов. Это песня греческого происхождения. Вы услышите и почувствуете это по мелодии. Слова на оригинальные написаны Альметриутосом, а вот израильский текст, он принадлежит, перевод, в общем, принадлежит Эли Муару. Есть, конечно, исполнение известное и Арика Эйнштейна, безусловно, но сегодня мы слушаем Микки Габриэлова, у которого эта песня вышла в одном из его самых успешных альбомов «Дома гитара».

Песня, которую вы услышите сейчас, совсем новая. Она появилась за последний год, за год войны. «Железные мечи». И тут Микки Габриелов поет эту песню под названием «Мой ангел» вместе с детьми кибуца Нахаль-Оз.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Иранские власти сообщили о том, что число погибших в результате американских атак на Исламскую республику за последние дни достигло 17 человек. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения в Тегеране указал, что число раненых превысило 115 человек. По его словам, среди как убитых, так и раненых есть женщины. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Некоторое время назад британская служба BBC сообщила о том, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланники администрации президента Дональда Трампа Стив Витков и Джаред Кушнер намерены провести сегодня беседы с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Данная информация пока не получила подтверждений из других официальных источников. Как мы уже передавали ранее, духовный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи опубликовал заявление, в котором говорится, что месть за убийство его отца – это требование всей иранской нации, и эта месть вскоре последует. «Мы клянемся отомстить за твою святую кровь и за святую кровь всех наших шахидов, павших в двух последних войнах, убитых преступниками без стыда и совести. Вскоре все люди доброй воли во всем мире приступят к исполнению этой божественной задачи», указал в своем заявлении Муджтаба Хаменеи. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. К другим темам. Командование Вооруженных сил Украины сообщило о нанесении ими ударов по более чем 20 российским нефтеналивным танкерам в районе Азовского моря. В атаках участвовали в том числе украинские беспилотники. Они были предприняты с тем, чтобы предотвратить поставки топлива российским войскам на украинском фронте. Ранее поступила информация о том, что в результате очередной российской атаки на Киев пострадали несколько человек. В командовании украинских вооруженных сил подчеркнули, что Россия запустила по Киеву несколько баллистических ракет и несколько сот беспилотников. Большинство из них были перехвачены. К другим темам. Депутат Кнессета Мики Леви от партии «Еш-Атид» призвал главу Общеслужбы безопасности Шабака Давида Зини признать, что тот совершил ошибку, когда заявил, что он считает своим долгом сохранять верность народным избранникам. В интервью корпорации «Кан» Мики Леви подчеркнул, что это были недопустимые высказывания главы Шабака, который должен четко и ясно заявить, что он сохраняет верность именно закону. Вместе с тем, Мики Леви отметил, что он не поддержит замену Зини на данном посту или замену руководителей других ведомств в случае, если на парламентских выборах победу одержит тот политический лагерь, который является оппонентом нынешней правящей коалиции. «Когда к власти пришло наше правительство перемен, мы не сместили ни одного чиновника с занимаемого им поста. Мы даже не заменили ни одного израильского посла. Лично я выступаю против таких увольнений в государственном аппарате, ибо это может вызвать излишнее недовольство и даже гнев внутри страны», указал Мики Леви. Возле побережья Лидо на озере Кинерет женщина 35 лет получила тяжелые травмы. Судя по всему, это произошло в результате того, что в то время, когда она плыла, она столкнулась с лодкой. Прибывшие к месту сотрудники службы «Маген Давида Дом» оказали ей первую экстренную медицинскую помощь, после чего пострадавшая была доставлена в больницу Пория в Твери. И в заключение о погоде. Завтра повышение температуры главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник усиление жары, во вторник и в среду без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан-Река». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте или родился уже в Израиле, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театры, кино, хай-тек, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, вечеринки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Итак, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Ренат Содекс, музыкант и автор мюзикла «Спутники». Мы поговорим о новом израильском мюзикле, о жизни между языками и культурами, о поиске себя и о том, как личная жизненная история становится театром. Артем Гуревич, эксперт в сфере цифровых платежей и развития бизнеса компании Checkout.com. Мы поговорим о том, что такое финтек простыми словами, какие темы обсуждали на крупнейшей конференции Fintech Junction 2026, как новые технологии меняют нашу повседневную жизнь и каким был его путь в эту сферу. А также с нами будет Аня Глазман, соосновательница женского сообщества Coco Club. Мы поговорим с ней о женщинах, о женской дружбе, а также о новой вечеринке, которая пройдет уже на следующей неделе. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ренат Цодекс, музыкант и автор мюзикла «Спутники». Ренат, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ренат, я тебя пригласила сегодня, потому что уже в понедельник будет первый показ вашего мюзикла, если я не ошибаюсь. Какие ощущения? Ты нервничаешь или так спокойно к этому моменту готова?
1: Я очень нервничаю, несмотря на то, что я сама формально ничего не буду делать в этот день, так как мы с моим мужем Ороном мы написали этот мюзикл, и мы занимались музыкальной стороной во время подготовки, но в сам вечер он будет играть. А я буду сидеть в зале и смотреть, но все равно очень нервничаю.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это даже более как-то тяжелее. Мне кажется, тяжелее. Ты знаешь, сидеть в зале и смотреть,
1: потому что
0: ты думаешь, нет, а здесь надо было так, а здесь надо было так.
1: Да. И смотреть на реакцию публики.
0: Ну да, но все равно будем надеяться, что все пройдет удачно. Давай поговорим о самом мюзикле, потому что он, собственно, основан на вашей жизни, да? То есть на вашей жизни с мужем. Ну, давай начнем. Идея мюзикла «Спутники».
1: Да, так мы жили в Нью-Йорке, и там мы учились, мы оба музыканты, мы закончили учебу в Академии музыки в Тель-Авиве и в Иерусалиме, и поженились и поехали в Нью-Йорк. Это был наш такой ханимун.
0: То есть вы поехали на медовый месяц просто после свадьбы или поехали, чтобы остаться?
1: Да, медовый месяц оказался 3 года.
0: Ну да.
1: И там мы учились в NYU. Это одна из самых лучших школ учиться там всем
0: Нью-Йоркский
1: видам
0: университет.
1: Искусства. Да. И в то время, когда мы там жили, то мы очень много ходили на спектакли, на Бродвей. И вообще театр — это очень большая вещь в Нью-Йорке. И мы очень открылись к этому миру. И
0: к миру мюзиклов, да, ты имеешь в виду?
1: Да, да, мы смотрели разные мюзиклы, и у нас было всегда такое ощущение, что мы тоже можем это сделать, потому что мы музыканты, и всегда тоже интересовались драмой и театром. И вот это сочетание для нас просто казалось чем-то волшебным, что мы хотим тоже попробовать сделать это сами.
0: То есть ты хочешь сказать, что Нью-Йорк и Бродвей стали для вас такой музой, да, можно сказать?
1: Абсолютно, да. Да, мы оттуда вернулись с таким просто огромным желанием.
0: А почему вы вернулись, если можно спросить? Это не само собой разумеется.
1: Да, нет, мы не собирались возвращаться. То, что произошло, что у нас родился ребенок, он родился там. И мы приехали на короткий визит, то, что мы надеялись, что будет коротким визитом, показать нового ребенка семье. И
0: познакомить его, собственно, с семьей, да.
1: И вернуться. Но тогда начался ковид. Во-первых, невозможно было возвращаться, во-вторых, не было смысла возвращаться, потому что
0: все было закрыто.
1: Не было возможности делать ни музыку, ничего.
0: Ни театр, да, конечно.
1: И мы поняли, что у нас нет выхода, и нам нужно, после того, как мы пожили какое-то время у семьи, мы поняли, что пора искать квартиру и смириться с тем, что наша жизнь... Не все планы пошли так, как мы надеялись.
0: Ты знаешь, это интересно, потому что вы поехали в Нью-Йорк на один месяц, на медовый месяц, и остались 3 года. Потом вы приехали в Израиль, визит, наверное, на месяц, и остались здесь жить. То есть, да, это, как говорится, ничего... То есть все временное, это самое постоянное, это то, что временно, да?
1: Это
0: то есть
1: точно.
0: Ты планируешь одно, потом получается по-другому. Окей, вы решили остаться здесь, вы пошли искать квартиру, и что произошло?
1: И приходим мы, мы приходим смотреть на квартиру, и нам показывает парень свою квартиру, он съезжает оттуда, и мы говорим, ну хорошо, нам нравится, нам это подходит, и он говорит, нет, вы знаете, вы сначала пойдите посмотрите на квартиру моей подруги, она тоже
0: приезжает,
1: потому что мы будем жить вместе, какой-то там был план, мы не совсем поняли, но он нам дал понять, что мы обязаны пойти сначала посмотреть ее квартиру, потому что он с нами не будет продвигаться, пока мы не увидели
0: ее.
1: И мы приходим к ней, и у нее совсем какая-то другая история. То есть она говорит, а, правда, так он сказал, а я вообще не уверена, что я хочу съезжать, и вообще не уверена, что все это такой же план.
0: И чем дело кончилось?
1: Дело кончилось, что они оба от нас отмахнулись, мы не могли больше с ними, они не
0: могли продолжать, да.
1: Телефоны, и поэтому мы остались только вот с этой историей, мы не знали, чем это закончилось, съехались ли они в результате вместе или нет.
0: То есть, может быть, он планировал, этот молодой человек планировал съехать со своей квартиры и начать жить вместе со своей подругой, но потом вы пошли посмотреть ее квартиру, оказывается, что она не была уверена в этих планах.
1: Совершенно,
0: в общем, такой каламбур, и из этого получился ваш мюзикл.
1: И мы просто вышли оттуда, и мы сказали, тут есть история, мы еще не знаем, что это за история, потому что мы не знаем, как она закончилась, но мы можем придумать. Продолжение мы придумаем сами. И получилось, да, вот про две пары. Как бы одна молодая пара, это как бы мы.
0: Которая ищет
1: квартиру тоже в такой ситуации, не которую они планировали или хотели. Им приходится из большого города, в нашем случае в мюзикле мы сделали, что это пара, которая приезжает из Тель-Авива в какой-то маленький городок в пустыне. И там у них есть разные причины, почему они должны туда переехать.
0: Одна пара, а вторая пара — это та, которая съезжает как будто бы с квартиры, которая это хочет взять. Слушай, ты знаешь, Ренат, это интересно, потому что, знаешь, как в «Мастере и Маргарита», да, квартирный вопрос их испортил. Вот, это в свое время было сказано о гражданах Москвы, но я всегда это вспоминаю, потому что я много лет живу в Тель-Авиве, и квартирный вопрос нас тоже испортил, и вообще квартирный вопрос такой, это постоянный вопрос, который стоит ребром, особенно для молодых, да, которые еще не уверены, где будут жить, переезжают, съезжаются, расходятся, сходятся, и поэтому...
1: Это постоянная проблема,
0: и то есть ты постоянно, то ли ты ищешь квартиру, то ли ты съезжаешь со своей квартиры, да,
1: или ищешь кого-нибудь, кто вместо тебя будет в твоей квартире.
0: Поэтому это такое очень жизненное, очень, мне кажется, жизненные такие истории, и вы решили поставить мюзикл. Я хочу тебя спросить, вот ты сказала, да, что вы жили в Нью-Йорке, и Бродвей, и театр, да, послужили для вас так inspiration, да, такая муза. Как пишется мюзикл? Мне интересно тебя спросить, потому что я думаю, мы можем представить себе, как там пишется пьеса, то есть как пишется сценарий для фильма, как пишется песня, а вот как поставить мюзикл, потому что в мюзикле у нас же есть и часть мюзикла, это просто театр, да, как мы привыкли смотреть на театр, а часть — это песни, но это все должно как-то органично работать, чтобы донести мысль. А как для вас за кулисами вот сесть и это все написать, представить себе, где в песне заходит, какая песня, какая музыка, где говорят, как работается?
1: Это правда, это самая тяжелая задача в том, когда пишется мюзикл. Это очень часто есть проблема, и это обсуждают это люди из этого мира, знают, что мюзикл — это самый сложный жанр, потому что или это музыканты, которые пишут, они могут написать хорошие песни, но сюжет не очень хороший, или наоборот, как бы обычно тяжело совместить эти две вещи. Поэтому самая тяжелая вещь — это правда понять, как из диалогов, из того, что происходит на сцене, вдруг какая есть логика в том, что вдруг эти люди начинают петь.
0: Вы писали сначала? Вы сначала писали монологи и диалоги, а потом думали, какие песни могут пройти?
1: Мы сначала написали, это называется синопсис, мы написали, что как бы последствия событий. Потом песни. Мы уже знали, что тут будет такая сцена. В этой сцене мы, может, еще не написали диалог, но мы уже знаем, что происходит в этой сцене. И самое главное, чтобы песни выражали какие-то эмоции. Поэтому, поэтому всегда это должно быть, в сцене должна произойти какая-то драма. И в самый драматический момент этот персонаж начинает петь. И тогда публика чувствует, что это оправдано. Потому что если это происходит просто так, что вот тут что-то произошло, оно не очень серьезное, и вдруг начинается песня, то это как бы странно. И мюзикл всегда работает на том, что мы чувствуем, что песня — это еще больше, чем диалог. Это еще больше,
0: добавляет,
1: чем разговор. Они уже чувствуют настолько насыщенные этими эмоциями, что они уже не могут это сказать, они должны
0: это спеть. Ты знаешь,
1: следующая стадия — это если они не могут, если даже спеть недостаточно, то они должны это станцевать.
0: Понятно, да, это так развивается. Ты знаешь, ты правильно, я думаю, подметила, что это должно быть быть очень так органично, то есть должны почувствовать, что это уместно, да, то есть публика должна быть уместна, потому что иногда, я могу сказать честно, что я небольшой любитель мюзиклов, да, вот я много хожу в театр, но когда есть мюзикл, я всегда так думаю, ну, я не знаю, ну, может быть, не надо, да, вот так вот. Вот, но когда я приезжаю в Нью-Йорк, то я всегда иду на Бродвей, потому что там это действительно совершенно другой мир. И честно хочу сказать, что я даже была на преступлении наказания в Гешере на той неделе, и это тоже был, это тоже мюзикл, я тоже очень опасалась, честно я тебе скажу, знаешь, я думаю, а вдруг это будет как-то странно, будет это как-то неуместно, вдруг они начинают петь и танцевать, но это было просто очень хорошо, и поэтому я думаю, что, наверное, когда это все хорошо написано, то это и проходит так для зрителя, да, то есть все должно быть к месту.
1: Да.
0: Ренат, я хочу тебя спросить. Во-первых, ты сказала, я не помню, мы сказали в начале нашего разговора, что показ пройдет в понедельник, да? Да. Первый раз, но у вас также, насколько я знаю, у вас хорошие новости, будете выступать в Тель-Авиве тоже.
1: Да, мы думали, куда мы будем дальше. Мы начали с локального уровня в Петах-Тикве, потому что нас туда приняли на фестиваль, мы получили бюджет, чтобы сделать эту постановку. И правда, мы очень им благодарны этому театру за это. И было понятно сразу, что следующая стадия будет Тель-Авив. И мы искали театр, который нас примет. И да, мы были несколько дней назад, мы узнали, что нас приняли в ЦАПТУ. И мы, скорее всего, начиная с сентября, там начнем там
0: показывать ваш мюзикл. Да, ну ЦАПТУ это так, на иврите, Кавод Гадоль, это очень серьезное место. Так что я думаю, когда тебя туда принимают, то это только радует. Ренат, несколько слов о том, я знаю, что ты родилась в Израиле. Меня всегда умиляет, да. Наверное, это самое подходящее слово, когда люди, которые родились уже здесь, говорят свободно на русском настолько, что они могут выступать на радио, что ты прекрасно сделала, так что это здорово. Расскажи немножко, как, то есть твои родители приехали в 91-м, ты родилась в этот год уже здесь в Израиле, сохранила прекрасно русский язык, наверняка это твои родители очень постарались, да?
1: Да, что это происходило была тяжелая там? Работа со всех сторон. Я всегда тоже как бы за это даю себе кредит, но нет, это правда. Тут, ну, это было какое-то несколько вещей, которые вместе произошли. То есть, правда, мои родители приехали совсем незадолго до того, как я приехала.
0: И поэтому как ты родилась, имеется в виду?
1: Да, до того, как я родилась. И поэтому другого варианта не было, кроме как говорить со мной на том языке, на котором для них было естественнее всего. И я, правда, выросла как такой как бы двуязычный человек. То есть я очень быстро приняла как бы израильскую культуру и была абсолютно такой израильской девочкой. Но дома был закон, что только по-русски. И читать тоже меня сначала мой папа заставлял, конечно, но я сейчас ему благодарна за это, потому что я, правда, читала вот те же самые преступления, наказания и
0: на русском языке.
1: На русском языке. И это мне дало просто очень-очень хорошую базу. И я просто вижу сейчас, насколько это важно, чтобы это было естественно, потому что сейчас у меня у самой есть дети, и так как мой партнер не говорит по-русски. И вообще, так как для меня все-таки русский это один из двух языков, то мне уже намного труднее
0: с детьми говорить на русском. А на каком языке ты говоришь с детьми?
1: Не, я говорю с ними на иврите, но это было решение, которое я должна была принять. Я долго думала и пыталась понять, что мне кажется, где я чувствую более естественно. Я поняла, что все-таки я выросла здесь. И моя культура, она израильская, и все, как бы язык — это не только язык, это
0: все, целая культура,
1: вокруг.
0: Конечно.
1: И эмоции на иврите, поэтому я чувствовала, что я не могу им передать это, чтобы это было от меня, но они интересуются, поэтому я думаю, что мы найдем другой способ.
0: Да, но у тебя он сохранился прекрасно, русский язык, так что спасибо за этот разговор. Ну что ж, в ближайший понедельник в Петах-Тикве «Спутники» мюзикл про молодых пар, да, которые ищут квартиры, а также задаются вопросами о жизни. Ну что ж, Ренат Цодекс, музыкант и автор мюзикла «Спутники», большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
1: До свидания.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Аня Глазман, маркетолог и соосновательница женского сообщества «Коко Клаб». Аня, добрый день.
2: Добрый день.
0: Аня, очень мне нравится название вашего женского сообщества «Коко Клаб». И у вас интересное мероприятие через неделю. Ну, давай, наверное, начнем с сообщества. Что это такое за женское сообщество с таким интересным названием «Коко Клаб»?
2: У нас все родилось с того, что у нас был чат, и есть чат в Телеграме, называется «Женсовет Хайфа», где женщины могут друг другу помогать советом от того, где позавтракать и как работает Миюн, вот на любые вопросы.
0: Женсовет, женсовет, да, так очень серьезно. А сколько у вас там женщин в Телеграме?
2: Около 800, это все Хайфа и Крайот. И в какой-то момент просто я поняла, что у женщин необходимость встретиться наконец-то вживую, потому что в онлайне уже все там друг друга знают по никам и фотографиям, и вот родилась такая потребность встретиться вживую. Собственно, поэтому мы сделали нашу первую вечеринку в апреле прошлого года, и мы проводили вот такие вот женские мероприятия. Но в какой-то момент выросла огромная потребность на то, что вот мужчины говорят, мы тоже хотим, почему вы нас дискриминируете?
0: Да, мужчины хотят общаться. А не только вообще, они еще также хотят встретить женщин, наверное.
2: Ну, вот в этот раз мы делаем следующую нашу вечеринку, нетворкинг, где мы зовем и мужчин. Хотя вот у нас все равно будут мероприятия и только для женщин. Но в этот раз мы делаем эксперимент, где мы позовем и парней тоже.
0: А что будет? Во-первых, мне интересно спросить, или к вам могут присоединиться только женщины из Хайфа, или есть какие-то также возрастные категории? Кто у вас в основном?
2: Во-первых, у нас есть наши постоянные гости, которые приезжают с Нарии, с Афулы, к нам приезжают и со всего севера, и с центра. Девочки в этот раз едут из Тель-Авива тоже, поэтому мы не ограничиваемся. Аудитория у нас в основном, наверное, 25+. На это мероприятие точно у нас от 18, потому что мы делаем это мероприятие в клубе «Арто». И вот, то есть здесь может быть и мамочка в декрете, которая может найти себе подружку. Точно так же девушка-предприниматель, которая может найти себе партнерша или партнера по бизнесу. Здесь можно найти у нас. Появилось огромное количество, у меня лично и у моей партнерши Насти, огромное количество друзей и знакомых после наших мероприятий, потому что к нам приходят девушки из разных ниш, из разных бизнесов.
0: Да, мне кажется, это очень важно, ты знаешь, вот это общение, потому что действительно очень много проходит онлайн, и это тоже здорово, но все-таки, да, встречаться так вживую, да, как-то обмениваться и опытом, и общаться. Вообще, ты знаешь, вот говорят, что с возрастом, да, вот когда мы взрослеем, ну вот после там школы, университета, армии и так далее, то есть твой круг, он сужается, да, вот кого ты знаешь, да, и все, потому что когда ты находишься в таких местах, как школа, как университет, то там есть знакомство. А потом ты заходишь на работу, или у тебя есть какой-то твой бизнес.
2: И какой-то вакуум образовывается.
0: Да. И вот говорят, что с возрастом я имею в виду, там, я не знаю, после 25-30, да, уже тяжело как-то встретить новых людей, подружиться и так далее. В этом есть какая-то, действительно, какая-то часть правды в этом есть. И поэтому мне кажется, что вот такие действительно встречи, они помогают людям, они помогают найти по интересам. Особенно, вот, как ты сказала, девушки в декрете, я знаю, об этом мало говорится, но женщинам и девушкам в декрете очень-очень непросто. Потому что, во-первых, никто не отдыхает в декрете, да, все работают, да. Да, ухаживать за ребенком — это работа. Она не оплачивается, да, но это работа. Ты занимаешься работой, а с другой стороны, очень часто женщины и девушки говорят, что они чувствуют себя в изоляции.
2: Одиночество.
0: Одиночество, и поэтому, когда у них есть возможность найти других мамочек в декрете или других женщин, это очень здорово. Скажи, пожалуйста, а что будет вот в следующую среду, да, мне кажется, ваше мероприятие в среду следующую, в пятницу, нет, не среду, это 15 числа.
2: Правильно, в среду 15 июля мы сделали максимально насыщенную программу, чтобы было интересно и полезно всем. Мы вначале делаем нетворкинг. У нас Настя Гросс, она же и моя партнер, она профессиональный нетворкер, она знает, как правильно организовать незнакомых людей в одном пространстве, чтобы никто не испытывал какое-то чувство неловкости, и все друг с другом перезнакомились. После нетворкинга у нас будет два коротких выступления в стиле TED от очень крутых спикеров. Человек, который входит в 300 спикеров от Гугла по искусственному интеллекту.
0: Что ты говоришь?
2: Приезжает к нам специально из Тель-Авива. Второй спикер у нас обладатель 6 серебряных кнопок и 2 золотых от Ютуба, который расскажет, это просто, это будет выжимка супер полезной информации, и вот если у человека нет Ютуба, он после этого захочет завести канал, появится и мотивация, и конкретные инструменты, что нужно делать, чтобы видео залетали.
0: Это очень важно. Это очень важно, потому что, ты знаешь, я замечаю, что все больше и больше людей открывают себе YouTube-каналы, то есть известные журналисты, например, да, у них есть YouTube-канал, в котором они, кроме своей работы, также, да, вещают. И мне кажется, это очень важно. Важно понимать, потому что каждая такая платформа, у нее есть какие-то свои законы, и это надо понимать, чтобы все работало.
2: И просто большинство людей, они фокусируются на каком-то одном, какой-то социальной сети, например, только Инстаграм и Фейсбук. Но все забывают, что есть ТикТок, там своя аудитория, есть Ютуб, есть своя аудитория. И Алекс, он зарабатывает очень много именно на Ютубе, поэтому он поможет конкретными советами, он расскажет, как можно монетизировать и получить дополнительный доход.
0: Как интересно.
2: Потом у нас будет перерыв, и будет выступать диджей, наш любимый Кирилл Комогорцев, который уже не раз выступал у нас на мероприятиях. И у нас потом будет Рома Белов, солист группы From Scratch. Он тоже приедет с Тель-Авива специально для нашей аудитории, для нашего мероприятия сделает концерт.
0: Это здорово. Он был в нашей программе тоже какое-то время тому назад, мне кажется, где-то полгода, и мы с ним общались. Да. Было очень интересно.
2: Он очень классный, кайфовый, да.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, Аня, а какие у вас планы, так сказать, на будущее? То есть на ваши вечеринки, вот на ваши ивенты, да, вашего клуба Coco Club, сколько людей приходит, как правило, там, я не знаю, 10 человек, 20, 50, 100?
2: Ой, нет, у нас, наверное, самое минимальное количество людей, ну, просто по вместительности площадки, это было, наверное, 70 или 80. То есть, да, мы делаем в районе 100-120 человек у нас мероприятие.
0: Да, ну, это, да, это такие не маленькие мероприятия, собрать 100-120 человек, да-да-да. Это не просто. А какие планы на будущее, Ань? Вот если мы с тобой пообщаемся через год, да? То есть мы с тобой общались когда-то, да? Если мы поговорим через год, что бы ты хотела, чтобы произошло с вашим комьюнити, с вашим сообществом?
2: Вообще, хотелось бы, конечно, делать мероприятия и в центре, и нас очень многие наши гости говорят, давайте в центр, нам не хватает вас в центре. То есть, наверное, хочется расширять географию, фокусироваться не только на центре, но не обделяя центр, конечно, север.
0: И север, да, то есть и на севере, и в центре тоже, но ты знаешь, это здорово, что вы на севере, потому что в центре так много всего происходит, и я, например, в своей программе, мои радиослушатели знают, что я всегда стараюсь общаться с людьми, которые живут не только в Тель-Авиве, потому что в Тель-Авиве это правда очень многое происходит, но также есть очень много интересное происходит также в других городах, и когда есть возможность об этом сказать, я всегда рада, так что вы молодцы, что вы продолжаете, так сказать, нести свет и интерес людям в Хайфе, да, нести именно интерес, но и в центре мы вас ждем тоже.
2: И интерес, и пользу, и веселье.
0: Конечно.
2: У нас будет дресс-код, все будут в белом. А-а-а. Это будет очень красиво, у нас будет фотозона, у нас будут фотографы. То есть мы готовим еще сюрпризы, про которые мы расскажем только во время мероприятия. Поэтому мы пока не раскрываем все карты.
0: Да, конечно, конечно.
2: Но это будет и красиво, и полезно. То есть у нас одна из тоже наших целей, чтобы люди могли отдыхать с пользой, красиво наряжаться, не забывать, что у нас есть другая одежда, кроме пижамы, шлепок.
0: Да, это важно. Ты знаешь, я сегодня утром забежала в магазин, и я померила очень-очень красивые серьги, но просто действительно очень красивые.
2: Куда их одевать, да?
0: Вот, и ты знаешь, я, как правило, да, очень, да, хожу часто в театр и так далее, в галерее, на вечеринке, но все равно они были настолько красивые, и я подумала, боже мой, куда же я в них пойду? Они даже слишком красивые для театра. И вот поэтому нужны хорошие поводы, чтобы носить красивые серьги. Это точно. Ну что ж, где вас можно найти? Coco Club в Инстаграме, где еще?
2: В Инстаграме мы называемся Coco Club Haifa. Мы закрепили ссылку на Event Bus, где можно купить наши билеты. Собственно, меня зовут Аня Глазман, меня тоже можно найти в Инстаграме. Настя Гросс, моя партнерша, тоже в Инстаграме. Я есть и в ТикТоке, поэтому,
0: да,
2: пожалуйста.
0: Да, можно вас найти. Да, ну что ж, Аня Глазман, маркетолог и соосновательница женского сообщества Coco Club. Большое тебе спасибо, было интересно и удачи вам.
2: Спасибо вам, до свидания.
0: Всего хорошего.
2: Всего доброго.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Артем Гуревич, эксперт в сфере цифровых платежей. Артем, привет.
1: Привет, Лена.
0: Как твои дела сегодня?
1: Прекрасно. Спасибо, что пригласили меня.
0: Супер, да. Мы тебя пригласили сегодня на нашу программу, потому что вчера прошла очень интересная конференция в сфере финтех, называется Fintech Junction, Links, основатель которой является Бен Пеллет, и на этой конференции обсуждалось все, что связано в принципе с финтех, да, с финансовым. То есть я тебя пригласила, потому что, во-первых, ты выступал на этой конференции, мы сейчас об этом поговорим. Кроме этого, это, наверное, одна из крупнейших конференций в сфере финтех в Израиле. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотела с тобой вообще тебя спросить, что такое финтех. Потому что мы все уже знаем, что такое хай-тек, правильно? Даже люди, которые совершенно не связаны с этими профессиями, мы знаем, что хай-тек — это высокие технологии, да, это все, что связано с компьютерами, с интернетами, с программами и так далее. Когда мы говорим финтех, можно понять, что это связано с финансами, да, фин. А финтех, что имеется в виду?
1: Хороший вопрос. Финтех, если так совсем просто объяснить, это связь между деньгами и технологией.
0: Mm-hmm.
1: Вот представьте, это когда вот все привычные услуги, которыми мы занимались когда-то, банки, переводы, кредиты, страховки, оно все перешло к нам в смартфон или в компьютер, как удобнее. Смотри, вот раньше, чтобы перевести деньги, надо было встать, поехать в банк, подождать в очереди, да, взять номерок.
0: Взять номерок.
1: Да, хочу такую-то такую сумму перевести.
0: А ты знаешь, что до сих пор берут номерок в банке? Мне так странно, я недавно была в банке, там надо было взять номерок. Я думаю, боже мой, ну это как в 90-е годы. Мы же живем в эпоху высоких технологий. Все равно ты сидишь этим билетиком, с маленьким билетиком, ты сидишь и ждешь своей очереди. Да, то есть ты прав. То есть сегодня мы переводим деньги через, собственно, да, мы заходим в свой банковский счет, как правило, в интернете и переводим деньги. Это имеется в виду финтех, да, технологии и финансы.
1: Да, связь технологий и финансов. Угу. Это дело не только в деньгах, даже страховка, да, вот. Раньше надо было связаться с страховым агентом, через него застраховать, а сегодня зашел на приложение, дал свои данные, получил расценку и согласился, не согласился, и все. Есть страховка.
0: Да, это правда, но ты знаешь, мне кажется, что когда это связано со страховкой, ты все же хочешь поговорить с человеком, чтобы тебе объяснили, что потому что, понятное дело, что тебе все пишут, но когда тебе объясняет живой человек, мне кажется, это по-другому или нет уже?
1: Ты знаешь, это, наверное, на любителя. Я не сильно люблю, я могу сам прочитать.
0: И понять.
1: И понять, да, но не спорю, есть люди, которые любят пообщаться до сих пор с агентом, и чтобы им все объяснили, рассказали и так далее.
0: То есть финтех, собственно, это индустрия, когда высокие технологии связаны с финансовым миром, будь то банки, страховые компании, да, все, что связано с платежами, да, если раньше мы расплачивали, ну, вообще раньше, да, в старинку вообще же денег не было, правильно, там, за картошку ты давал редиску, мне кажется, это плохо так за килограмм мяса, килограмм картошки, ну, может быть, там, редиска, да, редиску на картошку там меняли и так далее, потом у нас были деньги, то, что называется, да, на английском, это уже слово вошло в обиход всех, мне кажется, языков, кэш, да?
1: Да.
0: Это имеется в виду, когда ты наличными ты расплачиваешься. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мне даже уже немножко странно, когда люди расплачиваются, вот ты сидишь, например, в ресторане, да, и вдруг люди вынимают там, я не знаю, по 200 шекелей и так далее кэшем наличными. Это уже немножко странно, потому что все с карточками, правда?
1: Да, а сегодня у всех у нас в телефоне, в

0: Junction 2026 года, уже в 10-й раз она проходит, да, 10 лет. Да. Несколько слов, что, о чем там говорилось и что, какие темы ты представлял на этой конференции?
1: Ну, сама конференция, она как вот от имя подразумевается, она занималась финтеком. Все обновления в сфере финтека, чего стоит ожидать, что творится у нас в израильском рынке и вообще в мире. Что еще? Ну, вот, в принципе, да, вот такие вот темы обсуждались, там собираются очень много компаний, которые занимаются финтеком, всегда хорошо пообщаться, поменяться идеями.
0: Да, было очень много стартапов. Я, да, тоже заглянула, у меня было немножко времени, я заглянула на эту конференцию, там было несколько стартапов, и ты знаешь, очень много говорилось, я заметила, ну, сейчас все говорят, да, об искусственном интеллекте, да, да. AI, о том, как это повлияет, как AI повлияет на сферу финансов и тек, да, и высоких технологий, потому что одно дело, когда мы общаемся с искусственным интеллектом и спрашиваем его, куда пойти погулять в эту субботу, или как лучше спланировать маршрут за границей, или просто пообщаться с ним, да, а другое дело, когда это связано с деньгами, которые к нам заходят, или которые мы переводим, или как мы расплачиваемся, то есть там уже я чувствовала, что все немножко более настороженно к этому относятся.
1: Да, это, смотри, AI или ИИ, как искусственный интеллект, да. Это всегда, это самая горячая тема за последние 1.5-2 года, и, естественно, финтех она тоже задела. В плане финтеха очень много всяких разных применений, но я думаю, что то, что будет самое интересное простому пользователю, это то, что называется agentic commerce.
0: Что agentic это значит?
1: Commerce — это когда агент, вот и агент для меня что-то покупает. Вот, к примеру, я захожу на ChatGPT, на Gemini, Claude, кто чем пользуется, и говорим: слушай, я хочу полететь в такое-то, такое-то место. Вот мои даты. Вот гостиницы, которые мне нравились в бывшем. Я хочу пользоваться такими-то авиакомпаниями. Объясняю ему, что мне надо, и говорим: найди мне, пожалуйста, самые подходящие билеты. И потом появится возможность, чтобы он эти билеты заказал, или больше того,
0: и сам оплатил.
1: Или же в течение нескольких дней он проверял, там, как цена движется, поднимается, опускается, и когда он решил, что самая оптимальная цена, тогда он сделал покупку.
0: То есть мы идем туда. То есть если мы сейчас, когда мы разговариваем с искусственным интеллектом, да, там в интернете, мы его спрашиваем, что нам лучше, как нам лучше, куда нам лучше, найди нам информацию, то сейчас он нам предоставляет информацию, а в будущем, наверняка не очень далеком, да, он уже будет, сможем, и мы ему скажем: окей, закажи мне, он сам пойдет.
1: А это уже не будущее, это уже реальность.
0: Это уже происходит, да?
1: Это в Америке уже происходит, да.
0: Ну это, слушай, ну я не знаю, люди чувствуют себя с этим комфортно, а вдруг он что-то не то сделает? Это же все-таки наши деньги.
1: Вот это вот все, ни у кого на это ответа еще нету, потому что у всех тот же самый вопрос: а вдруг он ошибится? А ну вдруг он закажет мне полет за 12 тысяч долларов, когда я хотел за 5?
0: Ты представляешь?
1: Да. Так и я думаю, тогда люди будут начинать с мелкого. Я думаю, там, может, со смартфонов, может, не знаю, телевизоров, что-нибудь такое, что тоже надо сделать ресерч, поискать. А потом, когда уже будут чувствовать себя более уверенно, перейдут на более крупные покупки.
0: Ну, я вообще-то, знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы мне, если уже мы об этом говорим, чтобы искусственный интеллект заказывал мне покупки домой, да, там, ну, молоко закончилось, или хлеб, или еще чего-то. Пусть он этим занимается.
1: Да, я думаю, это будет прекрасное будущее. Больше того, если мы сможем связать холодильник с искусственным интеллектом, и он сканирует, какие продукты есть.
0: Прекрасно.
1: Что закончилось, и автоматически заказывает.
0: Прекрасно.
1: Да, это точно будет наше будущее, кстати.
0: Да, я этого жду, потому что действительно нет времени этим заниматься, и пусть занимаются этим. Для чего нам нужны высокие технологии, если не для того, чтобы купить нам домой молоко и хлеб, когда они закончились. Артем, скажи мне, пожалуйста, о чем ты рассказывал на этой конференции?
1: А я рассказывал о том, как должен быть умный подход к платежам, да, я вообще работаю в компании, называется checkout.com, и мы занимаемся онлайн-платежами, обрабатываем онлайн-платежи, и
0: онлайн, имеется в виду, когда мы заказываем что-то онлайн, да, в интернете, и заплачиваем.
1: Вот Asos, да, к примеру, зашли, купили себе там пару майк, когда оплачиваете, мы обрабатываем платеж.
0: Ага, понятно.
1: Да, все, что там творится за кулисами, наша компания этим занимается.
0: И что, и ты об этом рассказывал?
1: И я рассказывал, как должен быть правильный подход, как можно оптимизировать

0: платежи для владельцев сайта, для владельцев магазинов, сайтов и так далее, как они могут оптимизировать и как они могут смотреть на платежи не только как оно у меня есть, оно работает прекрасно, а больше как growth engine. Сейчас не могу вспомнить, как перевести.
1: То есть, что это что-то, что может принести прибыль, имеется в виду?
0: Да, да. Как можно пользоваться платежами и поднимать свою прибыль и зарабатывать больше денег, грубо говоря.
1: Для компании, имеется в виду.
0: Да. Как они могут оптимизировать даже... Я дам пример. Да, вот если вы работаете в Америке, есть у них платежная система, называется Venmo. Угу. Очень приемлемая, все пользуются. Если вы работаете в Америке, очень желательно, чтобы на вашем сайте выдавали вариант оплачивать Venmo. Почему? Угу. Потому что американцы к этому привыкли.
1: Угу. Да, ты знаешь, я помню, что ты сказал, когда ты выступал, я не все смогла послушать, но какую-то часть, ты сказал, что очень важно давать людям возможность оплачивать так, как они привыкли, потому вот что иначе это какой-то психологический барьер. Во-первых, мы все бегаем, мы очень заняты, да, у нас очень много всего, и когда ты хочешь что-то купить, ты заходишь на сайт, если там есть возможность оплатить так, как ты привык, то, скорее всего, ты оплатишь. А если сейчас надо разбираться в чем-то новом, то, может быть, ты скажешь, да ну, мне это и не очень
0: я
1: надо.
0: Я скажу больше того, даже показать не в моей валюте, да, вот я с Израиля, я когда захожу покупать на Amazon, вот, как ты говоришь, иногда мозги запудрены, ты бегаешь туда-обратно, тебе показывают цену в долларах, и ты начинаешь в голове переводить. Окей,
1: да,
0: в долларах,
1: точно.
0: Сколько это получится в шекелях? А у меня сразу показывает цену в шекелях. Прекрасно.
1: То есть компании должны сделать так, чтобы им было прибыльно, чтобы не терять клиентов.
0: Максимально удобно
1: пользователю.
0: Да, чтобы пользователю было максимально удобно, чтобы не терять их на...
1: Да, на полпути.
0: Да.
1: На полпути. Да, слушай, это интересно. Расскажи нам в нескольких словах о твоем пути в эту профессию, потому что я знаю, что ты занимался другими вещами. Как ты нашел себя в сфере финтека и в сфере платежей онлайн?
0: Ой, это хорошая история. Я вообще начинал, когда я начинал учиться, я учился на инженера-программиста. Я год отучился, понял, что мне это неинтересно. Вообще никак. И мне интересно больше заниматься продажами. Я сегодня, я в сфере финтеха, но я занимаюсь продажами, да? Я веду израильский рынок для чекаута.
1: Да, то есть продажами имеется в виду все, что связано с маркетинг, да, новые клиенты и так далее.
0: Да, верно. И... Оставил я инженерию, пошел учился на что-то другое, там хай-тек-маркетинг называется. И оттуда попал в хай-тек. Первая компания, это была в 2014 году вроде бы. И начал крутиться с одной в другую, пока лет 8 назад я не попал в компанию, которая называется Riskify, которая именно в сфере финтек. Они занимаются защитой платежей. И я понял, что мне это очень нравится. И больше того, я понял, что... С деньгами всегда будет будущее, как говорится.
1: Это
0: да?
1: Точно,
0: деньги
1: да.
0: Деньги никуда не уйдут, финансы в одном или другом виде.
1: Будут с нами, да.
0: Да. И вот 8 лет я уже занимаюсь финтехом.
1: И тебе это нравится, эта сфера?
0: Очень нравится. Я могу о ней часами разговаривать.
1: Ну да. Ну нам, к сожалению, надо заканчивать, да. Хотя было интересно. Спасибо. Артем, я хочу напоследок тебя спросить вот просто несколько слов. Я знаю, что до сих пор люди, как правило, люди в более старшего возраста, да, несмотря на то, что у них есть кредитные карточки, у них есть доступ к интернету, они все понимают, они все равно побаиваются покупать что-то через интернет, потому что вдруг там заберут их данные, их карточки, вдруг их обворуют и так далее. Скажи, насколько это действительно, ну, это вообще реально, чтобы такое произошло? То есть как часто это случается? Потому что это уже настолько наша повседневная жизнь, расплачиваться онлайн и покупать что-то через интернет, что те, которые еще опасаются, мне кажется, что можно им помочь с этим опасением.
0: Да, это всегда меня, и мама меня спрашивает, говорит, а тут сайт хороший, безопасный? Я вам скажу так, 99% случаев сайт хороший и безопасный. А больше того, вы когда вводите номер своей карточки, они не хранят у себя его как номер, они его шифруют. Это называется tokenization, токенизация карточки. Номер шифруется, его расшифровать нереально. Ну, если кто-то очень будет сильно стараться, ну, опять же, это просто нереально. Большинство мошенничества сегодня проходит то, что называется social engineering. Когда... Вот к сожалению, мы все об этом слышали, что звонят по живым людям.
1: Да. Но не через карточки, не через, как правило. Как правило, это не проходит.
0: Нет, и даже если украли у вас карточку, да, использовались ей, вы увидели сумму какую-то, которую вы не...
1: Ну да, вы не покупали на эту сумму.
0: Угу. Вы позвонили в Visa, MasterCard,
1: и вам
0: пожаловались, вам вернули деньги.
1: И вам вернули, да. То есть мне кажется, что это настолько удобно, и все этим пользуются, что жаль не позволять тебе этого удобства из-за каких-то вот таких опасений.
0: Вот
1: жаль не позволять тебе этого удобства, потому что, ну, и так жить иногда непросто, если можно где-то, чтобы сделать себе удобнее, почему бы и нет. Надо себе помочь. Ну что ж, Артем Гуревич, эксперт в сфере цифровых платежей, большое тебе спасибо, было очень интересно, и удачи.
0: Очень приятно было. Спасибо.
1: Спасибо, всего доброго. Всего хорошего.
2: Два в одном. Лены Русовской.
1: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Илай Бен-Шабат. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, 4:05. А пока я желаю вам мира, здоровья, хорошего летнего настроения, вдохновения, новых впечатлений, интересных встреч и времени для самых близких людей. Пусть это лето принесет вам больше радостных моментов, тепла и приятных открытий. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия на 35-м шоссе возле развязки Кириат-Гат погибла женщина 30 лет. Ее мотоцикл столкнулся с автомашиной. Еще две женщины в этой же аварии получили травмы от легких до средней степени тяжести. Служба Маген Давида Дом доставила их в больницу. Палестинские СМИ сообщают об одном убитом и о нескольких раненых в результате атаки Цагаля на транспортное средство в лагере беженцев Нусейрат, который расположен в центральной части сектора Газа. Эти сведения переданы корреспондентом КАН Омером Шахаром. Палестинские источники сообщают о том, что в ходе столкновений с военнослужащими Цагаля в деревне Аль-Мурейр, расположенной в районе Рамалы, 9 палестинцев получили ранения. Это произошло после того, как группа израильтян и военнослужащих Цагаля попытались войти во двор дома местного жителя Мухаммада Абу Улия. Члены его семьи и их соседи попытались предотвратить то, что они назвали попыткой вторгнуться в частный дом. В ходе вспыхнувших столкновений военнослужащие не только были вынуждены применить средства для разгона толпы, но и открывать огонь. Палестинские источники утверждают, что в действительности никто не препятствовал Цагалю предпринимать какие-либо действия. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Иранское информационно-новостное агентство «Фарс», считающееся близким к командованию Корпуса Стражей Исламской Революции, сообщает, ссылаясь при этом на высказывания осведомленных источников, что в ближайшее время не предусмотрено возобновление переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Агентство «Фарс» при этом опровергает сведения о том, что якобы ранее Исламская Республика обратилась с призывом к Соединенным Штатам возобновить переговоры. По словам сотрудников данного агентства, Иран не передавал никаких подобных посланий и не намерен вступать в переговоры, пока Соединенные Штаты не изменят свою нынешнюю политику. Как мы уже передавали ранее, некоторое время тому назад британская служба BBC сообщила о том, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланники администрации президента Дональда Трампа Стив Виткоф и Джаред Кушнер намерены провести сегодня вечером беседы с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Данная информация пока не получила каких-либо подтверждений из других официальных источников. Иранские власти сообщили о том, что число погибших в результате американских атак на Исламскую Республику за последние несколько дней достигло 17 человек. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения в Тегеране указал, что число раненых превысило 115 человек. По его словам, среди как убитых, так и раненых есть женщины. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Омер Шахар. И в заключение о погоде. Завтра повышение температуры главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник усиление жары, во вторник и в среду без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве 29, в Хайфе также 29, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

мчатся кони электрички, и качается вагон, и сверлят глаза девичьи элегантный телефон. Фея нежная напротив, в телефоне вся. В наши дни без телефона жить никак нельзя. Фея нежная напротив, в телефоне вся. В наши дни без телефона жить нельзя. Взгляд ее к себе пытаюсь я привлечь хоть на момент, но айфон не позволяет.

телефон пленил, целый свет собой успешно заменил. Электричка едет мчится и меняется пейзаж, но застыл на милых лицах всех эспирей и надаж. Взгляд немного отрешенный, я, а может, сон.

страшной силою законно называют красоту. Только умные смартфоны покусились на мечту. Фея нежная напротив, где тот тайный свет? Заморочил фее мозг искусный интеллект. Фея нежная напротив, ты верни тот свет, что в душе моей оставил нежный след. Что в душе моей оставил нежный след.

0: Тримає їх старий ніжний слід.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сейчас прозвучала песня моего сегодняшнего гостя. Его песни нынче будут нас сопровождать. Ну, да простит он меня, это, как говорится, все лирика. А я пригласил серьезного человека по серьезному поводу. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и переводчик-синхронист, и переводчик фильмов, и переводчик художественной литературы Михаил Загод, в чьих переводах мы читали романы Агаты Кристи, рассказы Скотта Фицджеральда, с чьей подачи открывали для себя прозу Хартли и Гленвилла следили за энергичными героями детективов Дика Фрэнсиса. Я вас приветствую, Михаил.
2: Здравствуйте, вы забыли сказать, что я еще автор-исполнитель, поскольку песенка-то прозвучала.
1: И автор-исполнитель, ярко-чьи песни, так что все песни. Которые сегодня прозвучат, все Михаила, и даже прозвучало там слово «искусственный интеллект».
2: Я тоже сейчас обратил на это внимание.
1: Видите, как все увязалось.
2: Совершенно, да, в кассу попала эта песня, в кассу.
1: Хочу поговорить я на такую, я не знаю, может, печальную, а может и нет, тему «Перевод и искусственный интеллект». Вот, я хочу рассказать прежде то, что, о чем уже говорил, но еще раз скажу, как затравку к нашей беседе. Значит, в Англии писатели приняли решение маркировать созданные ими, значит, специальной вот такой вот печатью, создано человеком. Угу. Это ответ на то, что IT-компании и прочее, они не захотели маркировать создано AI. И тогда, так как говорится, Союз писателей Англии, кстати, во главе там Кадзу Исигуро, нобелевский лауреат, принял вот такое решение. Там будет на любой книжке, которую написал человек, будет, значит, маркировка специальная «Создана человеком». Это, в общем, настораживает. Что думают по этому поводу переводчики? Нам бы не хотелось, но вдруг вы следующая исчезающая профессия.
2: Ну, с одной стороны, это так, а с другой стороны, нет. У меня был похожий разговор, наверное, лет 5, может быть, 6 назад. Тоже вот у меня было интервью, и там интервью проводил... Ну, он сам сценарист, но вот у него свой канал, он делает всякие такие интервью. И он мне сказал тогда, так исчезающие вообще профессии, вы что будете делать через 5 лет? Или это может быть не так? Ну, я ему тогда сказал, что я не считаю, что это так, по крайней мере, там, где это относится к художественному переводу. Потому что искусственный интеллект – это, конечно, хорошая и замечательная штука, но... А у него есть одна, ну, пока что, по крайней мере, слабость. Потому что он, в общем-то, переводит текст. Он переводит слова. Вот, скажем так, души, которая есть у автора, и которую пытается сохранить переводчик, у него, в общем-то, нет. И дело даже не в ошибках таких вот, в лобовых, которые он совершает при переводе. Это сплошь, я даже не хочу приводить примеры. А вот, но там отсутствует душа. И это довольно заметно. Я здесь попробовал вот для, ну, просто для развлечения и для интереса на свой текст, ну, на свой какой-то песенный текст взять и попробовать Суно. Есть такая штука, которая делает музыкальные композиции. И я попробовал, и оказалось, что он сделал это очень плохо. Во-первых, он не уловил... Ну, не было, в общем, симбиоза между текстом и музыкой, это сразу было заметно. А во-вторых, с другой стороны, наоборот, он был довольно чистенький. И такой чистенький, что стало сразу понятно, что это не настоящее.
1: Ну, они же будут совершенствоваться.
2: Они будут совершенствоваться, да.
1: Вот в чем.
2: Да. И они совершенствуются, конечно.
1: Штука в том, что, смотрите, среднее произведение, хотя у меня есть вопрос, а нужен ли нам средний писатель? Каждый должен быть выдающимся на особицу стоять. Но среднее произведение AI... с Божьей помощью, нет, с человеческой помощью, допустим, научится сочинять еще через какое-то время. И тогда, как пугают нас, а может быть, не пугают, а говорят правду, некоторые провидцы, и тогда они спрашивают, вот вы же покупаете свитера машинные вязки, а не ручной, потому что ручной дорого, хотя и хорошо. Да. А машины средненькие, но зато дешевле. И будут покупать не лучше, а будут покупать средние романы, средний... И я не боюсь сказать. Ну, допустим, за Донцову точно можно сочинить.
2: Ну, да, да, это все, в общем-то, понятная история. Дело в том, что, значит, искусственный интеллект — это элемент современного вообще прогресса, да, сегодняшний день, и от этого никуда не денешься. Вот он пришел, и он есть. Значит, ну, вы знаете прекрасно, что там пару веков назад появились там эти самые ткацкие станки.
1: И, да. И,
2: да, и их пытались уничтожить, и были...
1: Лудиты.
2: Лудиты.
1: Да,
2: да. Да, да, да, да. Но у них же ничего, кстати, не получилось. Они там какое-то время пошумели, но это не получилось, и пришлось привыкать, пришлось приспосабливаться. Значит, опять же, лет 5 назад был примерно разговор на эту тему у меня, ну, не лично у меня, а там была группа людей, с председателем Союза переводчиков европейского, так, он сам ирландец, Квирк. И он говорит, что я не хочу превращаться из переводчика в постредактора.
1: Да.
2: И я сделаю все, чтобы этого, в общем-то, не произошло. Хотя нельзя отрицать очевидное. Вот, значит, жизнь развивается, движется вперед, и появился новый инструмент. Значит, что делать с этим инструментом? Отказаться от него ты не можешь, потому что он есть.
1: Конечно.
2: Значит, наверное, надо им каким-то образом пользоваться. Я могу вам рассказать, как я им пользуюсь. Я им пользуюсь. Но я понял, что переводить он за меня не может, потому что я должен все, во-первых, я все равно все должен вычитывать, и я должен вместо того, чтобы, значит, переводить самому и не ловить никаких блох и мух, а просто переводить, значит, за ним я должен очень внимательно смотреть, нет ли там каких-то вот этих самых блох или вообще каких-то, ну, даже я не говорю про лобовые ошибки, это как бы ясно, что от этого надо отказываться, искоренять и так далее, но он не может передать дух и настроение. Вот это он пока не способен сделать.
1: Тогда я спрошу, как бы, не совсем про вас, но адресом рядом. А технические переводчики?
2: А технические переводчики, значит, контракты, какие-то инструкции. Я думаю, что их уже переводчики просто и не делают. Они берут готовые шаблоны, которые уже есть в той компании, которой это нужно. И они в лучшем случае это редактируют. Вот и все. Но это не относится...
1: Но технический учебник, например, книгу какую-то, если кто-то выпускает.
2: Но ее надо будет читать, ее нужно будет редактировать. Но я думаю, что, скорее всего, ее пропустят через AI или какую-то другую платформу соответствующую, и ее отдадут человеку, который грамотный, и он ее отредактирует. Это немножко другая работа, но все равно человек нужен. Все равно человек нужен. Без человека эту книжку выпускать нельзя. Она будет полна всевозможных грехов, ошибок и ляпов.
1: Как вы относитесь к тому, это просто параллельно, поскольку мы говорим о переводе, и поэтому к попыткам, значит, сейчас снова перевести то, что было переведено. Ну, например, я видел книгу, которая называется «Ловец во ржи».
2: Ну да.
1: Понимаете, «Catcher in the Rye».
2: Да-да-да.
1: И тогда я подумал, что но уже невозможно заменить то выражение, которым Рита Райт-Ковалева нас обогатила.
2: Да.
1: Это всегда уже над пропастью во ржи.
2: Да.
1: А
2: человек назвал «Ловец во ржи», да?
1: Да. Может быть, он точнее к... Я не знаю, как роман Селлинджера, я забыл, уже назывался. Но,
2: «Catcher in the Rye».
1: Да, вот так. Вот человек взял и...
2: Да.
1: Понимаете, тут есть совершенно поразительные вещи, которые меня восхищают. Например, есть роман Кингсли Эмиса «Я хочу сейчас».
2: Mm-hmm.
1: «I want now».
2: «I want it now», да.
1: Значит, и человек переводит, не моргнув глазом. «Я хочу сейчас». Но в другом переводе это называется блестяще, называется «Вынь да положь». И вот этот перевод, я в него поверю сразу. Потому что, да, это есть именно...
2: Потому что там человек прикоснулся явно.
1: Совершенно верно.
2: Да?
1: Вот тут есть такая штука. Понимаете, вот если говорить о таких выдающихся переводчиках, о той же Рите Райт-Ковалевой или Виктору Голышеву, которого я, например, если я вижу перевод Голышева, я покупаю даже неизвестного автора, потому что я знаю, что Голышев.
2: Что это хорошо будет, да.
1: Они не просто переводили, они формировали для целых поколений отношение к Селлинджеру или к Стайрону. Ну вот сформировать отношение к автору AI точно не может, не может пока. Всего, может быть, и не сможет.
2: Значит, я оттолкнусь от того, что вы сказали сначала, насчет того, что зачем или нужно ли переводить там авторов, которые уже, которых уже переводили.
1: Да, да.
2: Но это делается, это делается. Ну вот я, собственно говоря, далеко ходить не надо, вот он, я здесь. Я не так давно переводил Герберта Уэллса. Да, по-моему, там было 19, что ли, рассказов, вот мне
1: так
2: прислали. Они были почти все переведены, но не все, правда, но почти все, и они были переведены либо слабовато, 100 лет назад дело было, либо там возникли какие-то проблемы с авторским правом. Значит, переводчик, я не знаю, переводчик скончался, там наследник. Эти вещи, кстати говоря, бывают. Это периодически происходит. Вот. Мне издательство заказало.
1: А смотрите, Михаил, тут, опять же, тут тонкая вещь. Конечно, за 100, например, лет или больше меняются детали, да, и их нужно превращать в реальность. Но, с другой стороны, я уже никогда не поверю в перевод «Catcher in the Rye». Так нельзя перевести «Овец во ржи».
2: Ну, вы говорите о какой-то конкретной вещи, о каноне,
1: а сейчас,
2: о классической,
1: да,
2: вещи.
1: Но
2: я знаю, что сейчас перевели, извините,
1: да,
2: «Портрет Дориана Грея». Зачем понадобился новый вариант, новый перевод «Портрета Дориана Грея»? Ну, значит, что думали вот люди, которые это заказали? Издатели, издательство какое-то. Что они думали? Возможно, там возникла проблема с авторским правом. Очень может быть. То есть кто-то там, значит, переводчик давно скончался, значит, его родственники, может быть, хотят получить деньги, а им издательство не хочет давать эти деньги, по крайней мере, в том объеме, на который они претендуют. Чего-то им проще заказать новый перевод. Очень может быть, что дело вот совсем вот такое простое.
1: Мы ищем, да, мы ищем сложности.
2: Да, мы ищем сложности.
1: Хорошо. Значит, давайте сейчас мы послушаем очень литературную вашу песню «А ночь нежна».
2: «А ночь нежна».
1: Немножко о Фицджеральде поговорим.
2: Да, а потом, хорошо, потом,
1: да,
2: поговорим.
1: Давайте, давайте, конечно. Поехали, слушаем. Угу.
0: А я услышал про Фицджеральда в начале длинного пути. Его рассказ с другого берега

я экстравагантная жена. И подхватил поток суденышка и потащил в тот самый рай. И обожаемая женушка ему сказала: наливай. А ночь нежна среди эпохи джаза и сносит крышу бесшабашный джин. И не до сна, и нужно все и сразу. Я так хочу среди богатых быть своим. И алкоголь писать мне помогает. Я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись не знаю. Нет на вопрос простой ответа: быть или не быть. Был Скотт Фицджеральд трудоголиком, работал ночи напролет. Но только слава алкоголика взяла маэстро в оборот. Он Гэтсби вылепил нетленного, портрет эпохи

быть своим. И алкоголь писать мне помогает. Я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись не знаю. Нет на вопрос простой ответа: быть или не быть. И хоть паял он прозу стильную, от прозы жизни не уйти. Такая ноша непосильная, и в Голливуде счастье.

0: писать мне помогает. Я продаю рассказки, продолжаю пить. Круговорот, и как спастись, не знаю. Нет на вопрос простой ответа: быть или не быть. Быть или не быть.
1: В студии автор этой песни, блестящий переводчик с английского. Михаил Загод. Я думал, какие-то еще языки, может, вы там присобачили, по ходу
2: дела.
1: Они есть другие,
2: но я работаю
1: в основном с английским. Есть у меня... Во-первых, зацените стильность джаза этой песни,
2: да,
1: потому
2: да,
1: что
2: да, да, да.
1: Певец века джаза именно...
2: Да, конечно. Ну, это я тут, так сказать, подобрал.
1: Понятно,
2: все это.
1: Да.
2: Но я хочу сказать пару слов. Значит, откуда взялся вообще Фицджеральд? Почему Фицджеральд? Ну, во-первых, у меня есть альбом целый альбом, который называется «ЖЗЛ». И там вот Чарли Чаплин, там, допустим, Эйнштейн, Чезаре Ламброза, и тот же этот самый Чехов, ну и так далее. Вот каждая песня посвящена какому-то великому человеку. Ну вот Фицджеральд один. Почему Фицджеральд? Значит, у меня к нему особое отношение, потому что это был первый автор, которого я вообще в своей жизни перевел. Вот почему-то мне попался сборник Фицджеральда, вот когда я только начинал, я еще ничего не понимал, и вот какой-то его рассказ я взял, вот так сказать, на голубом глазу, что называется, ни о чем не думая и никого не боясь, вот взял и перевел, и, конечно, я это очень запомнил, и ну, я с тех пор, у меня к нему особые отношения, я все читал, что им написано, хотя переводил, кстати, у меня есть несколько рассказов его, но они, правда, во все сборники рассказов, они туда везде включены. Вот, ну, конечно, интересно, очень жизнь прожил человек.
1: Вопрос вот какой. Я, например, думаю, ну, то есть вопрос отставится, как бы, если по-старому нашему, по-школьному, да, есть он в песне «Просто быть или не быть». Если осталась ночь нежна, и если остался Гэтсби, то какое нам, в общем, дело до того, как он жил, как он губил свою жизнь, как это все было драматично, ужасно. Да, но он сознательно это сделал, в результате у нас что-то осталось.
2: Ну, он жил так, как он жил.
1: Да.
2: Конечно, но он же вот за ним эта репутация алкоголика.
1: Ну, я думаю, что не просто репутация, он бухал.
2: Он канонизирован как алкоголик, как вот такой сертифицированный алкоголик. У меня где-то там, вот у меня в клипе, у меня есть клип на эту песню, я там нашел в интернете, там есть, значит, такая картинка, где вот такой вот бокал виски, и в этом бокале торчит, значит, голова Фицджеральда из этого бокала.
1: Вот. Ну, надо сказать, что эта хворь косила многих. Я прочитал очень интересную книгу Оливии Лэнг «Почему писатели пьют». Там о многих. И начиная, естественно, с Хемингуэя, понятное дело, и Фолкнера.
2: Фолкнер тоже,
1: по-моему, это кто-то один о другом сказал, что я всегда, когда читаю его роман, знаю, сколько он выпил на этой странице.
2: Понятно.
1: Вот. Вплоть до Джона Берримена, например, замечательных американских поэтов, писателей, Джон Чивер. Но я думаю, что, наверное, в общем, при всем этом, во-первых, есть, наверное, причины, а во-вторых, ну, мы не должны вообще никоим образом, каким-то образом, совсем не должны анализировать жизнь художника. Он жил, как жил, главное, что он оставил.
2: Ну, это вопрос, на самом деле... ну, так мягко скажем, спорный.
1: Спорный, понимаю.
2: Мягко скажем, что этот вопрос спорный. И я знаю массу людей, которые говорят, когда я узнал, что это за человек, я, значит, потеряла к нему всякое уважение, интерес и так далее. В качестве примера могу привести Поля Гогена. Поля Гогена, который выдающийся художник, и вот, значит, вот он гений, да, он гений, но... А вот совсем не так давно, где-то в Великобритании, по-моему, должна была состояться его выставка, и очень серьезно стоял вопрос о том, что эту выставку нельзя проводить, и вообще этого художника надо запретить, потому что он жил такой жизнью, которая была, значит, там насквозь безнравственной. Вот, например.
1: Это странно мне, честно, потому что все-таки главное дело художника – произвести нечто художественное. Да, есть такие люди, были такие люди, как Чехов, которые ни табака, ни алкоголя. Я думаю, что это усиливало его мучение.
2: Да.
1: Части его пьесы, его рассказы таковы, потому что он мучился невероятно.
2: Да.
1: Но если это средство кому-то помогает, ну, господи, лишь бы не совершал уголовных деяний, а как он живет? Главное, что он нам оставил. Конечно, талант Фицджеральда был совершенно колоссален. Да. И два коротких романа, и ну, много рассказов, да.
2: Нет, у него романов больше, почему-то.
1: Да, но все-таки такие крупные, ну,
2: яркие. Гэтсби, там еще последний «Магнат».
1: «Магнат», да, да, но это все-таки уже слабее, мне кажется. Все-таки, ну, да, два романа таких. Угу. Но неважно, сколько человек оставил. Главное, что вот он так...
2: Ну, он, да, создал нетленку, ага, во всяком случае, да?
1: Да.
2: Он создал нетленку.
1: Безусловно. И, ну что ж, ну если он выбрал такой путь, значит, он выбрал такой путь. Мы можем десятки сейчас людей привести в пример, которые... Вот Высоцкого, например. Да, ну, как бы, ну что ж, ну да, вот так, да, как каждый живет.
2: Да, да, с этим конечно, не согласиться, да.
1: Значит, это был первый ваш, значит, опыт перевода, ну, первый такого опыт крупного перевода. Классика.
2: Да, вот. Ну я как бы о нем тогда, вернее, не с этой точки зрения совершенно к нему подходил, но что он классик, да, мне просто вот он попался, он мог попасться кто-нибудь другой, потому что в те времена вы можете себе представить, что вообще-то книжку получить какую-то, чтобы она оказалась у тебя в руках, это же было не так просто. Я помню, кто-то привез сборник этого Фицджеральда откуда-то там из Англии, и вот он ко мне попал. И это очень хорошо. Ну, у меня там, я помню, был какой-то сборник ирландской писательницы Эдны О'Брайен,
1: но...
2: которую я взял для своего этого самого диплома, для своей дипломной работы. Когда институт заканчивал, вот я уже что-то такое начинал потихонечку переводить в это время. А вот, то есть тогда были другие времена, ты... У тебя, в общем-то, возможности большого выбора не было. Потом она, конечно, появилась, вскоре она появилась, уже в 80-е годы, может быть, уже было с этим попроще. А уж когда произошла перестройка, то тем более, это вообще все.
1: Главный мотив — это заказы издательства? То есть вот как бы...
2: Значит, начинал я самостоятельно, никаких издательств, никого ни о чем не спрашивал, мне хотелось переводить, мне это было интересно, а вот я хотел в это въехать, я знал, что я, может быть, недостаточно грамотен в те времена был, и в общем, я хотел как-то, не знаю, развиваться и в языке, и в том, и в другом, и вот я этим занимался. Первая моя публикация большая, ну, романа, это я перевел сам. Я перевел сам, и это был известный криминальный писатель Джеймс Хедли Чейз. Вот, роман назывался «Hit and Run», и он был переведен как «Дело о наезде», и в те времена слово «наезд» не имело никакой другой коннотации, кроме как автомобильной. Вот, и вот это было «Дело о наезде». А потом был роман Дика Фрэнсиса, который я тоже перевел самостоятельно абсолютно, и его взяли. Его взяли, он был потом напечатан сначала в журнале «Искатель», а потом его уже там разобрали по издательствам. Он назывался, между прочим, «For Kicks». «For Kicks» он назывался. Uh-huh. Ну, «Kicks» — это какие-то острые ощущения, да? Но нам пришлось поменять название. Он был назван в итоге «Последний барьер», потому что, ну, это тоже... Неплохо звучит,
1: да,
2: «Последний барьер».
1: Да-да-да.
2: Вот. Но там это соответствовало развитию сюжета. «Последний барьер» там играл, да, какую-то, да, важную, да, роль. Вот. После этого дальше я уже работал только по заказам.
1: Есть еще... Вот, ну, все понятно. Как бы и сегодня времена изменились, и у вас, я понимаю, что огромное количество заказов есть. Но возможно ли вероятность того, велика ли она, что вам какая-то книга так понравится, что вы переведете вот даже без заказа издательства, а потом уже покажете, да, да, нет, нет, как говорится. А для себя вы очень хотите его перевести.
2: Думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд ли по двум причинам. Ну, во-первых, отсутствие времени. Во-вторых, роман — это все-таки роман. Это значит, ты углубляешься в него, ну, хотя бы на 3 месяца. Ты погружаешься вот в эту жизнь хотя бы на 3 месяца, значит, ну, в это время ты не выполняешь заказ издательства, и ты от него отказываешься. Вот, но это чисто такая, в общем, это жизнь. Конечно. Это практическая, конечно, жизнь, это абсолютно понятно. Ну, я нет, у меня, по-моему, не было просто такого за последнее время, и достаточно большое.
1: Сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о, значит, последних каких-то ваших приобретениях и находках, о том, что делали. Угу. Но я хочу закрыть гештальт все-таки по теме, с которой мы начали. Я хочу...
2: интеллекту?
1: Да, хочу спросить. А вот давайте тогда еще 5 лет набавим, как каким видите вы, значит, литературные и переводческие ситуации вот через 5 лет? Вы 5 лет назад говорили, угу. Вот мы сегодня разговариваем. Да. Давайте еще на 5 лет. Что будет, да, что, как будет работать переводчик технической литературы, как будет работать переводчик художественной литературы?
2: Ну, мне кажется, что переводчики среднего звена, они, в общем-то, наверное, потихонечку самоупразнятся. Они будут, наверное, не нужны. Вот. Но переводчики высокой категории, они останутся. И это будет и в художественном переводе, и это будет в синхронном переводе, и это будет везде там, где нужно вмешательство и присутствие человека.
1: А тогда возникает интересный вопрос. А могут ли устраниться, и это уже серьезное благо, средние писатели?
2: Этот сложный вопрос, средний писатель. Я хочу сказать, ну вот из своей практики, я вижу, что так вот, литература, ну, на Западе, скажем, на Западе, она как-то идет ближе как раз к этому усреднению. То есть очень много появляется романов, которые такие средненькие, они несут какую-то информацию. Угу. В этом смысле они могут быть интересны, потому что там может быть сюжет какой-то. Вот. Но с художественной частью там уже гораздо слабее.
1: А если, значит, поднатореет AI, то, да, может быть, не только переводчики среднего звена, но и авторы среднего звена, которых он может заменить, будут исчезать. Как-то, я не знаю, это такая дерзкая какая-то мысль, страшно подумать, но было бы неплохо.
2: Ну, несмотря для кого. Для читателя. Может быть, было нужно, чтобы кто-то читал же это в любом случае. Читатели еще нужны.
1: Читатели, да, конечно, нужны, но они будут читать то, что они увидят, и то, что будет дешевле.
2: Нет.
1: За исключением группы эстетов, которые будут ожидать...
2: Это вообще отдельный и сложный вопрос. У меня такое, в общем-то, впечатление и наблюдение, что люди вообще меньше читают и меньше предъявляют претензий к качеству вот этого прочитанного. У вас нет такого ощущения?
1: У меня не только есть такое ощущение, у меня ощущение, что перфекционизм вообще сходит потихонечку на нет. Да. Потому что надо быстро.
2: Во-первых, надо быстро. Во-вторых, ты задаешься вопросом, а кто это будет читать? Вот то, что я сказал,
1: да,
2: 3 минуты,
1: да,
2: назад.
1: Да.
2: Нужно же, чтобы это было для кого-то. Нужен, конечно, этот вот потребитель, который называется читатель.
1: И вот здесь возникает грандиозная яма. То есть я могу понять, для кого пишут вот эти ребята Барт, Пинчен, да? Ну, ну там, ну, да. Да. Да, это, да, как, да, Пелевин и Сорокин. Угу. Они найдут своих, значит, ну, потому что это литература определенного уровня.
2: Да.
1: Но вот есть средний читатель и средний писатель.
2: Да.
1: Среднему читателю не до изысков. Он, может быть, и читает Маринину. Но Маринина заменяема.
2: Маринина заменяема.
1: А человек, согласен, который, да, читал Маринину, будет читать то, чем заменили
2: он
1: Маринину.
2: Он будет читать следующую такую же, да.
1: Да,
2: да.
1: И вот, да, это может быть уже и искусственный интеллект. Я не знаю.
2: Вполне возможно. Так, нет, так... ну то, что... Ну, извините, у меня идет же общая деградация культурного уровня. Да. Можно сказать, что человечество, наверное, это не относится к той стране, к другой стране.
1: Нет, в принципе.
2: В принципе. Ну, и что вы хотите? С этим, конечно, можно пытаться как-то бороться и создавать шедевры какие-то, но возникает вопрос, а вообще-то кто будет с этим дружить и знакомиться?
1: Будет больший риск человека, который захочет посвятить себя собственно, создание литературе, условно говоря,
2: да,
1: тому же художественному переводу, но на высоком уровне, потому что это будут переводиться высокоуровневые книги.
2: Ну да, но надо, чтобы они были для начала. Значит, их кто-то должен написать.
1: Ну, я думаю, что безумцы найдутся.
2: Ну, да, наверное,
1: может быть, так мы узнаем, кто профессионалы, кто великий.
2: Найдутся безумцы, да, настоящих буйных мало, да, но вот они все же есть, эти буйные.
1: Значит, да.
2: Ну, пусть будут. Да. Пусть будут. Наверное, они будут.
1: В общем, я тоже очень надеюсь, что те, кому это горячо, вот, они будут всегда. Даже в те смутные эпохи, когда будет выкашиваться средний слой. Посмотрим. Давайте,
2: да,
1: у меня следующая ваша песня, она вполне себе оптимистична.
2: Она оптимистична.
1: Она про НЭП.
2: Следующая песня, это, значит, есть такой мюзикл «Есенин». «Есенин» он называется. И написали этот мюзикл вот ваш значит, покорный слуга, я написал текст, а музыку написал мой сын Евгений. И этот мюзикл идет. Он идет в России, он идет сейчас в трех местах. Он идет в Ростове, в Питере и в Новосибирске. Вот я это смотрел, это все сделали по-разному. Но вот 100 лет назад, действие происходит 100 лет назад, значит, вот был НЭП.
1: Да, у меня вопрос, а почему Есенин? Вы человек, мне кажется, ориентированный уже на Запад, как бы, в этом плане, в плане ощущения литературы.
2: Да,
1: возможно. Есенин же очень...
2: Ну, я не знаю, я, может быть, я никогда не задумывался над этим вопросом, но я Есенина, с другой стороны, я читал его с детства и прекрасно, в общем-то, знаю его стихи. Я помню, что у меня там какой-нибудь черный человек поразил еще, когда мне там было лет 15. Значит, идея этого мюзикла пришла в голову мне. То есть сначала появился текст. Вот этот вот текст, который, правда, потом, когда стала появляться музыка, текст многократно переделывался.
1: Понятно.
2: Но это, в общем-то, ничего тут такого удивительного нет. Ну, не знаю. Не знаю. Мне всегда Есенин был, в общем-то, близок, я бы сказал.
1: А, несмотря на эту русскость, несмотря на это, так сказать...
2: Да, да, я знал его песни, песни на его стихи, и я их сам пел, я там на гитаре играл там с молодого возраста, вот, так что... Ну, не знаю, мне показалась интересная его судьба,
1: так,
2: скорее всего.
1: Мы слушаем, это, наверное, ария какая-то.
2: Это номер, это такой мюзикл. Номер, это НЭП, это там действие происходит в ресторане, они там сидят, бухают, как вы говорите, вот, и при этом там, значит, танцуют девочки, это очень хороший, красивый номер. А тут его исполняю я, потому что я как раз, ну, когда я думал на эту тему, я решил, что вот этот номер я могу взять себе. То есть это могу исполнить тоже я.
1: Ну, слушаем.

мне икрою мазать хлеб. Могу курить я сигареты делегатские, и в ресторан могу подругу пригласить. А то, что ходят тут военные и штатские, а то, что ходят тут военные и штатские, пускай

Люблю, когда мне наливают пиво пенное, подносят семгу и, конечно же, балык. Ах, официантки, это племя несравненное. Ах, официантки, это племя несравненное. Но как с такими не залиться воротник? Кругом торговцы разудалые и ушлые, шматьем буржуйским завалили всю Москву. Вполне по нраву мне такая революция. Вполне по нраву мне такая революция. Мне петь дозволено, и значит я жив.

0: Но эпоха НЭПа не спасла. В студии Михаил Загот, замечательный переводчик, ну и автор песни. А кто персонаж, от лица которого вы поете? Циник такой? Приспособленец вообще? Кто он?
1: Ну, это какой-то ресторанный шансонье, который... То есть там действие происходит в ресторане.
0: Да. Так, у нас стремительно вдруг растаяло время, и поэтому я хочу, чтобы вы хоть немножко рассказали о том, что у вас в работе.
1: Что у меня в работе? Ну, наверное, вот как раз та самая сейчас средняя литература, о которой мы говорим. Значит, это роман, который называется «Last Night Was a Killer». Вот, ага. Так хитро называется, значит, роман. И там и редакторы предлагают назвать его «Что я делала прошлой ночью» или что-то такое. Или по аналогии с каким-то...

0: танцы как раз реализуются. И потом у нее провал в памяти. Она только помнит, что какой-то к ней приставал молодой человек. А потом она утром просыпается и, короче говоря, открывает багажник своей машины и видит, что там лежит какой-то, значит, труп. Труп какого-то мужчины. И она, вот, значит, она не понимает, как это могло произойти, и ну, вроде она никого не убивала, а потом она потихонечку начинает вообще сомневаться в том, может быть, она действительно что-то такое, значит, совершила. Ну, вот, и там раскрыл, там масса. Это очень веселый и интересный роман. Кстати, вот там вот очень помогает мне искусственный интеллект, потому что там масса каких-то реалий, каких-то никому неизвестных подробностей. Вообще там действие происходит в штате Айдахо. То есть это провинция, это глубинка американская. Вот у них есть какие-то свои заморочки, свои какие-то местные популярные словечки, выражения. И это очень тяжело искать. И вот, значит, вот,
1: тут
0: вот это я беру, и я, да, спрашиваю об этом искусственный интеллект. Я, кстати, хочу параллельно вспомнить, как это было раньше. Вот я раньше взял себе за правило, ну, через какое-то время, когда я уже переводил, не садиться переводить, пока я не устраню все вопросы, вот эти вот, связанные с реалиями, чтобы я потом мог спокойно просто переводить. То есть я сначала прорабатывал всю эту книгу и выписывал все, и находил ответы на все то, что может при переводе вызвать проблемы.
1: Вы связываетесь с автором, если необходимо, или, как правило, такой необходимости нет?
0: Обычно такой необходимости нет, но вот тут у меня был. Я связался с автором, который... Вот я 3 книжки его перевел, я вам про него рассказывал раньше, такой Джереми Бейтс, который сейчас живет в Австралии, и он пишет, про него говорят, что он современный Стивен Кинг, и мне было интересно с ним пообщаться, и мы с ним сделали совместное интервью. То есть я допросил его о всех его, значит, делах и вот этих всех примочках и заморочках, а он меня... о моей переводческой жизни, о жизни, вот, значит, что-то такое вот художественный переводчик. Вот получился довольно забавный материал.
1: Я вспомнил фразу злоязыкова Гора Видала, который сказал однажды, что самое страшное купить в привокзальном киоске абсолютно новый роман Агаты Кристи в поезде, дождавшись, когда он начинает идти, сорвать целлофановую обложку, открыть его, убедиться в том, что ты его уже читал.
0: Потому что...
1: Ну, много одинаково, да.
0: Много одинаково,
1: да. Есть вероятность, например, того, что какое-то серьезное издательство, не детектив предложит, а, например, какую-то, такую литературу, полную сложностей, намеков, игр. Вы-то готовы со своей стороны, но вероятность такая низка?
0: Почему низка? Ну, надо, чтобы кто-то написал, или это нужно, чтобы это был перевод чего-то, что было написано 100 лет назад. Ну, что бывает. Вот я тут переводил уже Алекс Хьюм, по-моему, который писал что-то такое 100 лет назад.
1: Так.
0: Я сейчас сказал, а я не уверен, что не было этого перевода. Но я в любом случае, вот когда мне даже нужен был этот самый Герберт Уэллс, я не открыл предыдущие переводы ни в одном из 19 случаев. Я решил, что это мне будет только мешать.
1: Зачем?
0: Да. Да. Вот. Я не знаю, пишут ли сейчас люди какую-то шикарную классику, вот сейчас прямо, наверное, пишут. Наверное, пишут.
1: Разная есть литература, есть и высокого качества, могу сказать, как читать. Больше того, я недавно открыл для себя, Корнела Вулрича, про которого не знал, и который считается, по мнению критиков и знатоков, крутого детектива, в великой Вулрич. Этой четверке, Дэшел Хэммет, да. Чандлер, потом Эрл Стэнли Гарднер, и Вулрич. У него, он написал роман «Невеста была в черном», который Трюфо поставил, и по его романам ставил и Хичкок, и Фассбиндер.
0: Вулрич,
1: да. Я посмотрел, жуткая совершенно биография, страшная. Вот. И, с одной стороны, был невероятно успешным автором, потому что сценарии шли косяком, Голливуд брал. С другой стороны, он все-таки рассчитывал на большее, видимо. И вот перевели 2 романа из его так называемой черной серии. Это нуар. И очень хорошего, на мой взгляд, качества.
0: На русский язык?
1: Да. Да. Вот. Так что можно и сейчас отыскать авторов,
0: конечно,
1: меньше переводившихся, потому что там у нас Хэммета, Чейза и выше крыши. Но вот появляются интересные авторы, которые... Как вы относитесь к детективам, которые притворяются детективами? Я, например, прочел с большим интересом роман...

0: «Снег» Джона Бенвилла, английского детективщика. Угу. Но ведь его не интересует, там прекрасно выписана эта линия, но его интересует характер сыщика, как бы, и социальные проблемы, которые...
1: А притворяется в каком смысле?
0: Потому что это в нем не главное. Ну, как бы, то есть, с одной стороны, формально все, убит человек, да. Пришел сыщик, прислали из Лондона в глушь, вы понимаете, дальше понимаете, да. Снег, все завалило, как у Агаты Кристи, и он там разбирается с этим делом и находит преступника, все соблюдено.
1: Ну, это потому что психологический какой-то детектив.
0: Да, но, безусловно, психологический роман, социальный роман об Ирландии того времени, 50-х годов. И видно, что это, что детективная составляющая была для него важна, но не главной.
1: Ну, и хорошо.
0: Там, по-моему, да.
1: По-моему
0: когда
1: это хорошо.
0: Детектив выходит за пространство детектива, тем интереснее становится, потому что к детективу подключаются еще что. И хочу вас спросить, как же со временем...
1: Мы уже вышли из регламента,
0: нет, мы еще не вышли, мы награем. Что вам, как уже мастеру перевода детективов, в том числе, что вам больше импонирует? Новизна в какой-то жуткой сюжетике, как скандинавские нынче романы, или в характере сыщика?
1: Вообще-то говоря, я бы сказал, что первое. Я бы сказал, что меня всегда поражает, когда человек в состоянии изобрести вот что-то вот в сюжете в своем, вообще взять какую-то тему, которую до него никто не трогал. Вот меня всегда это приводит вот в восхищение и в изумление. Ну, вот этот вот Джереми Бейтс, о котором мы с вами говорили. Да. Ну, как можно было вот это вообще придумать? Вот эта танцевальная лихорадка у него есть, как она называется, Dancing Plague, да? Dancing Plague. Значит, весь город почему-то танцует. Вот почему, что это за причина, почему-то весь город вот охвачен какой-то манией, лихорадкой. И вот, значит, вот там вот главный герой, 12-летний мальчик, который все это наблюдает, и вот, значит, вот что это происходит, как это... Это очень интересно, просто очень интересно. Второй роман у него, значит, про... значит, ученый пытается доказать, что человек может не спать. Что он спит только потому, что ночью темно. И ему нечего делать. Так бы он не спал. Если бы он мог ходить на охоту ночью, он бы ходил бы на охоту. Значит, вот... И он ставит этот эксперимент. Он берет добровольцев и заставляет их не спать там подряд 15 или 20 суток. И вот... Значит, что происходит с этими людьми, а также что происходит с теми, кто ведет этот эксперимент, кто за этим наблюдает и так далее. Ну, там, в общем, такая, конечно, кровавая история.
0: Я понимаю, что там не без... Да,
1: да не просто так.
0: Он действительно мастер хоррора, как, если о нем говорят, как о Кинге? Или...
1: Ну, пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Но он выписывает персонажей, там это все есть, там очень много психологии. А, вот у него... Вот роман, например, вот этот про танцы, там у него в романе присутствует писатель, который это пишет. То есть вроде бы это он сам.
0: Роман в романе?
1: Роман в романе, про себя. Вот он пишет, вот он сидит и пишет. Причем, там очень интересно, он запасается виски, и он, значит, начинает день... С того, что он там, вот он там, у него 6 стопочек у него, что ли. И я когда беседовал с этим, значит, Джереми,
0: да.
1: Я ему задал этот вопрос. Я говорю, что это значит вообще? Я говорю, ну хорошо, у меня есть знакомый шансонье, который говорит, что без 3 кружек пива он ничего не может написать.
0: Так.
1: Вот. Я говорю, у вас это что? Он говорит, не-не-не-не, это ко мне не имеет никакого отношения. Я не могу. Я знаю, что если я выпью и сяду писать, у меня все рассыпется, я ничего просто не напишу, я буду не в форме. Но, тем не менее, вот он выбрал такого персонажа, очень любопытно.
0: Ну, у некоторых получалось пить и писать,
1: если верить. Ну, конечно.
0: Ну, здесь, увы, время наше.
1: Время наше, нынешней, да, мы очень хорошо поговорили, мне кажется.
0: Вам замечательно. Вот, время подошло к завершению. Огромное спасибо нашему и вашему бесценной гостю, замечательному переводчику Михаилу Заготову.
1: Спасибо всем, кто нас слушал.
0: Да, будем надеяться на лучшее и на то, что все-таки
1: мы его победим.
0: Хорошие писатели и хорошие переводчики останутся и будут нам
1: путеводной нитью. Востребованы, да. и радовать читателей.
0: Безусловно. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И еще одна песня от Михаила, ну, просто для хорошего настроения. Потом, после этого, у нас очередной выпуск новостей и полная иллюминация.
1: неких странных обстоятельствах Господь, возделав райский сад, послал евреям обязательства: извольте праздновать шаббат. Мол, если славно поработали, давайте славно отдохнем и насладимся мы субботою, как выходным особым днем. Я не одну послал вам заповедь: не убивай, не возжелай. А вот еще кусочек лакомый: шаббат, евреи, соблюдай. Чтоб никаких работ хозяйственных и музыкальных номеров

проблемы, потому что ты еврей. Идут дела мирские по боку, еврей наш в Тору погружен. И до исхода дня субботнего звонить не должен телефон. Не занимайся земледелием и в море рыбу не уйди. И не дели на части целые, и в интернет не заходи. От шаббата до шаббата мы всегда спешим куда-то. У фортуны на краю и срезаем повороты, чтобы деньги заработать, проклиная жизнь свою. Но приходит к нам суббота, и забыты все заботы. На диван ложись скорей, посылай к чертям проблемы.

есть одно занятие славное, и Бог его не запретил. А ведь оно, по сути, главное и отнимает много сил. Дела интимные, чудесные, шаббат позволено вершить, чтоб удовольствия телесные нам помогали сладко жить.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В Яффе на Иерусалимском бульваре был открыт огонь по молодому мужчине 32 лет. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Вольфсон в Холоне. В полиции полагают, что преступление было совершено на уголовной почве. Член американского конгресса от Демократической партии Ро Кана утверждает, что его автомобиль был задержан вооруженными еврейскими поселенцами в тот момент, когда он посещал на этой неделе Хеврон. В интервью агентству Рейтер он указал, что он стал первым американским политиком, который был задержан еврейскими поселенцами и военнослужащими Цагаля. «Те поселенцы, которые разрушили палестинскую деревню, остановили меня и вызвали солдат Цагаля, которые встали на их сторону», — отметил он. В армейском командовании указали, что военнослужащие прибыли в тот район, где, согласно поступившим сведениям, поселенцы перекрывали путь автомашинам. Солдаты разогнали толпу поселенцев, и машины смогли продолжить свой путь. Корреспондент Кана Яхискель Корнберг передает, что Кана является одним из наиболее жестких критиков Израиля в Демократической партии Соединенных Штатов. Его визит в Иудею и Самарию был осуществлен по приглашению одной из палестинских организаций. Иранское информационно-новостное агентство «Фарс» указывает, что определенные круги в Исламской Республике настаивали на том, чтобы реакции Ирана на американские удары по мостам и железным дорогам, по которым осуществлялась связь с Россией и Китаем, должны были стать иранские атаки на порт в Объединенных Арабских Эмиратах, а также на израильский порт в Хайфе. Агентство «Фарс» отмечает, что именно через порт в Эмиратах и порт в Хайфе предыдущие американские администрации планировали задействовать некий транспортный коридор, который бы связал Индию с Европой. Позже данная идея стала одной из основ, на которых зиждется соглашение Авраама. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Как мы уже передавали ранее, иранское новостное агентство «Фарс», считающееся близким к командованию Корпуса Стражей Исламской Революции, сообщает, ссылаясь при этом на высказывания осведомленных источников, что в ближайшее время не предусмотрено возобновление переговоров между Ираном и Соединенными Штатами до тех пор, пока Вашингтон не изменит свою позицию. Агентство «Фарс» при этом опровергает сведения о том, что якобы ранее Исламская Республика обратилась с призывом к Соединенным Штатам возобновить переговоры. По словам сотрудников данного агентства, Иран не передавал никаких подобных посланий и не намерен вступать в переговоры, пока Соединенные Штаты не изменят свою нынешнюю политику. Палестинские источники сообщают о том, что в ходе столкновений с военнослужащими Цагаля в деревне Аль-Мурейр, расположенной в районе Рамаллы, 9 палестинцев получили ранения. Это произошло после того, как группа израильтян и военнослужащих Цагаля попытались войти во двор дома местного жителя Мухаммада Абу Улия. Члены его семьи и их соседи попытались предотвратить то, что они назвали попыткой вторгнуться в частный дом. В ходе вспыхнувших столкновений военнослужащие не только были вынуждены применять средства для разгона толпы, но и открывать огонь. Палестинские источники утверждают, что в действительности никто не препятствовал Цагалю предпринимать какие-либо действия. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. К другим темам. В лесных пожарах, бушующих в Испанской Андалусии, уже несколько дней подряд погибли 12 человек. 23 человека считаются пропавшими без вести. Поступают сообщения о том, что среди получивших травмы и ожоги несколько граждан находятся в тяжелом состоянии. Около 1500 жителей были вынуждены покинуть свои дома. В борьбе с огнем участвуют 500 сотрудников пожарных расчетов. Корреспондент Кан Дов Гиль-Ар передает, что власти Испании объявили трехдневный траур по погибшим. И в заключение о погоде. Завтра повышение температуры главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник усиление жары, во вторник и в среду без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Может быть, кто-то из вас помнит замечательное стихотворение Николая Тарасова. «Зонтики, зонтики, ветер, зимнее солнце в окне, мальчиком в красном жилете входит к Сезанну Мане. Только когда это было, красок смешения и где, время качнулось и сплыло, чуть отразившись в воде. Вы ошибаетесь, сударь, было и где, и когда, но неизвестно откуда и неизвестно куда». Вот я вспомнил это стихотворение, потому что в студии у нас сейчас звукооператор Зафер Селим, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, художник Анна Бессонова. Анна, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Ну и традиционно, наша традиционная рубрика, да, немного о себе.
1: Немного о себе. Я родилась в Сибири. В городе Новокузнецке.
0: Врубай Машу Распутину прям. Я родилась в Сибири.
1: Еще врубим, да, кого-нибудь из Новокузнецка. И начала рисовать с самого детства буквально. Моя первая картина была не абстракция, это было очень что-то конкретное.
0: Фигуративное.
1: Фигуративное, да, фигуратив. И я подходила к бабушке, к маме, к папе и спрашивала, что это. И они не могли никак определить, что же я нарисовала. И поскольку моя семья все очень творческие и любят искусство, у них было в предположениях разные всякие вещи, которые нарисовала космос, что-то божественное, в общем, не... А когда меня все-таки спросили: «Анечка, ну скажи, что же ты нарисовала?» Я им сказала: «Чулок и носок».
0: Неожиданно, так.
1: Да. Вот.
0: Так, и с этим багажом, в принципе, вы пошли и в художественную школу, и потом были в художественном училище, правильно?
1: Да, да.
0: А потом в Строгановку.
1: Да, я сначала думала поступать после художественной школы на архитектора, но, как оказалось, это не совсем мое направление, и не удалось у меня поступить в Новосибирский архитектурный институт, к счастью. И я пошла учиться в училище Новокузнецкое художественное. Его не закончила и поехала пробовать поступать в Строгановку. И там удача улыбнулась мне. Я поступила на отделение графики, книжной иллюстрации и станковой графики. И там уже закончила учиться, проучившись 6 лет. Да.
0: Ну, 6 лет солидно. Причем вы еще, по-моему, потом хотели, там, думали об искусствоведении, аспирантура,
1: да.
0: Там, да?
1: Мне так понравилось учиться, что я никак не могла остановиться, да. Я, поскольку у нас была аспирантура в институте только искусствоведческая, я подумала, что это была бы хорошая идея поступить мне на искусствоведа и иметь возможность доступа к музейным архивам как искусствоведу. И я поступила, но оказалось, опять-таки, что я немножко ошиблась в том, чем хочу заниматься, и как бы доступ к музейным архивам лежал через проверки диктантов студентов и прочее. И я решила тогда закончить с научной деятельностью и удариться уже окончательно в художественное, изобразительное искусство.
0: Вот, ну, вот... Вы хорошо ударились, там у вас много чего было, как бы, понимаешь,
1: да.
0: Вы сотрудничали с галереями, вы учили, да, преподавали,
1: да.
0: Вы иллюстрировали книги, множество работ и по заказу рисовали, и как угодно. То есть это, в общем, большой багаж.
1: Да, большой багаж. Долго учиться, на художника учиться, как буквально на врача, наверное, даже если не дольше. Ну, сопоставимо на самом деле. И я училась в училище на живописца, и потом в институте училась на графика. То есть у меня такое универсальные две техники во мне совмещаются. И, конечно же, сотрудничала с различными галереями, ну, как бы в России, в Москве, Строгановка в Москве.
0: Угу, угу.
1: И потом уже здесь...
0: Значит, да. Вы приехали в 16-м, да?
1: Если я не ошибаюсь, да.
0: И причем вы приехали по программе МАСА.
1: Да, я приехала по программе МАСА и была здесь 8 месяцев на программе МАСА. На, как бы, я думала, что я буду на стажировках, но, честно сказать, не получилось со стажировками, потому что было непонятно, как стажироваться художнику. Вот. За это время, пока в поисках стажировок, я познакомилась здесь с замечательной такой художницей Зоей Черкасской. Мы вот дружим до сих пор, но как бы она меня сориентировала в плане того, что происходит здесь у художников, какой здесь мир художников, как работают галереи, музеи, но на стажировку к себе не взяла, потому что как бы это ей было не нужно, и мне тоже. Вот. Я пошла на МАСУ учить английский язык, на всякий случай подучивать.
0: Угу. Вот. Ну, слушайте, значит, да. У вас все равно, сейчас мы вернемся к тому, что у вас есть как-то на сегодняшний день. Пока мы сделаем первую музыкальную паузу. Музыкальную паузу мы сделаем из, естественно, плейлиста моей сегодняшней гости, говорю я на нашим слушателям. И давайте вот сейчас вот я просто подумал, когда отслушивал всю эту музыку вашу, а значит, что Патти Смит, наверное, нужно послушать полностью вот эту композицию.
1: Было бы здорово, да. Я просто рассказывала сейчас про Новокузнецк, про то, где все начиналось, и вот я выбрала одну композицию, первую.
0: Да.
1: Это ребята из Новокузнецка.
0: Можно мы поставим не первыми?
1: Можно просто. Не первыми, давайте начнем.
0: Да, мы, конечно, нет, все паузы войдут, и вы расскажете тогда.
1: Было сложно определиться с музыкой, да.
0: Давайте просто, пока у нас есть немножко времени, послушаем Патти Смит, потому что это потрясающе.
1: Да, давайте.

0: В студии художник Анна Бессонова. Мы продолжаем. И, как всегда происходит во время музыкальных пауз, самое главное интересное, чего вы не слышите, бесценное. Ну, во-первых, мне сообщила Анна, что Патти Смит была художницей. Да? Я читал книги, музыку слушал, а про художника не знал. Темный человек. Спасибо, Ан. Во-вторых, Анна сказала, что вот каждый из композиций, а они все очень хорошо отобраны, поверьте, вы еще услышите их, каким-то образом иллюстрирует вот Анну, черты характера. Какие вот, что иллюстрирует, например, Патти Смит? Где ваша увязка с ней?
1: Ну, я какие-то параллели вижу с ней в ее биографии. Ага. Возможно, то, как она воспринимала мир. Она себя как бы видела как художницу и видела и занималась музыкой в том числе. Я не занимаюсь музыкой, но мне просто нравится, как она восхищалась другими людьми, своими друзьями, своими близкими людьми, как она выстраивала свою жизнь. И это мне, ну, как бы... Мне сейчас сложно пересказать всю ее биографию, это надо читать. Да?
0: Но вы находите там совпадения.
1: Да, но я вижу какие-то вот пересечения. Может быть, так бывает, что кого мы слушаем, мы видим общие какие-то черты, которые в нас отражаются. И вот с ней я вижу очень много взглядов на ее на жизнь, пересечения в биографии в ее и так далее. В общем, как она смотрела, как она была вот в центре... тогда музыкальной жизни, культурной, и что происходило, и с какими людьми она встречалась, как она смотрела на искусство, как она это видит. В общем, мне это очень близко.
0: А, так, ну, теперь мы возвращаемся к вам уже, потому что у нас программа не про Патти Смит.
1: Ну бы, да.
0: А про вас. Что у вас на сегодняшний день? То есть, я понимаю, что у вас, ну, во-первых, какие-то картины продаются время от времени, то есть это как у любого художника.
1: Да, да. Барух Ашем, как говорится, да.
0: Да. У вас есть преподавание. У вас студия на дому.
1: Да, я преподаю у себя дома, ко мне приходят ученики. И, в общем, разных возрастов. Это как мое второе призвание, это преподавание. Мне очень нравится.
0: Вы любите преподавать?
1: Да, я, в отличие от очень многих художников, люблю преподавать. Мне нравится. Мне нравится тоже разглядеть. Я очень люблю писать портреты, рисовать портреты. Из-за этого я очень люблю людей. И, соответственно, преподавание — это тоже возможность найти подход к человеку, раскрыть его талант, увидеть в нем какие-то его возможности, творческий потенциал и так далее. Я считаю, что искусство, изобразительное искусство, в нем может каждый раскрыться абсолютно. Просто стоит найти его способ разговаривать, его язык.
0: Просто очень многие художники там или например, артисты, они преподают, как бы, ну, потому что жить надо. Как бы, но они не вкладывают в это. Вот, то есть я понимаю, что преподавание — это такая тоже жилка. Вот, которая есть вместе с, собственно, творчеством.
1: Я, конечно, стараюсь преподавать поменьше, по возможности, потому что это берет те же творческие силы.
0: Потому что с душой.
1: Да, потому что как бы невозможно на двух стульях усидеть одновременно. Ты либо рисуешь, либо преподаешь. И поэтому там, где я берусь, я уже это довожу до конца, но это не занимает... Ну, все мое время.
0: Ну, все не надо, да. Вы рисовать должны.
1: Ну, да, вот именно поэтому. Хотя я люблю преподавать, и я даже одно время думала, что я хочу, может быть, уйти в это с головой, но потом остановилась, поняла, расставила приоритеты, выбрала для себя, как бы, что мне больше нравится. Хотя, я говорю, я оттуда черпаю очень много вдохновения, поскольку у меня ученики очень талантливые, замечательные, как взрослые, так и дети, и иногда они доходят до таких глубин и приносят мне такие знания, которые меня просто потом в моем творчестве толкают дальше.
0: А взрослым вот это зачем? Они же уже знают, что они не построят карьеру художника, они не будут ничего. Что это, что скрывается за их желанием научиться?
1: Ну, вообще, ко мне ходят многие взрослые, которые уже построили карьеру художника раз.
0: А.
1: Просто как бы художники любят учиться и часто повышают свою квалификацию. Да, мы постоянно друг у друга учимся, это раз. Во-вторых, есть такие взрослые, которые хотят таки в этом развиваться, и это такое хобби, довольно глубокое хобби, которое может потом перерасти в карьеру. Ничто как бы не останавливает людей менять профессию посреди жизни. Почему нет? Ну, есть также люди, которые занимаются рисованием для души, для себя, потому что им это нравится, потому что это дает возможность им, как говорится, наслаждаться красотой, искусством, искать себя, узнавать себя. Есть, знаете, такая штука, как терапия творческого самовыражения. У меня мама психолог, она по этому делу диссертацию защитила, и, в общем, себя узнавать очень хорошо через искусство. Это всегда полезно.
0: Окей, абсолютно соглашусь. Теперь, значит, вы участвуете в выставках, и персональные у вас есть, и
1: угловые, да? Да, в Израиле у меня было несколько персональных выставок за это время, и вот последняя была выставка персональная у куратора Марины Федоровской. Угу. Это была выставка, где она была вот как раз перед войной, и уже было ее закрытие, на которое я сама не смогла попасть на закрытие собственной выставки, потому что было до туда не добраться, до этой галереи. И это было интересно, потому что я рисовала улиток, угу. Улиток как такую хрупкость, в то же время человека, видел. Который, да, несет на себе дом. Вот, и это мне символ. Кажется, да, это похоже очень на такое мое передвижение и вообще вот на постоянную вот эту алию. И когда я... почему я начала вообще этих улиток рисовать? У меня есть дочка, и когда мы зимой ходили с ней в детский садик, мы, в общем, шли, и она разглядывала всех этих улиток и убирала их с дороги, чтобы на них никто... не наступил, mm-hmm. их не раздавил. Это было так трогательно. Это был целый вот мир улиточек. И я их нарисовала в таком немножко, может быть, человекоподобными. Такие немножко космические существа.
0: Я немножко да. их видел, потому что Елена Шипицына, которая, да, в общем, да, послужила мне мостом для нашей встречи, как бы, да, она мне присылала ваши работы. Мы сейчас будем говорить подробнее о нынешнем этапе вашего творчества, потому что, собственно говоря, это самое главное в жизни, что сейчас есть у вас.
1: Ну, да, еще у меня семьи, была пожалуй. Довольно крупная вот выставка, которая... ну где я делала портреты, это было очень много портретов, наверное, штук 40 соврала портретов. У меня как бы первое время я таким образом, ну, первые несколько лет я таким образом общалась с людьми, рисовала их, писала их портреты. За счет этого и жила, на заказ в том числе делала портреты, и это вот была большая выставка. Сейчас у меня закончен этот период, сейчас пока что я не пишу портреты, я рисую все из головы, но вот это была тоже натурная выставка, мне было важно нарисовать... все мое окружение.
0: То есть получилось, в общем, немножко так, что, во-первых, еще подъехала ваша публика.
1: Абсолютно, да.
0: И вы ощутили себя немножко там, вот как бы, да? Ну, в какой-то степени это то, что было там.
1: Получилось, в моем случае, как бы мне везло, я считаю, потому что очень много людей из моей там еврейской школы как бы приехали в Израиль уже давно, и это мои близкие люди, друзья, в том числе и занимающиеся искусством, художники. И то есть у меня уже здесь была среда. И, конечно, меня расстраивало, что много людей осталось там, в России, кто не приезжает, но они все подъехали.
0: Нормально.
1: Да.
0: Окей, значит, сейчас будем говорить про ваше творчество на данном этапе, но перед этим послушаем еще одну выбранную вами композицию «Love Song», «The Cure». Поехали.
1: Да.

0: в студии художник Анна Бессонова. И это, в общем, замечательная композиция группы The Cure. Она выбрана Анной не только не случайно, но в очень таком тесном ощущении своих собственных вот Аниных поисков в данный момент.
1: Да.
0: Смело говорите то, что вы сказали. Да, что...
1: Да, я сейчас расскажу, я соберу мысли. Я вообще люблю Кьюр очень давно. Это у меня связано еще с какими-то моими чуть ли не детскими тоже переживаниями, воспоминаниями. И до сих пор люблю. И мне кажется, что вот музыка этой группы, она является отражением того, каким я вижу искусство в идеале. Это многослойное искусство, которое с первого взгляда выглядит довольно простым, довольно наивным, даже мило, может быть, в какой-то мере, но с нотками такой грусти. Но когда мы погружаемся в эту простоту, вроде бы казалось, да, там существует еще слой, и какая-то глубина слоев, да, такая капуста из искусства, где мы докапываемся до чего-то по-настоящему важного, и это чувствуем, вот как, например, первобытное искусство. Вроде кажется, оно довольно простым, да,
0: наивным
1: в то же время, а под этим очень много всего, да, там существовали какие-то ритуалы, это как наивный символизм, который тебя погружает и дает тебе такой старт рассмотреть дальше и дальше, и каждый видит в глубину своей собственной личности это искусство. И вот художник, как мне кажется, как и музыка хорошая, должны дать вот этот старт, погрузиться человеку в себя, зрителю в себя, и найти вот эту глубину. И мне кажется, что это здорово, когда мы находим такой символ в звучании или в цвете. В общем, это примерно то, что я хочу в своем искусстве делать.
0: Если я правильно вас понимал, и понимаю, когда мы с вами общались до эфира, вы говорили, что вы очень, так сказать, хороший, крутой профессионал, вы много рисовали, и у вас рука, что называется, набита.
1: Да, я очень долго училась на это.
0: И в какой-то момент вы почувствовали, что как-то вот шаг влево, шаг вправо из этого как бы невозможен. И вы попытались вернуться к своим обогащенным, конечно, но, может быть, детским ощущениям, впечатлениям.
1: Мне кажется, что это каждый художник так или иначе возвращается к своему опыту предыдущему. Да, я действительно умею рисовать, потому что я поэтому училась с детства, но как мне в институте, например, говорили, что потом ты будешь свое рисовать, потом сейчас есть задание. Я, делала, это студия называется, да, ты тренируешься. И, в общем, я как педагог в том числе считаю, что студии может научиться каждый в той или иной мере, конечно. И, в общем, я как педагог могу научить людей рисовать, даже которые считают, что у них нет таланта. Но самое важное — это именно язык, это свое какое-то восприятие и искренность в искусстве, как я считаю, и вот это самое сложное, потому что у нас фоном очень много всего происходит, да, есть какие-то нарративы, которые нам постоянно навязывают художникам, людям искусства, да, о чем мы должны говорить, как мы должны рисовать, что мы должны уметь и так далее, есть там как бы академики говорят, рисуй реалистично, умей, художники, которые занимаются концептуальным искусством, да, которые сейчас, да, очень в тренде советуют рисовать как бы концептуально и так далее. Это очень много голосов, как бы, которые, ну и помимо всего, свой собственный голос, который тебе постоянно говорит там, ты гений, ты ничтожество и так далее. Ну, в общем, вот эти
0: все... А без этого невозможно.
1: Все возможные горки, да. И поэтому мне кажется, что это очень важно, вот именно находить в себе вот это ядро, как бы наивности своих истоков, своей детскости, через свой опыт это уже как-то жизненно переосмысливать, выходить это на новый уровень и... это то, что, ну, то, что я сейчас пытаюсь сделать, по крайней мере. Да.
0: Улитки — это один из образцов того, что вот вы пытаетесь очень изящно, очень классно, но как бы привить себе и слушателям, и, господи, слушателям, и зрителям какое-то вот такое детское воображение. Попробуйте окунуть их в какой-то мир наива, но очень глубокий мир.
1: Скажу так, что у меня вообще был момент, что я как бы не знала, что рисовать довольно долгое время. Я как бы продолжала рисовать, делать наброски, как бы тренироваться и прочее. Но не могла вот нащупать от этого момента вдохновения. И для меня важно, вот когда ты делаешь, чтобы это было желание это делать, чтобы тебе хотелось это делать. И улитки родились из нового материала. Иногда бывает, вот идешь в магазин художественный, покупаешь какой-то классный материал, какой-то карандашик, и опять вот это детское ощущение радости возникает, и ты что-то делаешь. Вот так получилось у меня с улитками. Я нашла просто потрясающий картон, который я купила случайно вообще для других целей, и оказалось, что на него замечательно ложится краска акварельная, замечательно ложится тушь. И вот с этой игрой, как бы рисуя какие-то спиральки, когда оно растекается, я нашла вот этот образ улитки.
0: Вообще, все это так замечательно. С одной стороны, необычайно хрупко, а с другой стороны, очень глубоко. Я хочу, чтобы вы хранили вот эту хрупкую оболочку. Да, это все очень интересно, и это какой-то мир. Вот действительно, звучит, может быть, банально, но это правда, это такая ступенька, это мы взглянули так через окошечко какое-то на душу художника, на мир художника. Это невероятно интересно. Давайте так сейчас. Вот тут уже, значит, ваш пойдет Новокузнецк.
1: Да.
0: И мы потом еще к книжной иллюстрации пойдем.
1: Да, давайте. Это замечательная музыка, как бы, которую делали ребята, ну, которые родились со мной в одном городе и как бы примерно со мной одного возраста.
0: И это
1: так
0: замечательно.
1: Так или иначе, да, пересекались. В общем, пересекались? Это очень приятно. Да, ну,
0: замечательная, ну, знаменитая группа «Шорт Парис». Жаль только, конечно, Камягин. Это, я не знаю, восстановимые, наверное, все потери невосстановимы. Но у нас есть музыка группы «Шорт Парис». Давайте слушать.
1: Да, давайте.

0: «Черт, Парис» и «Яблонный сад», а в студии Анна Бессонова, художник, мы продолжаем. Чем, Ань, вам, дорогая, интересна книжная иллюстрация?
1: Книжная иллюстрация, во-первых, мне очень нравится оттолкнуться от хорошего текста и это проиллюстрировать. Это замечательно, такое соавторство с другим талантливым человеком. И опять-таки, наверное, мне везло по жизни, как бы, когда я делала какие-то книжные иллюстрации, это всегда была свобода творчества и именно настоящее соавторство. И у меня было довольно много свободы. И мне кажется, что поскольку как бы у меня вот есть определенная база как бы графическая, то в своих иллюстрациях я, мне кажется, могу совмещать именно вот такую графику, может быть, наследие советских иллюстраторов, и могу иллюстрировать разные темы, ну, не только детские, например, книги, но и что-то более серьезное.
0: А сколько у вас проиллюстрированных книг?
1: Ну, вот именно полностью мной проиллюстрировано 4 книги, не так много на самом деле. Я стараюсь как больше как художник, ну, именно станковой живописи графики проявляться, но в том числе и как бы берусь за иллюстрации и, ну, с другими авторами в соавторстве.
0: Угу.
1: Ну, еще где-то столько же, наверное.
0: У вас, мне кажется, очень интересная работа с еврейским издательством «Книжники».
1: Да, в этом году мне посчастливилось с ними посотрудничать. Это была большая удача. Вот. И я...
0: А что это было за книга?
1: Да, я иллюстрировала книжку про бельских. Отряд бельских — это вообще литература... так, как бы сказать, которая еврейская литература, мне кажется, очень важна и актуальна на данный момент. Бельские, они смогли вывести при очень сложной ситуации, спасти людей и выжить, и остаться в том числе людьми, и сопротивляться, казалось бы, силе, которой было невозможно сопротивляться, да, и они спасли, вот, и вывели из гетто примерно 1000 человек, которые выживали в белорусских лесах, и я эту книжку, интересно, что иллюстрировала в момент нашей войны, вот, когда у нас вот была война последняя в апреле. И это месяц я сидела, собственно, в бомбоубежище и делала иллюстрации. И думала о том, что мы еще не так плохо живем, во-первых, да. И как бы нет варианта отчаиваться. И всегда надо действовать в любых ситуациях и обладать таким... Пока ты можешь обладать таким позитивом и возможностью что-то делать, очень важно что-то делать.
0: Эта книжка предназначена до некоторой степени или полностью, не знаю, подросткам, какому-то подрастающему поколению.
1: Да, эта книжка, она... Ну, как бы ее могут читать абсолютно любые, наверное, возраста, но как бы... Так это подразумевалось, как подростковая литература, что, опять-таки, мне кажется, очень важно. И, в общем-то, я взялась за эту книжку, потому что мне кажется, что она просто максимально соответствует моим каким-то взглядам, ценностям. И, ну, на мой взгляд, важно закладывать именно в подростков. Нарративы, как, да, такие...
0: И давайте скажем, нравственные ориентиры, как это...
1: Ориентиры,
0: это
1: да,
0: правда,
1: ориентиры.
0: Потому что если они видят настоящие поступки, если они видят, читают об этом, да, то есть вероятность того, что и в реальности они смогут противостоять злу, как-то, в общем, что они знают, что делать.
1: Да, может быть, это кажется для наших времен немножко наивно, и это, может быть, такие романтичные взгляды, но мне кажется, это по-настоящему важно, вот этот вот, опять-таки, наивный, правильный взгляд, потому что он должен существовать, и должно всегда разделяться какие-то вещи, да, не 1000 оттенков серого, да, черное и белое. И, собственно, эти

0: токсичная. И да. Этому нужно что-то противопоставить. Вот я думаю, что ваши улитки, ваши иллюстрации, ваши вот эти как бы робкие попытки привить к мощному мастерству какую-то прекрасную детскость не от неумелости, а именно подкрепленную великолепным умением, детскость в ощущении мира, это редко, и это классно.
1: Да, я пытаюсь. Спасибо большое.
0: Мне хочется, чтобы так сохранить вас с вашим талантом. Вот просто я так понимаю, что вы не добьетесь. Добро должно быть с кулаками. Уж спорное утверждение, когда-то оно прозвучало, да, и
1: как,
0: сегодня спорно.
1: Я, да, в детстве я была пацифистом, как и сейчас. И я носила на шее такое украшение. Мне сковали друзья. Да, Новокузнецк — это город металлургии, такой пацифик на шею, огромный, тяжелый. Я его носила и говорила, что я пацифист, но если надо, могу и отпацифиздить.
0: Очень правильно. Вот слова вы нашли правильные, да. Хорошо, сейчас я вам задам такой вопрос. Просто мне интересно, поскольку мы много говорили о рисовании и рисовальщиках, особенно вот и на нашей встрече до эфира, есть совершенно гениальный фильм Питера Гринуэя, у него все фильмы такие, «Контракт рисовальщика». И там совершенно потрясающим, на мой взгляд, задан вопрос, ответа на который я не знаю. Художник рисует то, что видит, или то, что знает? Вот он, допустим, он видит дом. Он не видит этих комнат, которые там сейчас, да, он их рисует, потому что он знает. Вот что в основе художнического видения? Я честно не знаю, я над этим вопросом тогда задумался после этого фильма, ответа не нашел до сих пор. Вы художник, вы рисуете то, что видите, или то, что знаете?
1: Мой главный инструмент — это мои глаза, да, и на самом деле, вот когда я учу, и ко мне приходят ученики, я учу видеть, потому что начинают люди, которые не умеют рисовать, они пытаются рисовать то, что знают. Некий такой образ, который знают, да, и... А художнику очень важно видеть все-таки и уметь это понять. И я говорю, вот когда у меня дочка родилась, она, ну, как бы начала видеть, еще не знала понятия этого мира. Угу. И она смотрела, и я помню, вот этот ее взгляд, я ее глазами смотрела на мир. Она впервые увидела дерево, на котором сидит много птиц, и ее настолько это поразило, она не понимала, что это за объект, она не знала, что такое дерево, потому что она была маленькая, она не знала, что такое птицы, но она видела это и как бы и узнавала в этот момент заново, да, своими глазами, своими ушами, и вот этот вот взгляд, как бы, это, ну, мне кажется, что художник должен рисовать и познавать своим взглядом мир и узнавать его. То есть вот как бы у меня такой ответ.
0: Замечательный ответ. Я думаю, что в принципе художник обязан это делать. Просто с учетом того, что каждый художник абсолютно уникален, и его видение будет особенным, только ему присущим и уникальным.
1: Абсолютно.
0: Так, у вас... кажется, да? У вас намечается выставка в Париже?
1: Я очень надеюсь, что намечается. Вообще ближайшие две выставки предстоит. Одна выставка групповая здесь, в Израиле. Она будет посвящена иммиграции. В общем смысле, не только там из России, вообще иммигрантам. И в ней я буду осмысливать, и как-то нам куратор предложил поработать над темой пола, вот этого, знаете, которым у каждого в доме был или есть, в зависимости от того, кто где живет, в такую точечку, в общем, вот это вот пол. Угу, угу. И как-то это обдумать и обыграть, и подумать насчет своей эмиграции. И, в общем, сейчас я занимаюсь, делаю конкретно эту работу. Мне очень интересно подумать про какое-то большое явление через вещь, ну, как бы, как через предмет, такой как пол, который каждому знаком, да, это как бабушкин ковер, я не знаю, на стене, на который мы все смотрели и что-то видели, так вот мне

0: кажется, в Израиле это вот этот вот пол в точку, да, который нас к чему-то доприводит. И я надеюсь, что состоится выставка в Париже, да, я вот сейчас в ближайшее время лечу в Париж и везу туда свои работы. И эта выставка будет происходить на конференции Википедии, посвященная она будет искусственному интеллекту, и как бы участники этой конференции, люди, которые работают с искусственным интеллектом, которые пишут статьи в Википедии, им будет предложено на этой выставке стать соавторами.
1: Очень классно.
0: И попытаться сделать какую-то дополнительную реальность с помощью искусственного интеллекта, возможно, или с помощью текста, который потом будет обдуман искусственным интеллектом. И будет в моих работах будет создана какая-то реальность дополнительная того, что в ней видят вот люди. И это можно будет посмотреть и подумать, как вот... человек
1: потрясающе
0: взаимодействует,
1: слушайте, вот, потрясающе такая... интересно. Да. Что первое, что второе. Потому что я помню, что когда я приехал, первое, что сделал, вот ток-шоу там «Эмиграция». И я сделал с Нино Бесадзе замечательный. Мы вели это ток-шоу просто о разных гранях. Вот. То есть человек должен осмыслить ситуацию, в которой он оказался, мне это очень важно, кажется. И что касается вот этой идеи с AI, просто поразительно классно. Я желаю вам там бомбического успеха.
0: Но,
1: а как вы сами относитесь? Это помощник ваш, будущий или настоящий, или это попытка вас заменить?
0: Ну, пока что AI не умеет так рисовать, как я. Ну, и я не вижу этого. Ну, в ближайшем будущем, хотя кто знает. Но мне помогает он решать и освобождать время именно для творчества. Куча вещей каких-то бюрократических я делала с помощью искусственного интеллекта, и он мне освобождает время для творчества, и я очень рада, что ну, как бы он берет эту функцию на себя.
1: Мне всегда хочется сказать, как из сказки, по-моему, Андерсона «Тень». «Тень, знай свое место». AI, знай свое место. Помогай, но не более. Окей. И у меня остался один вопрос. Вопрос прочерк. Я знаю, что все гости сначала дружно начинают меня проклинать, почему не предупреждают. Я именно потому и не предупреждаю. Это прикольно. Значит, как бы это ответ на незаданный мной вопрос. Что я имею в виду? Вы сейчас за одну минуту вы придумаете себе аудиторию. Это может быть аудитория, состоящая из наших слушателей, из вашей семьи, из коллег ваших по творчеству. И для вот этой выдуманной, воображаемой аудитории скажите то, что думаете и чувствуете сейчас. Минута у вас есть, чтобы вы поделились с ними какими-то заветными или, не знаю, давно выношенными, любыми мыслями, которые у вас сейчас в голове и в душе.
0: Так, экспромтом.
1: Конечно.
0: Я бы пожелала зрителям, слушателям, которые сейчас будут слушать нашу передачу, в любые сложные моменты обращаться к прекрасному. Вокруг нас этого очень много. И именно вот как вы меня спросили, художник знает или видит, посмотреть... и увидеть вот красоту этого мира. Наш мир, он прекрасен. И меня в любых самых сложных ситуациях это вручает, это спасает. Я вижу сочетание цветов, я вижу сочетание форм, композиции. Это как визуальная музыка. Это замечательно. Послушать прекрасную музыку или увидеть что-то вокруг себя. Всегда вокруг нас есть много чего, что нас вдохновляет и наделяет вот жизнь смыслом именно. И вот это то, что я ощущаю и желаю слушателям и себе тоже.
1: Анна Бессонова, мы вас услышали, и здесь сегодняшняя полная иллюминация подошла к завершению. Анна, спасибо за то, что провели этот час с нами. Удачи вам, успехов на выставках.
0: Спасибо большое.
1: Проданных картин, оформленных книг, а главное, собственного яркого пути, который у вас, несомненно, сложится.
0: Спасибо
1: очень
0: вам огромное. Спасибо.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас еще одна композиция от Анны. Композиция замечательная. Это Леонард Коэн. «Take this waltz». Вот. Я еще хочу сказать, что вот возьмите у Анны ее замечательное, поразительное искусство.
0: Спасибо, да.
1: Все, слушаем. До следующих четверга, пятницы, субботы. Как можно более спокойного вечера всем нам. Пока. И Леонард Коэн. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова.

умер как герой. Я спрошу его в антракте, скрыв под желтой маской боль.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли. И любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
0: Станет облаком седым.

будь рядом со мной, не дай мне упасть. Дорога темна и тревожна, и ночь опустилась в поля. И звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной.

Такая шарманка, нелепый и фальшивый звук.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Легко решить, что ты слаб. Чтобы мир изменить, опустить

толпа войдет в город твой. Пусть цветы оборвет и тебя в суматохе людской. Там никто не найдет, как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают мосты. Полпути позади и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет. И вряд ли что-нибудь произойдет.

веселящие действо вина и их поведение назовем опьянение. Вот за столиком дама, на даме панама, под ней томный взгляд. Но панама упрямая, клюет на панаму уже 28.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

изгнание. Шум дня, краски дня.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

зря пускали ракету. Ракета упала, зря привычно орали в программе вести.

Лен и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала.

торбасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю.

0: Макан Река.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

0: palmas. Deus, palmas. E o outro lado. Balsis.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.